так, как обычно, но не представляют наши как бы вот обычные представления. Так же, как Христа мы можем видеть, да, вот, допустим, Христа в Новом Завете. Ну, как мы представляем его? Уходит такой Иисус с длинными волосами. Почему с длинными волосами? С короткими. У него не могло быть длинных волос. А говорит, как же не могло? Он же был Назарей. А там же написано в Библии Назарей, потому что из Назарета, а не потому что он дал обет назарейства. Видите, какие простые вещи, и вот так вот в нашем сознании, как бы, ну, дьяволу легко нам обмануть. Приходит видение, приходит Иисус с длинными волосами. Да, мы видим книги Откровения с длинными, но с белыми. Да. Очень легко, то есть наше мышление вот такое, как бы не очень внимательное порой. Так же и я представлял эту картину, как бы солнце, жарко, они приносят эти жертвы, но вечерняя жертва приносилась уже в темное время дня. Это был пылающий огонь, это было много пепла, это были крики животных, которых приносили в жертву, это были грязные в жиру, в крови священники, на них не было живого места. Это была грязная работа, поверьте, быть священником. Но она и смотрит такая, трудная. Ефесянам 2 глава, 11 стих. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. То есть вы были язычники по плоти, которых называли иудеи необрезанными, а сами они были обрезаны чем? Плотским обрезанием, совершаемым руками. Колоссянам 2 глава, 8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным. Там сказано, те были обрезаны руками, но здесь вы тоже обрезаны, он говорит, но вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Как мы обрезаны? Бывшие, погребены с Ним в крещении. Аллилуйя! В Нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. То есть мы обрезаны, бывшие, погреблены от Бала с Ним в крещении. Аллилуйя! С одной стороны, мы видим, что крещение – это символ обрезания. И сам акт крещения, сам момент крещения в Новом Завете – это такой же, ну, скажем, значимый момент, как в Ветхом Завете был момент, когда обрезывали ребенка, вступающего в завет с Богом. Но, оказывается, мы видим, Стефан сказал, несмотря на то, что вы совершили обряд обрезания или обряд крещения, у вас нет обрезания духа, сердца. Если мы не пребываем в духовной покорности Богу, мы пребываем вне завета с Богом. Бытие 17 глава, 19 стих. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, то есть рожденный от Духа, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Смотрите, здесь говорит Бог о двух сыновьях Авраама. Вы помните? Один был сын, рожден от служанки, а другой должен был быть рожденным от Сары, от свободной, от жены Авраама. Один от рабыни, от Агари, другой от жены. И вы знаете, что Писание утверждает, что Бог, повелевший обрезать Аврааму весь свой дом, увидел, что Авраам исполнил это. Авраам обрезал весь свой дом, то есть он всех
грубо говоря, крестил. И Измаил был обрезан, и Исаак впоследствии будет обрезан. 21 стих. Несмотря на то, что оба обрезаны, Бог утверждает, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. Тот и другой обрезан. Тот и другой человек крещен. Но один пользуется благами завета с Богом, а другой ничего об этом не знает. И другой ничего не имеет. А этот получает благословение за благословение, обетование за обетование. Попадает в скорби, но выходит из них. Попадает в проблемы, но побеждает их, потому что он говорит, Господь, иди сны у меня, не покаявшись. Оказывается, можно иметь крещение, но не пользоваться заветом, который Бог дает и припишет. Я уже начал говорить на эту тему в прошлый раз, и по моему опыту, вы знаете, учение о крещении водой – это самое обширное учение, поэтому я хочу особенное внимание заострить на это учение. Я давал вам 21 главу из книги Откровения и приводил вам 19 стих, там говорится об основаниях небесного Иерусалима, там 12 камней в основаниях. Так я вам скажу, что каждый камень имеет определенное символическое значение. И каждый камень, если расшифровать его смысл, не все камни я имею способность расшифровать, но некоторые потом мы будем узнавать. Так вот, если расшифровать смысл каждого камня, он так по порядку, каждый и относится к одному из этих четырех тройственных учений, то есть 12 позициям, о которых мы будем говорить. И вот здесь сказано, что основание первое – это яспис. Вот это основание яспис, этот камень, он как раз и соответствует, и символизирует учение о крещении водой. Яспис, камень, был в нагруднике у первосвященника. И о ясписе также говорится в книге Откровений. И вместе с ним употребляются такие синонимы – чистый, кристалловидный. Многие авторы уверяют, что яспис – это, по сути, алмаз. И вот чистый, кристалловидный кристалл, он является символом очищения. Вы понимаете, как удивительно взаимосвязаны вот эти прообразы? Итак, учение о крещении водой стоит под знаком очищения. Я приведу вам несколько мест из Писания, говоря о крещении. Давайте откроем основополагающие места. Марк, 16 глава, 16 стих. Здесь евангелист Марк говорит от имени Иисуса Христа, как бы цитирует его слова. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Явно из слов Иисуса мы видим, что крещение – это только один пример, потом мы приведем еще более неотъемлемая часть спасения человека. Давайте посмотрим Деяния 19 глава с 1 по 5 стих. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Духа Святого у веру?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». Это еще одно место из Писания, где говорится о крещении. И мы видим сразу два крещения. Крещение Иоаннова и крещение во имя Господа Иисуса. Хочется задать вопрос, что это за крещение водой? Для чего оно? Какая необходимость для нас быть крещенным? Какую цель Бог преследует в крещении водой? И, конечно же, нам очень важно увидеть, друзья, разницу между крещением,
которое совершалось в Ветхом Завете и Новом Завете. Давайте посмотрим еще одно место из Писания. Матфея, 3 глава 6 стих. «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Дальше 8 стих. Он говорит: «Сотворите же достойный плод покаяния». И 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн является последним ветхозаветным пророком. Многие вещи, которые записаны в Евангелии, несмотря на то, что это Новый Завет, они относятся к Ветхому Завету. Они относятся к Новому Завету только тогда, когда Новый Завет вступает в силу. А когда Новый Завет вступает в силу? После смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Поэтому многие образы спасения, которые описаны в Новом Завете, до смерти крестной и воскресения Христа, мы относим к образам ветхозаветного спасения, как тот, например, распятый на кресте человек вместе со Христом висящий, которому он сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». И Иоанн Креститель был никем иным, как последним пророком Ветхого Завета, который жил вот в этот переходный период, и цель его была приготовить народ к пришествию Господа Иисуса Христа. То есть собрать приготовленных людей. Вообще то, что он делал, вот это крещение, которое было названо Иоанновым, оно не было новым изобретением и не было каким-то вот совершенно неожиданным для евреев, ну, атрибутом или, скажем, каким-то таким принципом. Все, что делал Иоанн, это было уже давно известно. Учение и род этого обряда, который он исполнял, пришел из учения пустынников, ессеев. Их называли сектой, потому что они были отделены, и они очень сильно уделяли время именно понятию о святости. Они собирались в пустыне, чтобы ждать Мессию. И там в пустыне они неоднократно совершали крещение. Наступает новый день, ты омываешься, и все старое уходит, и начинаешь жить снова. То есть они тем самым как бы приготавливали себя к пришествию Мессии. Но, к сожалению, люди подобного рода очень часто впадают в гордость. Так и случилось с Иессеем. Когда Иисус пришел, они пропустили его, потому что они были заняты так своим освящением, так своей чистотой, что они просто не смогли увидеть на Христе того, кого они ждали. Но все-таки Иоанн Креститель, он не остался с ними там, в их, скажем, общинах ессеев, но он взял вот этот образ, который понимали все евреи, образ омывания, приготовления, и крестил людей на Иордане. Толпы народа шли к нему туда, чтобы принять крещение. То есть он говорил: «Я крещу вас водой». Так как, когда вы креститесь, вы тем самым свидетельствуете, что ваша жизнь не в порядке, он говорил. Практически я просто транслитерирую и перевожу. Помните, в Писаниях сказано: «Открывающий беззаконие будет помилован», да? Но он говорит: «Я более этого сделать не могу. Но идет за мною тот, кто будет вас крестить Духом». То есть, иными словами, кто изменит не только ваш внешний образ жизни, но и внутренний. И вот иудей, который осознавал свою нужду в покаянии, он приходил к воде, и когда они совершали вот это крещение, они как бы записывались в ученики Иоанна, то есть создавали как бы вот такую группу, принадлежность которой говорила, что это люди, которые приготовились ждать Мессию, о котором проповедует Иоанн. Понимаете, значение крещения Иоанна. Это еще не была благая весть, потому что человек внутри не был изменен, у него не было нового сердца, у него не было нового духа, у него не было новой природы. И он не был еще освобожден, человек, от действующего в нем закона греха и смерти, который постоянно вел человека, ну, к желанию нарушить Божьи заповеди. Вы знаете, этот закон греха и смерти, о котором говорит Павел в послании к Римлянам в 8 главе,
Греха означает непреодолимое желание нарушить закон Божий. А почему смерти? Потому что, нарушив закон Божий, человек сразу испытывает чувство вины, чувство боли, физического распада, ощущение мрака и депрессии. Поэтому грех вызывал состояние, подобное смерти. И хотя это была еще не благая весть, но была уже надежда. Была надежда, потому что Иоанн собирал людей, которые этим крещением говорили, что они условились и решили ждать Мессию Христа, который должен прийти. Это было покаяние, то есть изменение мышления. Ведь в Израиле не ждали, невершенно уже не чаяли, не ждали Христа, не ждали Мессию, а просто совершенно верили себя вот всем религиозным законам и обрядам, которые исполнялись в храме каждодневно. И они уже не понимали смысла этих обрядов. Потому голос Иоанна был свеж и нов. Люди понимали, что не только соблюдение внешних форм, но что-то нужно изменить и в разуме человека. И когда они шли туда, это было покаяние, это было изменение мышления, это было собрание людей, учеников, ждущих креста. К сожалению, сегодня в церкви очень часто проповедуется крещение Иоанна с его ветхозаветной структурой вместо крещения во имя Господа Иисуса Христа. В церквях людей часто спрашивают: а зачем ты хочешь креститься? А что такое крещение, ты понимаешь? И человек сразу отвечает выученной фразой, которую более-менее подготовился, говорит: это обещание служить Богу доброй совестью. Вроде бы по сути правильно, но это только очень малая часть, о чем говорится в крещении. Я замечал, как в многих церквях, особенно в протестантских, конечно же, баптистских, пятидесятнических, часто создавалась такая атмосфера нагнетенности, чтобы человек мог креститься. Его как бы тестировали, не мало ли он просит о крещении. И говорили: нет, брат, ты недостаточно еще осветился, чтобы креститься. Вот ты должен сначала осветиться, а потом креститься. Или: нет, брат, что-то в смирении в тебе недостаточно видно. Или что-то ты вроде как-то еще недостаточно подчиняешься. И люди, готовящиеся к крещению, они старались практически копировать повадки, ну вот тех вождей, которые собирались их крестить, чтобы угодить им. А вожди, в свою очередь, когда они видели соответствие человека с собственным образом, ну вот он начал говорить, как мы, он начал молиться, как мы, и он начал также говорить «аминь», как мы. Они его крестили, потому что он соответствовал их пониманию. Потом ему что говорили? Ну вот ты крестился, теперь веди себя хорошо. Я знаю, что многие это пережили на самом деле. Но ничего никогда не говорилось об истине крещения Нового Завета. Никогда не говорилось о том, что крещение Нового Завета, в отличие от крещения Иоаннова, это не просто внешний обряд записи в ученики, но это сила, действующая в нас через веру. Сила смерти Иисуса Христа, которая производит действие в человеке, крещаемом, конечно, если человек знает об этой силе и верит в эту силу. И эта сила действует в крещении Нового Завета. Давайте посмотрим еще некоторые места из Писания. Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Еще одно место из Писания Римлянам, 6 глава. Я специально привожу вам эти места Писания для основания, для размышления. Римлянам 6 глава, 3 и 4 стихи. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть». То есть она стала для нас действительной. «Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то есть крещением в воде,
то должны быть соединены и подобием воскресения, то есть крещением Духа Святого. Крещение Нового Завета резко отличалось по духовному своему смыслу от крещения Нового Завета, потому что оно несло в себе сверхъестественную силу, которая приходила к человеку, чтобы человек мог стать новым творением и жить по-новому. А почему же оставалась старая форма крещения? Дух Святой хочет нам показать очень важный принцип. Почему оставалась форма такая же, как и в Ветхом Завете? А вы знаете, что у нас есть две природы, вы верите в это, у рожденных свыше? Одна названа ветхой природой, и другая новой природой. Старая форма крещения сохранялась потому, что ветхая природа в новозаветном крещении не уничтожается, как многие люди думают. Они думают, что когда мы крестимся, все наши греховные желания, все наши чувства, они тут же пропадают. Но другое слово применяет апостол Павел в послании к Римлянам 6 стих 6 главы. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Когда мы принимаем крещение Нового Завета, происходит смена власти в нас. И здесь использовано слово «упразднено», то есть ветхая природа не уничтожается в нас, она упраздняется. И вот есть несколько значений этого слова в греческом языке. Одно из значений – «обессилить». Она обессиливается, теряет свою силу. Другое значение – «устранить от управления». То есть ветхая природа, которая имела право на управление нами, она устраняется от управления. Это происходит сверхъестественным образом, через нашу веру. Другое значение – отменить, запретить, ликвидировать старый закон новым законом. Закон, он тогда силен, когда правитель силен, правда? Вы знаете, что когда один правитель сменяет другого, вместе со сменой правительства происходит и смена закона. Так вот, здесь происходит смена управления в нашей природе. Она происходит именно при крещении, сверхъестественным образом, через смерть Иисуса Христа. И упраздняется тело греховное. Когда оно раньше имело власть над всем нашим естеством, сегодня оно не уничтожено, но оно отставлено в сторону. В нас сохраняется закон греха и смерти, в нас сохраняется закон распада и тления в нашем теле, поэтому оно называется греховным. И знаете, почему Бог допускает сохранить в нас вот этот закон, который упразднен, который может бездействовать, который иногда будет проявлять себя, но мы можем тут же заглушать его. Знаете почему? Вы знаете, если бы тело греховное было бы уничтожено сразу через крещение, мы бы были лишены самого главного – духовного роста и прогресса. Мы бы не смогли расти, мы бы не смогли прогрессировать, мы бы не смогли изменяться. Поэтому закон распада, закон греха и смерти – это тренировочный полигон для достижения полной меры возраста Христова, чтобы расти. Вы знаете, что спортсмен, который хочет, чтобы у него росли мышцы, знаете, что он делает? Первое, он применяет усилия, и второе, он берет какие-то тяжелые орудия. Для чего? Чтобы испытывать сопротивление. И когда человек испытывает сопротивление, пловец развивается очень быстро физически. Почему? Потому что сопротивление воды намного больше, чем сопротивление воздуха. И когда он плывет, его мышцы работают совсем по-другому. Это очень важный принцип, что Бог допустил быть упраздненному вот этому греховному телу в нас, но не уничтожил его, чтобы мы могли расти духовно. Вот почему Павел сказал: «Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения». Потому что это дает возможность для нашего духовного роста. Как это ни парадоксально, но у Бога все так устроено. Он плохое оборачивает хорошим. Приходят испытания, и только через них мы обретаем силу. Приходят искушения,
и преодолев искушение, мы становимся сильнее. Аллилуйя. Но вот смотрите, что происходит. Я уже сказал, что тело греховное не устраняется, но упраздняется. То есть оно не уничтожается, но упраздняется. Оно устраняется от управления, но не уничтожается. И закон греха и смерти со-

версии, потому что слова «живут не по плоти, но по духу» взяты из 4 стиха, они повторены оттуда. Многие переводы, современные переводы, они имеют точку вот в этом предложении, очень сильно звучит, совершенно по-новому. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». И точка. Смотрите, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Я уже сказал, что Бог будет наше естество новый закон, закон Духа жизни, который отменяет действие старого закона и свергает власть сатану. То есть происходит внутренняя революция, скажем так, переворот. И описано в Слове Божьем, когда закон Духа жизни свергает правление закона греха и смерти. Упразднено. Слово «упразднено» также означает «взять в заключение» или «заключить под стражу». Закон Духа жизни, который в нас, он заключает под стражу те желания и помыслы плотские, которые в нас есть. То есть он как бы берет их в заключение. Раньше они ходили где хотели. Вы представляете, вот страну, где преступники ходят на свободе и делают, что хотят. И вот представьте, происходит революция, всех этих преступников куда? Закрывают за решетку, всех до единого. Ну, представим такое абсолютное государство. И теперь они уже не на свободе, но теперь они уже в заключении. Поэтому очень важно понять, чем отличается крещение Нового Завета. Во время крещения происходит нечто особенное. Смерть Иисуса Христа действует в нас, уничтожая власть греха. И, как я сказал уже, это образ революции. То есть тот враг, который в нас, если он раньше правил всем нашим естеством, он заключен в темницу. Он больше не правит. Он больше не может делать, что хочет. Он больше не может производить, что желает. Но представьте себе этих заключенных, которые взяли и под хорошие запоры посадили. Они могут орать, стучать, вопить, воевать друг с другом. Апостол Иаков говорит о вожделениях воюющих, членах ваших. Они даже могут иногда сбегать оттуда. Но несмотря на это, Исаия говорит, что мы способны теперь, благодаря вот этому новому закону, духом усмирять дела плотские. И вы знаете, это не происходит без знания. Это не происходит автоматически с человеком. Вот почему многие совершенно не имеют вот этого благословения и не испытывают победы над собственной плотью. Потому что мы пережили многие крещения Иоанна, крестясь покаяния, но не в смерти Иисуса Христа, где происходит смена власти внутри нас. Но если мы сегодня примем это, то мы переживем это наяву. То есть мы поймем, что мы больше не должники плоти, чтобы жить под ее властью. То есть это значит, что в нас всегда есть гарантия победить любой грех и любое искушение. Нужно только это принять верой. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». То есть или Бог не верен, да нет, верен же. Значит, мы не верны в чем-то, не верны и не верим Слову Божьему, когда говорим, что нет, я больше этого не смогу вынести. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И вот я сказал, что это очень важно принять верой, что во время крещения крещение водой должно сопровождаться крещением Духом Святым, потому что без Духа Святого мы не одержим победу. Это как войско, которое приходит на помощь к нам, чтобы охранять вот этих заключенных, воюющих между собою, орущих, кричащих и пытающихся вырваться на свободу. Но когда это войско приходит, войско Божие,
У нас есть полная гарантия.

что плоть будет полностью упразднена и усмирена. Павел сказал: «Усмиряю и порабощаю тело свое». Что вызвало действие Духа Божьего, воскресившего Христа из мертвых? Смерть Иисуса Христа. Смерть вызывает жизнь. Без смерти не могло бы быть воскресения. Точно так же, когда мы крестимся в воде, мы соединяемся в смерти, то есть упраздняется тело греховное, чтобы призвать на себя действие силы жизни. И она приходит автоматически через веру. Человек уже не может полагаться над свои силы, он уже мертв, и тогда приходит Бог. Когда человек уже говорит: я не могу вернуться к прошлой жизни, я умер для нее, а как жить новой не знаю. Не все люди принимают крещение таким образом. Некоторые не имеют внутри такого откровения, они припрятали что-то, ну, крещусь на всякий случай, чтобы избежать грядущего гнева. Иоанн Креститель их называл: вы порождение Ехидины, кто вам внушил бежать? Если мы, имея внутреннее откровение, что без Бога мы жить не можем, что мы умерли для прошлого, а будущего у нас без него нет, то мы действительно переживем смерть. Смерть в душе своей. Опустошение полное. Вы знаете, смерть — это не тролливали, это опустошение. И в этот момент приходит Дух жизни, который дает полноту, изобилие и благословение.

В благодарении красота и сила, а в ропоте губительный угар. Мне больше Бог давал, чем я просила, за ропот упрекал, но не ругал. Я благодарить Его училась за мелочи, детали, пустяки, за все, что бы со мной ни приключилось, цветы в моем саду и сорняки. Я знала, Он не допустил ошибку, когда в глазах мне слезы вызывал. Он мог всю жизнь мне превратить в улыбку, но Он слезами душу омывал. Подъемы истомляли, изнуряли, казалось, как за них благодарить. Вершины ж горизонты расширяли и виды предо мной открывали, которых ради вновь хотелось жить. На спусках в беспросветные ущелья скользила, оступалась нога, благодарить. О, Боже, неужели я падаю, мне жизнь недорога? Но вдруг просвет, проход, из мрака выход. Благодарю, сто раз благодарю. Иду за ним без жажды личных выгод. Служить бы лишь небесному царю. Придя к концу путей моих неровных, омытая, очищенная им, в числе детей его единокровных, предстану пред Отцом святым моим. Во имя крови праведного сына ему мою улыбку подарю, и вновь за жизнь, за путь мой трудный, длинный, от всей души скажу «благодарю».

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Каким был счет времени при римлянах? В то время, когда Иисус жил на земле, у народа Палестины были два способа определения времени — римский и иудейский. Иудеи делили сутки на две части, по 12 часов каждой, простиравшиеся примерно с 6 часов вечера до 6 часов утра и с 6 часов утра до 6 вечера. Так образовывался суточный цикл, который начинался с заходом солнца. Однако часы они считали от восхода. К примеру, в притче Иисуса, приведенной в 20 главе Евангелия от Матфея, Он говорит о человеке, который выходил нанимать работников в 3, 6, 9 и 11 часов. По нашему счету, это было бы в 9 часов утра, полдень, 3 часа дня и 5 часов вечера, потому что мы пользуемся римским методом, при котором счет ведется от полуночи до полудня и от полудня до полуночи. В Библии используются оба способа исчисления времени. Однако в Новом Завете только Иоанн следует римскому счету. Остальные новозаветные авторы используют иудейскую систему. Например, когда Иоанн говорит в Иоанна 19:14, что была пятница перед Пасхою и час шестой, это значит, что было 6 часов утра. Однако, когда Лука пользуется иудейской системой в Деянии 10:9, около 6 часа, значит, что был полдень. Чтобы еще более запутать дело, иудеи и римляне поделили ночь на стражи. В Ветхом Завете речь идет о ранней, средней и поздней стражах. Однако в новозаветные времена иудеи стали считать стражи по римскому обычаю, как вечернюю, полуночную, рассветную и утреннюю. Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей, крестьян, философов, рыбаков, поэтов, государственных деятелей, ученых и так далее. Среди них Моисей был политическим деятелем, получившим блестящее образование в Египте. Симон, Андрей и Петр были рыбаками. Амос был пастухом. Иисус Навин военачальником, Неемия — виночерпием, Даниил — премьер-министром, Лука — врачом, Соломон — царем, Матфей — сборщиком налогов, Павел — раввин, Иаков — рыбак, Иоанн, возлюбленный ученик, был также рыбаком. Священное Писание писалось в самых различных местах. Моисеем в пустыне, Иеремией в темнице, Даниилом на склоне холма и во дворце, Павлом в тюрьме, Лукой во время путешествий, Иоанном на острове Патмос, другими авторами во время военных действий. Одни писали ее полные радости, а другие пребывая в горе и отчаянии. Священные писания писались на трех языках. На иврите, язык Ветхого Завета, арамейском языке, общепринятое наречие Ближнего Востока, вплоть до времен Александра Македонского, и на греческом языке. Это язык Нового Завета. Он был международным языком во времена Христа. Слова «не бойся» записаны в Библии 365 раз по количеству дней в году. Слово «христианин» мы встречаем в Библии только 3 раза. Библия содержит 100 положительных высказываний о правой руке. Считалось, что те, кто справа от Христа, будет наследовать землю. В Библии находится 1189 глав. 929 из них в Ветхом Завете. 260 глав в Новом Завете. 118-й псалом — самый длинный, 116-й — самый короткий.
117-й псалом – это центр Библии по главам. 594 главы до 117-го псалма и 594 главы после 117-го псалма. Центральным стихом в псалме 117-м является стих 8, в котором записаны такие слова: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Самые утешительные главы — это Псалом 22 и Иоанна 14. 1 Коринфянам 13 глава считается главой любви. Евреям 11 — это глава веры. 2 глава книги Деяний — рождение церкви. Самый длинный стих — Есфирь, 8 глава, 9 стих. Кратчайший стих — Иоанна 11:35. Слово «Бог» в Библии встречается 4370 раз. Слово «Иегова» встречается 6855 раз. Слово «Господь» встречается 7736 раз. Слова, которые встречаются в Библии только один раз, это преподобный Псалом 111, стих 9, «Вечность», Иисуса Навина 57:15 и «Бабушка» 2 Тимофея 1:5. В Библии около 500 стихов посвящено молитве, менее чем 500 стихов вере и более 2000 стихов деньгам и богатству. Есть 49 различных продуктов, о которых упомянуто в Библии. Слова «крестить», «крестившись», «крестишь», «крестит» появляется в Библии 77 раз.

Выписка из свидетельства Гариновича. Тяжко, очень тяжко было мне в то время. Особенно потому, что я больше не верил в чью бы то ни было искренность. Когда кто-нибудь подходил ко мне с добротою, я сразу же его отталкивал. Нельзя передать, насколько я был несчастен. Меня раздражало сочувствие. Я был беден, но если кто-нибудь хотел мне помочь, я тут же от него отворачивался и считал свою гордость доблестью. Но слава Господу, все это в прошлом. Когда я познал Господа, я научился из Его слова, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордость часто заставляла меня лгать, но теперь я вижу, что неискренность – это один из наибольших грехов. В Бога я не верил тогда, а потому и не искал Его утешения, и оставался одиноким в мире. Никогда я не спрашивал себя, что будет со мной после смерти. Я просто жил настоящим днем, полным беспросветной тьмы, без всякой надежды на будущее. После того, как я провел уже много дней в богадельне, мне сказали, что пришел миссионер, желающий посетить опекаемых этого дома. Меня спросили, хочу ли я с ним поговорить. Я ответил согласием, но не потому, что действительно хотелось говорить с ним, а просто из любопытства. Он вошел в мою комнату, поздоровался, а затем спросил, «Не желаете ли вы послушать о моем Спасителе?» Эти слова врезались в меня, как острый нож. И я не мог понять, зачем он сказал «мой», а не «наш Спаситель», и попросил его объяснить. «Вы верующий?» — спросил он вместо ответа. Я не сказал «нет», почему-то стыдясь признаться, что я не верю в Иисуса Христа. Он начал мне читать места из Слова Божьего. Первое место было «Бог есть любовь». Если я когда-либо давал себе время подумать о Боге, что иногда случалось в детстве, то представлял его строгим судьей, который никогда человеку не прощает ни малейшей провинности и за все, что идет против воли его, строго наказывает. А тут я вдруг услышал, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и что ради Христа, Сына Его, имеет право на вечную жизнь и на грядущую славу. Никогда я до тех пор ничего подобного не слышал. Хотя я иногда и читал Евангелие, но этих слов не замечал, потому что на смысл прочитанного не обращал никакого внимания. Я даже знал наизусть некоторые тексты, но учил их только по принуждению. Как я уже сказал, я не верил в существование Бога. Как же мне было верить в Его любовь и милосердие? Но теперь, когда я снова услышал о Нем из уст миссионера, в мое сердце закралось сомнение о правильности моего неверия. И предо мною встал вопрос. Если Бог существует, может ли Он простить такого великого грешника, каким я был и каким оставался поныне? И не только простить, но и принять меня в свое царство, в свою вечную славу и радость. Приблизительно через неделю миссионер снова посетил меня. Когда он мне прочел место из Священного Писания «Нет праведного ни одного, нет делающего добра, нет ни одного», меня охватил страх. Я был убежден, что Бог, который сама святость, такого изверга, как я, никогда не примет, и сказал об этом миссионеру. Я услышал в ответ, «Христос пришел в этот мир спасти грешников. Думаете ли вы, что вы хуже разбойника на кресте, который исповедал свой грех и сразу же получил обещание быть с Иисусом в раю?» При этих словах свет свыше проник в мое несчастное, разбитое,
и обуреваемое сомнениями сердце. И мне открылось, что Бог воистину милосерд, и что хотя Он ненавидит грех, все же любит грешника, ради спасения которого Он не пощадил Своего Единородного Сына. Я почувствовал, что Христос меня любит, и небывалая радость залила мое сердце. Да, Он любит меня. Я больше не был один. Я имел теперь отца, брата, друга, наставника и путеводителя, того, кому я мог принести всю мою нужду, какая бы она ни была. Он всегда готов меня выслушать. Уходя, миссионер спросил меня, верю ли я теперь. Я ответил «да». И с тех пор у меня никогда больше не являлось сомнений. Мне было ясно, что теперь, когда я потерял свет, доступный моим земным глазам, я нашел свет истины, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Иоанна 1:9. Теперь мне стали понятны слова Давида в их полном смысле. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31. Да, было очень тяжело, пока я не познал Господа и не согласился, признав себя погибшим грешником, открыть Ему свое сердце. Но признав себя грешником, я понял, что во мне ничего хорошего не найти. Любовь Божья стала для меня действительностью. Теперь я познал, что Он любит меня, как и весь мир, потому что Он эту любовь доказал тем, что отдал Сына Своего за наши грехи, а также и за мои. И если мне по слабости моей случилось бы упасть, я знаю, что стоит мне исповедать свой грех, и Он очистит меня от всякой неправды. Я теперь твердо знаю, что никто меня не сможет похитить из рук Спасителя моего Господа Иисуса Христа и отлучить от Его любви. Лорд Редсток, через которого началось пробуждение, пробыл в Петербурге 6 месяцев. Спустя год или два он вернулся еще на 1.5 года, на этот раз с женой и всеми детьми, чтобы заняться теми, которые благодаря его свидетельству познали Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Он видел необходимость ввести их глубже в Священное Писание и в понимание того, в чем заключается обновленная жизнь истинного христианина, а также указать им на ответственность нашу перед Богом, да и перед миром. Этим он напоминал апостола Павла, который мог писать фессалоникийцам: «Мы были среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Лет 30 спустя графиня Елена Ивановна Шувалова, которую я встретила за границей уже пожилой, рассказывала мне, как она с благодарностью вспоминает лорда Редстока, терпеливо знакомившего нас со Словом Божьим, когда мы были духовно еще детьми. Он учил нас, словно нянюшка в детской. Проживая в одном из отелей на юге Франции, графиня Шувалова тщетно искала людей для духовного общения. Наконец, она нашла пожилую немку, с которой можно было говорить о Христе. «Но, — говорила мне Елена Ивановна, — тут-то я особенно поняла ценность того, что нам дал Господь через слугу Своего. Моя добрая, благочестивая немка утешилась несколько известными ей стихами Священного Писания и несколькими знакомыми церковными гимнами. Это было и все.
Она имела веру и, наверное, была угодна Богу, но богатство Слова Божия было для нее закрыто, и с ней нельзя было делиться глубинами его. Благодаря такому правильному началу русские евангельские верующие с первых дней были крепко укоренены в Слове Божьем. Это помогло им устоять во время преследований, а также давать отпор лжеучениям. Проповеди лорда Редстока привели к вере многих. Граф Модест Модестович Корф, благочестивый, добродетельный молодой человек, искавший спасения души, обрел это спасение по благодати Господа Иисуса Христа через служение лорда Редстока и стал искупленным и помилованным грешником. Целью его жизни стало прославлять Бога и своего Спасителя Иисуса Христа и призывать ко Христу всех грешников. Таким он и остался до глубокой старости и до того дня, когда Господь призвал его к себе. В то время он был одним из первых работников на Ниве Божьей. Две сестры Козляниновы, о которых уже говорилось выше, сразу стали деятельными сотрудницами движения. Александра Ивановна Пейкер, обратившаяся ко Христу через известного служителя Божия проповедника Муди, вернувшись из-за границы, нашла в Петербурге для себя духовную семью. Свой прекрасный голос оперной певицы отдала на служение Господу. Ее пение и свидетельства о Господе несли утешение больным, усталым и разочарованным в жизни, а также ободряли молодых в следовании за Господом. Таким образом, рос круг работников. Граф Бобринский, бывший тогда министром путей сообщения, захотел узнать причину резкой перемены в жизни многих своих друзей и знакомых. Он подошел к лорду Редстоку с сильным предубеждением и сразу сказал ему, что противоречия в Библии доказывают ее несостоятельность. Лорд Редсток предложил ему указать на эти противоречия. Но на это граф ответил, что сделает это при следующей встрече. Граф Бобринский принялся за дело серьезно. Далеко за полночь рассиживался он за Библией. Внимательно читал и перечитывал Ветхий и Новый Заветы. И через несколько дней приехал к лорду Редстоку для того, чтобы указать последнему места, которые ему казались противоречащими друг другу. Он был уверен в своей победе. Но тут, как он сам позже рассказывал, произошло необъяснимое. Вот его собственные слова, как я их нашла в воспоминаниях графа Корфа. «Каждый стих, приведенный мною в доказательство правильности моих взглядов, немедленно становился как бы стрелою, которая была направлена против меня. Во время нашей беседы я почувствовал силу Святого Духа. Я не мог объяснить, что со мною произошло, но я получил рождение свыше». Граф Бобринский тоже был одним из первых работников для Господа, тех, кто усердно взялся за дело Христова тех дней. Княгиня Вера Федоровна Гагарина, сестра моей матери, молодая, красивая, счастливая в браке и обладавшая средствами, казалось бы, имела все, чего человек может пожелать для своей земной жизни. Однако она испытывала нужду в чем-то высшем и вечном, как и самый обездоленный человек. Для меня этот важный пример всегда остается радующим меня доказательством, что Царство Божие нужно людям всех возрастов и положений, а не только престарелым, больным, обездоленным, как часто приходится это слышать. Оно является высшим благом, превышающим все богатства этого мира и доступным для всякого искреннего ищущего его. Но человек от природы ослеплен наружным блеском. Ему трудно заметить невидимое и предпочесть его земным ценностям.
особенно когда они подступают к нему в привлекательном виде или соответствуют его умозрению. Духовное прозрение человека — это всегда чудо. Многие считали, что Вера Фёдоровна Гагарина, как и Василий Александрович Пашков, обратились в Англии. Но на самом деле и тот, и другая обратились в Петербурге. Моя тетя Вера Фёдоровна сама мне рассказывала, как во время одного собрания ее поразило прочитанное из книги «Бытия» слово. Лорд Редсток прочел из Ветхого Завета, Бытие, 3 глава, 9 стих, в котором Бог обращается к Адаму со словами «Где ты?». Эти слова проникли ей в сердце и не давали ей покоя. Она спросила себя, если бы Господь задал ей сегодня такой же вопрос, она бы не знала, что ответить, не знала, где находится ее душа, среди спасенных или погибших. А когда в конце собрания прозвучали давно знакомые ей последние слова Христа на кресте «совершилось», внезапно открылись ее внутренние глаза, и свет проник в ее сердце. Не раз читая это место из Слова Божьего или слыша его во время церковных служб, она считала, что эти слова говорят о конце земных страданий Христовых. Но теперь она поняла их настоящий смысл, что на Голгофском кресте была принесена жертва за все человечество и что совершилось искупление, предсказанное пророками. Свет свыше озарил ее сердце, и она поняла, что это великое спасение включает и ее, и что ей остается верою принять его. То, чего она не могла достигнуть ни стараниями, ни добрыми делами, было совершено Христом и давалось ей даром. Перед окончанием собрания лорд Редсток, обратившись к присутствующим, сказал, что он чувствует, что есть среди них кто-то, кто сегодня должен отдаться Христу или уже отдался, и просит этого человека встать. Что она и сделала. Среди этого, частью еще светского общества, окруженная знакомыми и родственниками, молодая княгиня безбоязненно засвидетельствовала, что она сегодня приняла спасение и отдается Христу. С тех пор она стала одеваться просто и скромно, посещать больных и заключенных и читать им Слово Божие. И до конца жизни своей она была известна своей щедростью в деле помощи нуждающимся и ревностью в распространении Слова Божия. Муж ее, хотя и не разделял ее взглядов, однако давал ей полную свободу действий. Из ее посещений тюрем один случай запечатлелся в моей памяти. В то время среди арестантов встречались и политические заключенные, которых тогда называли нигилистами. Когда она говорила с одним нигилистом о Христе и его учении, он стал утверждать, что их учение было то же, что и Христово, потому что они выступали против правительства из любви к человечеству. Тогда тетя моя спросила его, всех ли людей он любит? «Да», — ответил он уверенно. «И этого жандарма тоже?» «Нет», — вырвалось у него с возмущением. «Вот видите, в этом вся и разница. Иисус Христос учит нас всех любить, так как Он за всех умер, в том числе и за этого жандарма». И известна в то время была и Елизавета Ивановна Черткова, вдова генерала Черткова и мать Владимира Григорьева Черткова, будущего последователя и близкого друга Льва Николаевича Толстого. Она была сестрой Александры Ивановны Пашковой. Глубоко опечаленная потерей двух еще молодых сыновей и смертью любимого мужа, она нашла утешение и новую жизнь верою в Иисуса Христа.
С ней это совершилось, насколько я знаю, при встрече с лордом Редстоком за границей. Ее доброта и милая сердечность располагали к ней не только верующих, но и всех, с кем ей приходилось сталкиваться в жизни, даже молодежь. Интересны ее посещения тюремных больниц и те трудности, с которыми была связана эта работа.

Любовь и счастье, горе и страдания, мытарство от пеленок до седин, жизнь человека. Только миг один, песчинка лишь на чаше мироздания. Зачем живу? Зачем пришла на свет? Где путь и что за смертной пеленою? Стоят вопросы вечные стеною. Я для себя нашла на них ответ. Я в мир пришла дарить любовь свою, творить и созидать покой и счастье, растить детей, рассеивать ненастье и воспевать все то, что я люблю, вдохнуть в себя все запахи земли, вобрать все звуки, насладиться ими, питать все соки, нервами своими срастись с мечтой, мерцающей вдали. Я рождена томиться и страдать, болеть и плакать, и не спать ночами, но даже в самой сумрачной печали надеяться и веровать, и ждать. Я верю в жизнь, в которой ждет меня Всевышний за крутым порогом смерти. Но сколько мне страданий не отмерьте, я б не хотела вычеркнуть ни дня. Смятенье чувств и мыслей, и сомнения пускай помогут воле твердой быть. Отчаяние пускай родит терпенье. Теряя, пусть я научусь дарить. Мгновения тоски и одиночества любить и ждать научат пусть меня. А боль и скорбь омоют сердце дочисто, чтобы воспылало горячей огня. Земная жизнь есть подготовка к той небесной, несказанной, бесконечной. Благословенна жизнь Творцом предвечным, она его великий дар святой.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Глава 17 книги пророка Иеремии. «Грех Иуды написан железным резцом. Алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых деревьев на высоких холмах, гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не несла. Таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты — хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господне, пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня, ты это знаешь, что вышло из уст моих открыто пред лицом твоим. Не будь страшен для меня, ты — надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские и которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами, так говорит Господь, берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. «И если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно. И будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение, и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете меня в том, чтобы святить день субботний, и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет». Книга пророка Иеремии, глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, — говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то доброе, то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему, крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы, и иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного. Чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею. Как восточным ветром развею их перед лицом врага, спиною, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их. А они сказали: придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника, и совет у мудрого, и слово у пророка. Придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой. Итак, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домовых, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня, не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом Твоим. Да будут они низвержены пред Тобою, поступи с ними во время гнева Твоего». 19 глава книги пророка Иеремии. «Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собою старейших из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину сыновей Еномовых, которые у ворот Харшиф, и провозгласи там слова, которые скажу тебе. И скажи: слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах. За то, что они оставили меня, и чужим сделали место это, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место это кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место это не будет более называться Тофетом или долиной сыновей Еномовых, но долиной убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте этом, и сражу их мечом пред лицом враговых и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным, и сделаю город этот ужасом и посмеянием. Каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ этот и город этот, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения. Так поступлю с этим местом, говорит Господь, и с жителями его, и город этот сделаю подобным Тофету. И дома Иерусалима, и дома царей иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня, и сказал всему народу: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город этот и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Глава 20 книги пророка Иеремии. Когда Пасхор, сын Еммеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, мир вокруг», значит, слово Пасхор, «но Магор Миссавив, но ужас вокруг. Ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом. И предам все богатство этого города, и все стяжание его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки враговых, и разграбят их, и возьмут, и отправят их в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь. И там будешь похоронен, ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, — говорят, — он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Луки 18:1-8. Из всех тайн молитвенного мира одной из величайших является необходимость в упорной и стойкой молитве. Нам бывает трудно понять, почему Господь, любящий и желающий нас благословлять, должен заставлять просить Его раз за разом, иногда год за годом, прежде чем приходит ответ. Это также составляет одну из величайших практических трудностей в отношении молитвы с верой. Когда наши неоднократные молитвы остаются без ответа, наша ленивая плоть под видом благочестивого смирения может легко подумать, что нам нужно перестать молиться, так как Бог может иметь скрытую причину, чтобы удерживать ответ на нашу просьбу. Только вера может преодолеть трудность. Однажды, встав на Божьем Слове и имени Иисуса и доверившись водительству Духа, чтобы искать только Божьей воли и чести в своей молитве, вера не будет обескуражена задержкой. Она знает из Писания, что сила молитвы с верой велика. Истинная вера никогда не может быть разочарована. Она знает, как проявлять свою силу. Она должна быть собрана так же, как собирают воду до тех пор, пока поток не сможет полной силой устремиться через край. Молитва часто должна накапливаться, пока Бог не увидит, что ее мера полна. Тогда приходит ответ. Подобно тому, как каждое зерно среди 10 000 других является частицей общего урожая, каждая многократно приносимая неотступная молитва необходима для получения ожидаемого благословения. Каждая отдельная молитва с верой имеет свое действие. Она откладывается и прилагается к ответу, который приходит в свое время к тем, кто стоит в молитве до конца. Человеческие мысли и возможности не имеют к ней никакого отношения. Только слово живого Бога имеет значение. Авраам долго, сверх надежды, верил с надеждою, и затем через веру и терпение наследовал обетование. Ждите и постоянно молитесь, чтобы Господь пришел и исполнил свое обещание. Когда ответ на нашу молитву не приходит сразу, в нашей терпеливой и неотступной молитве нам следует сохранять в сочетании спокойное терпение и радостную уверенность. Чтобы иметь на это силу, мы должны постараться понять два слова, в которых Господь описывает характер и поведение нашего Бога и Отца в отношении тех, кто взывает к Нему день и ночь. Он долготерпит с ними и даст им защиту вскоре. Учитель использует слово «вскоре». Благословение уже приготовлено.
Отец не только хочет, но жаждет дать своим детям просимое. Его вечная любовь горит неутолимым желанием открыть себя вполне своим возлюбленным и восполнить их нужды. Бог не промедлит ни на одну минуту долее, чем это абсолютно необходимо. Он сделает все, что в его силах, чтобы ускорить ответ. Тогда почему, если это правда и Божья сила бесконечна, очень часто приходится так долго ждать ответа на молитву? И почему Божьи избранные должны так часто среди страданий и борьбы вопиять день и ночь? Бог долготерпит с ними. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Конечно, земледелец очень ждет своего урожая, но он знает, что урожаю для его созревания требуется полный период с солнцем и дождем, так что он запасается терпением. Ребенок хочет поскорее сорвать недозрелый плод, в то время как садовник знает, что нужно подождать до определенного времени. По своей духовной природе человек также подвержен закону постепенного возрастания, и этот закон правит над всей сотворенной жизнью. Только на пути развития мы можем достичь своего божественного предназначения. Только Отец, определяющий времена и сроки, знает момент, когда душа или церковь созрела до полноты веры, способная взять и удержать благословение. Как отец, который хочет, чтобы его единственный ребенок был дома после окончания школы, но терпеливо ждет, когда завершится срок обучения, то же самое с Богом и его детьми. Проникновение в эту истину должно вести верующего к воспитанию в себе соответствующего состояния. Терпение, веры, ожидания и хвалы. И это составляет секрет долготерпения и неотступности. Верою в Божье обетование мы знаем, что имеем то, о чем просили Его. Вера держит ответ в обетовании как невидимую духовную собственность. Она радуется в этом и хвалит Бога за это. Но есть различие между такого рода верою и более ясной, полной, зрелой верой, которая получает обетование как настоящее переживание. Именно в упорной и терпеливой уверенности с хвалением в молитве душа достигает полного соединения с Господом, имея которое, она может владеть благословением в Нем. Возможно, есть что-то в нашем окружении, что должно быть поправлено посредством молитвы, прежде чем сможет прийти полный ответ. Вера, которая поверила согласно заповеди, что она получила, может позволить Богу не торопиться со временем. Она знает, что имеет и должна достичь цели. Со спокойной, постоянной и решительной настойчивостью она продолжает молиться и благодарить, пока благословение не придет. Итак, мы видим сочетание того, что на первый взгляд казалось несовместимым. Вера, которая радуется Божьему ответу, как имеющая просимое в настоящем, и одновременно терпение, вопиющее день и ночь, пока ответ не придет. Ожидающее с терпеливой верой дитя победоносно встретит своего Бога. Великой опасностью в этой школе является искушение думать, что может и не быть воли Бога, чтобы дать нам просимое. Если наша молитва согласна со Словом Божьим и направляется Духом, не давайте места этим сомнениям. Научитесь давать Богу время. Ему необходимо время с нами. В повседневном общении с Ним мы должны дать Ему возможность в полноте совершать воздействие Своего присутствия для нас. От веры Бог поведет нас к видимому, и мы увидим Его славу. Не допускайте, чтобы задержка поколебала вашу веру, так как именно вера приведет к получению ответа в свое время. Каждая молитва с верой является шагом к окончательной победе. Она достигает зрелости, преодолевает преграды в невидимом мире
и ускоряет ответ. Дай ему время, но продолжай молиться день и ночь. И сверх всего помни обетование. Говорю вам, подаст им защиту вскоре. Благословение такой стойкой и упорной молитвы просто неописуемо. Ничто так сильно не испытывает сердце, как молитва веры. Она учит нас обнаруживать в себе, исповедовать и оставлять все, что препятствует приходу благословения и что не согласуется с волей Отца. Это ведет к более близкому общению с Ним. Кто единый, может научить нас молиться. Полная отдача становится возможной только под покровом крови Иисуса и Святого Духа. Дай Богу время, Он усовершит тебя. Пусть ваше стояние будет неизменным. Молитесь ли вы за себя или за других? О Господь мой, научи меня, как познавать Твой путь и как в вере научиться тому, о чем говорил Твой возлюбленный Сын. Подаст им защиту вскоре. Пусть Твоя нежная любовь и радость, с которой Ты выслушиваешь и благословляешь Твоих детей, приведет меня к полному принятию обетования, что в свое время ответ явится зримо.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

уснувший город, оставляя дорогой пыльною один глубокой ночью блудный сын. Одетый в рубище шагает, и в боль, и в радость каждый шаг. Чем ближе он к родному дому, а начиналось все не так, а начиналось по-другому. Когда-то в город он входил богат и полон юных сил. Как было сердцу интересно, как обжигающе чудесно и привлекательно манил соблазнами блестящий мир. В нем круг друзей, веселый пир, что взбудораживал сознание, что длился с ночи до утра. И здесь, казалось, никогда ни боль, ни горе, ни страдание, ни чистой совести терзание не потревожит. Здесь душа живет совсем простым законом, мимо летящим днем одним. Ему ни в чем не искушенным все стало близким и родным. Здесь жизнь кипит среди веселья, здесь обжигающее зелье дурманит разум и рукам дает свободу. Здесь страстям преграды нет, здесь грех как воду, пей хоть каждый день себе в угоду. Все тот же путь, все тот же стон. Теперь другое видит он, теперь совсем другая сцена, теперь друзей застольных цену он помнит, словно страшный сон. Где все меняется мгновенно, что позабыть никак нельзя, и те же самые друзья, которыми был так взволнован, а после ими же оплеван, в тебе не узнают тебя. Все разлетелось, все умчалось, и все развеялось, как дым. Все то, к чему так сердце рвалось, во свете правды оказалось настолько низким и пустым. К чему стремился ты когда-то? Чем раньше жил и чем дышал? Теперь лишь ты понял, что этот мир с его развратом из ада словно был изъят, в душе рождает тот же ад. Горя огнем животной страсти, не зная в похоти преград, он травит все. Любовь и счастье он подлости и смерти брат. А тот, кто с ним имеет связи, отдаст ему всей жизни дни. И зная все теперь, пойми, ты не рожден для этой грязи. Твоя усталая душа под гнетом низкого разврата хранила то, кем ты когда-то был в доме твоего отца, где все настолько по-другому, и где ты был совсем другим в родной семье родного дома, где каждый дорог и любим. Теперь дорогой с новой силой ты вспомнил, как тебя манила дорога эта в край чужой, как ты оставил дом родной, как часть наследства без упрека отец отдал, и как жестоко страдал он, плача у ворот, ведь знал же наперед, чем кончатся твои искания, какие горькие страдания тебе твой выбор принесет. Он знал и чувствовал до боли, до муки рвущейся внутри, чем платит мир за призрак воли, за в нем истраченные дни. Он знал цену мирского счастья, какой в нем кроется обман. Он знал опасность жгучей страсти, он знал, как много будет ран. Он знал, о, как он знал прекрасно жестокость тьмы и зло людей. Он горько плача видел ясно опасность для души твоей. Чем обернется все потом, там, на чужбине, и притом все это знать, все это прятать в себе не мог, он мог лишь плакать. Уснувший город оставляя, шагает тихо блудный сын. Но этой ночью не один он в небо звездное вздыхает. Уже давно, из года в год, в его стране, в краю родимом, скрепившись сердце, верой ждет родной отец,
родного сына. Он ждет надежды, не теряя, ведь, может быть, заговорит у скитальца бедном кровь родная. И не прижившись в волчьей стае, он в дом отцовский поспешит, и там, за дальним поворотом, тем самым, что в последний раз

0: лохмотья в грязь лицо.
1: Сынок.
0: А дальше в наболевшей ране все слилось, словно как в тумане. Не помнил он, как добежал. Он обнимал и целовал лицо, ушедшее когда-то. Любимый голос, что шептал рыдания, сдерживая: «Папа». И куча странных слов с мольбой. Такой любимый образ рядом, а он тут просится с слугой: «Сынок, постой! Сынок, не надо! Дай насмотреться! Дай вернуть года, прошедшие в томлении. Дай в это сладкое мгновение, все оживив, перечеркнуть, забыв ночей бессонных муки. И все страдания разлуки дай позабыть и сам забудь. Дай надышаться этим утром, ведь столько лет прошло во тьме, ведь ты воскрес. И я как будто родился заново в себе. Давай все горькое забудем и примем дар святых небес. Эй, слуги, поднимайтесь, люди, мой сын пришел, мой сын воскрес!» Отец и сын, мгновение встречи. Мелькают образы родных, вопросы, слезы, и за плечи обняв ведут. Сладок миг, все прощено, и все забыто, и жизнь прекрасной стала вновь. В чем истина, от нас не скрыто, что это делает любовь.

ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мы будем сконцентрированы на том, что Господь сегодня говорит Церкви, каждому из нас, и в последнее время замечаю, что и проповедникам становится тяжелее проповедовать, и людям становится тяжелее слушать Слово Божье. Не потому, что Слово Божье меняется, а потому, что столько много изменений вокруг нас и внутри нас, что мы иногда забываем правильный подход к Божьему Слову. Люди очень часто узнают, что там сказали, что я тут чувствую. А потом начинают исследовать Слово Божье и говорят, а что еще Библия по этому поводу скажет? Бесполезно, потому что ты уже все знаешь. Это как подойти к человеку и сказать, я уже у всех спросил, ну у тебя еще спрошу. Если ты у всех спросил и не знаешь, не поможет. Но, друзья, вместо того, чтобы везде все узнать и прийти к Богу, давайте начнем в правильной последовательности. Послушаю, что скажет Бог. А потом буду смотреть, что тут говорят. А потом буду смотреть, что сердце мое говорит. Почему? Потому что Слово Божье – это лучшее основание, на котором мы можем строить свою жизнь и свою веру. Написано, вера приходит от слышания. А слышание чего? От Божьего Слова. Поэтому давайте сконцентрируемся на том, что говорит Библия. Мы будем читать с вами книгу Притчи, 4 главу. И прежде чем я прочту тот текст, над которым мы будем рассуждать, я хочу, чтобы мы вспомнили одну ветхозаветную историю Божьего человека, которого звали Самсон. Очень много разных переживаний было в жизни этого человека, и в основном они были такие яркие, фееричные. Наверное, ни в одном фильме не смогут люди показать, а в реальности тем более, то, что происходило в жизни этого человека. Мы знаем, что это был очень сильный человек, и силен он был Божьим присутствием, но не своей собственной силой. Если вы представляете себе очень огромного качка, который там, я не знаю, что бы ни сделал, все ломает, потому что столько сил и здоровья. Он был простой человек, он боялся, что его могут свои же убить. И однажды, когда его связывали, он говорит, вы же только обещаете, что не тронете меня. Потому что сила была не в нем, а сила была в Господе. И вот однажды этот человек стоял перед войском, вражеским войском. И настолько была сила Божья в нем, что он схватил то, что под руку попалось, ослиную челюсть. И он этой ослиной челюстью побил все это войско, 1000 человек. Я хотел бы сказать, представьте, невозможно это представить. 1000 человек, один. Но в Боге это можно было. И он даже, глядя по сторонам, не смог посчитать. Это Библия говорит 1000. Он говорит, толпу нет, 2 толпы я побил. И казалось бы, вот она сила, вот то, что нужно. Знаете, друзья, читая подобные истории, мы ориентируемся на действие. Весь мир сегодня настроен действовать, что-то творить, что-то совершать, в космос лететь, болото сушить, ямы копать, в землю ковыряться. Люди хотят действовать, менять, действовать. И иногда, друзья, это правильная позиция, даже Бог будет в этом действии. Я не говорю всегда, но с Самсоном был Господь, ничего не скажешь. Но смотрите, какой сильный урок ему Господь преподал. Когда сила Божья кончилась? Когда его действие закончилось? Что произошло с Самсоном? Он сел, и он понял, я умираю. Победа не победа, сила не сила. Почему? Я умираю. Потому что до тех пор, пока во мне действует Божий ресурс, я еще что-то могу. Но если Бог перестанет действовать, что будет? Я умираю. Почему? Потому что внутри меня нет жизни. Какой сильный духовный урок от Господа. Иногда люди настолько сориентированы на то, чтобы что-то делать, что забывают, что внутреннее состояние точно так же важно, как и то, что ты делаешь. И он сел и сказал, я умираю, потому что нет воды, нет источника, нет ресурса для моей силы. И Господь проявил свою милость, он открыл источник, потекла вода, Самсон напился, и он ожил. И вот если оценивать всю жизнь Самсона, друзья, он все время ходил на вот этой вот грани. Великие действия Божьи и своя собственная нерадивость. То там ошибка, то там ошибка, то там ошибка. Я не унижаю человека Божьего. Я пытаюсь увидеть тот урок, который могу применить к себе. И вы знаете, чем закончилась жизнь этого человека, когда он раскрыл все свои секреты? Точно так же, как один из царей показал все хранилища, все сокровища. Ему выкололи глаза. И он силой Божьей совершил все-таки победу. Он герой веры. Друзья, но внутреннего ресурса у него было недостаточно. И поэтому закончил жизнь он в плену. И своей смертью он сделал больше, чем сделал жизнью. И вот тот текст, который Бог нам на фоне этой истории показывает как закон, как принцип, который мы должны исполнять. 4 глава книги Притчей, 23 стих. Мы знаем этот текст хорошо, и мы прочтем его еще раз. 23 стих, 4 глава. «Больше всего хранимого храни сердце свое». Почему? Потому что из него источники жизни. Еще раз внимательно подумайте над тем, что здесь написано. Больше всего хранимого, больше всех побед и достижений, больше всех своих человеческих каких-то целей и подвигов. Храни сердце свое. Храни сердце свое. Почему? Потому что в нем и из него все источники для твоей жизни. Три очень важных фразы, три духовных закона на основании этого стиха. Прежде чем мы будем молиться. Библия говорит, больше всего хранимого. Смотрите, какой духовный закон мы здесь можем извлечь. Хранить нужно не только сердце. Некоторые люди, особенно читающие Библию, но не рассуждающие, они говорят, о, Бог смотрит сердце, поэтому надо хранить сердце, все остальное не важно. Тело не важно, поведение не важно, настроение не важно, главное, чтобы сердце было хорошо. Нет. Библия говорит, больше всего хранимого. Почему? Потому что хранить – это способность, которую Бог вложил в каждого человека от рождения. И Он ею пользуется во многих сферах своей жизни. Даже тогда, когда Бог сотворил Адама в Эдемском саду, то написано, что Он поставил человека и сказал, ты должен возделывать этот сад. И что делать с ним еще? Хранить. А это значит, ты должен сделать его жизнеспособным, чтобы он приносил плод. Ты должен обеспечить даже в самых идеальных условиях, там, где не было греха, где не было проклятия. Я вот думаю, ни терни, ни волчцы не росли, ничего не было плохого. Но Бог заложил в человеку эту способность хранить. Как минимум способность самосохранения. Почему мы боимся высоты? Чуть выше поднялся, уже все трясется. Это способность хранить свою жизнь. Почему люди боятся темноты? Потому что они боятся ошибиться в темноте. Потому что можно не туда ступить, можно упасть. Это способность хранить себя. Почему людям иногда неприятно какое-то общение, обстоятельства, какие-то разговоры? Потому что у них есть вот эта способность от Бога хранить. И мы храним много чего, и ничего в этом плохого нет. Но Библия говорит, прежде всего, что нормально хранить, храни сердце. Что значит больше всего? Я уже сказал, это прежде всего. Здесь этот важный момент приоритетов Господь показывает для нас. Люди хранят свое имущество. Все мы храним свое имущество. Дом закрываем на замок. А если пришел в богослужение, думаешь, а закрыл я дом на замок или не закрыл? Мира нет в сердце. А если еще вдобавок, а утюг выключил или нет, так вообще беда. И вот Писание говорит, мы храним имущество, заботимся, закрываем, мы его ремонтируем постоянно, новое освежаем, мебель, много вкладываем в имущество. И это хорошо, ничего в этом плохого нет. Но что Библия говорит? Прежде этого заботься о своей душе. И если для тебя имущество важнее, чем твое благосостояние, твое сердце будет ранено и испорчено. Люди хранят свое здоровье. Это правильно, это хорошо, хранить свое здоровье. Но иногда здоровье становится идолом для человека. Такое чувство, что он на этой земле хочет жить вечно. Друзья, больше всего хранимого. Как бы это ни больно звучало, но храни свое сердце, потому что когда сердце веселое, оно как врачевство. Но если в это сердце пустить уныние, если это сердце будет печальное, если это сердце будет злое, оно будет разъедать изнутри. Почему? Потому что здоровье не должно быть идолом. Люди сегодня очень много денег тратят, ресурсов тратят, чтобы быть вечно молодыми, вечно красивыми. Бог другой закон определил. Сердце остается вечно молодым, потому что оно входит в Божье присутствие, остается там вечно. А плод наша будет страдать и мучиться. Люди хранят свои переживания. У нас есть такая способность. Ой, как долго мы можем хранить наши переживания. Особенно негативные, обиды. Особенно где-то, если кто-то зацепил. Люди могут годами и десятилетиями это носить. Они могут это проповедовать. Не прощу. А Библия что говорит? Это справедливо. Тебя обидели, тебе больно. Но прежде этого, позаботься о своем сердце. Позаботься о своем сердце. Потому что если сердце будет неправильно, то твои негативные переживания будут как грибы расти. Появится ненависть, недовольство к людям, к жизни, к Богу. И, как правило, люди сегодня особо такие вот резкие в каких-то действиях, чаще всего изранены внутри, потому что сердце болит. Библия говорит, больше всего хранимого, больше всех своих переживаний, храни сердце свое. И почему Писание говорит, в доме плача иногда лучше? Потому что в доме плача человек достает все из сердца своего, а в доме радости он часто не заботится о своем сердце. Прежде всего, мы храним отношения. У нас есть друзья, у нас есть знакомые, у нас есть люди, с которыми мы общаемся, и некоторые мы так дорожим, что кажется, вот без них не проживешь. А Библия говорит, а больше всего хранимого. Не отношения надо хранить, а сердце. Почему Иисус сказал, я пришел не мир принести. Иногда это меч, который будет разделять, и отношения будут рушиться. Почему? Для того, чтобы сердце было сохранено. Вот эта вот способность, которую нам дал Бог, она должна быть для нас, друзья, приоритетной. Даже Библия об этом говорит. Есть очень много направлений, которые Бог нам показывает, что нам нужно хранить. Нам нужно хранить свою жизнь. Писание называет нашу жизнь очень часто душою. Написано очень конкретно, тщательно храни душу свою. Другими словами, свою жизнь. Потому что душа – это способ человека соединиться с тем миром, в котором он живет. Через эмоции, через слова, через волевые решения. Душа – это проявление нашего внутреннего глубокого содержания. И Библия говорит, тщательно храни душу свою. И даже что Библия говорит, если ты начнешь приобретать весь мир в погоне за хорошей жизнью для своей души, это неплохо. Приобрести неплохо. Но если в этом приобретении написано «душе своей повредишь», нет в том никакой пользы, потому что больше всего душа. Библия говорит, что нам нужно хранить здравомыслие и рассудительность. Нам дал Бог разум как инструмент, которым мы пользуемся, мы его оттачиваем с годами, рассуждаем, опыта набираемся. И очень часто мы в погоне за справедливостью забываем, что разум – это инструмент, которым пользуется дух человека. И если не хранить свой разум, если его не сдерживать, душа будет страдать. И один человек сказал, Господи, когда я не прав в своих суждениях, помоги мне исправиться, потому что я страдаю. Но когда я прав в своих суждениях, сохрани меня, чтобы мне не стать невыносимым. Почему? Потому что, посмотрите, люди с возрастом приобретают опыт, знания, и они очень часто говорят, я знаю, меня не надо поправлять. И они становятся невыносимыми. Почему? Потому что, когда ты идешь в погоне за здравомыслием и рассудительностью, а вредишь своей душе, нет в том пользы никакой. Твое здравомыслие против тебя работает, оно уловляет человека. Поэтому Писание говорит, пленяйте помышления, сковывайте их в послушании Христу. Библия говорит, нам нужно хранить уста наши. Очень важно, конкретно написано, кто хранит уста, тот что делает? Бережет душу свою. Иногда мы так справедливо можем высказаться. Особенно, когда с тобой никто не спорит, в социальных сетях, в интернете. Сегодня столько много желающих высказаться появилось. А Библия говорит, храни уста свои. Потому что ты не все знаешь, ты не все понимаешь. Иногда ты скажешь, это Господь. А Господа там не было. Если у тебя нет утверждения, храни свои уста, чтобы не опорочить имя Божье. Иногда ты говоришь, это дьявола. Храни свои уста, потому что ты все не знаешь. Может быть, это не от дьявола. Может, ты не видишь. Пророк Божий стоял в храме, смотрел на женщину, священник Илий. И он говорит, о, пьяная женщина. Вот он вывод. И он даже подошел к ней. Она говорит, я не пьяна. Я скорбящая духом. Душа болит. А ты в своих устах и в своем здравомыслии не учитываешь важного. Храни душу надо мою, она болит. И тогда ты, священник, сказал слово откровение, сказал, иди, Бог исполнит. Почему? Потому что прежде всего хранимого храни душу свою. Господь очень много дает указаний, что надо хранить отношения с Ним, заповеди исполняйте, законы исполняйте, ковчег храните, субботу исполняйте для ветхозаветнего народа. Он говорил, все делайте. Но при этом Он говорит, а что вы мне дадите? Все жертвы мои, овцы, стада, поля, все мое. Он говорит, что я хочу? Жертва Богу, что дух сокрушенный, а сердце смиренного и сокрушенного ты не презришь, Боже. Больше всего хранимого для Бога ценна душа. Даже тогда, когда система религиозная очень сильна и правильно работает. И поэтому Господь сказал, я вложу в сердце их. Вот тот закон, ту систему, которая есть, я возьму из окружения и я помещу в сердце. И поэтому, друзья, самое ценное, что происходит в нашей душе, это работа, искупительная работа Иисуса Христа. Почему прежде всего душа? Почему прежде всего сердце? Почему прежде всего внутренность? Потому что там происходит искупительная работа Иисуса Христа. Поэтому надо хранить себя от греха, надо хранить себя от идолов. И апостол, посланник евреям говорит, приемля царство непоколебимое, будем хранить, там написано, благодать. Будем хранить то, что дал нам Бог. Почему? Потому что рождение свыше, изменение внутренности природы человека, сердца человеческого, из каменного в плотяное, происходит по благодати. Нельзя через все то, что ты находишь в жизни и хранишь, сохранить свое сердце, если в нем не будет благодати Божьей. И когда Бог изменяет нас через жертву Иисуса Христа, смотрите, написано, что Он дает нам залог Духа Святого. И написано, что мы должны хранить добрый залог Духом Святым, живущий внутри нас. И делать это, дерзновение, упование, хранить до конца. Почему? Потому что сердце человека – это место, в котором происходит самое сильное изменение к лучшему и самое сильное поражение к худшему. Поэтому Библия говорит, больше всего, прежде всего хранимого, храни свое сердце. Вторая очень важная мысль в этой конкретной библейской истине. Храни сердце. Что значит для нас хранить сердце? То, что оно больше всего и прежде всего, мы уже с вами немножечко сказали, вы можете порассуждать об этом дома. Но что значит действие хранить сердце? Вообще мы должны, наверное, с вами сказать, уточняя, что значит сердце. Потому что я столько много говорю сердце, сердце, мы с вами понимаем, что это не физический орган. Но в Библии сердце человека представляется как внутренность человека, которая включает разум, волю, мысли, желания, эмоции, совесть. И указание, когда говорится о сердце, дается не о выражениях, а о источнике. Есть источник мысли, есть выражение мысли. И вот смотрите, как мы можем увидеть сердце? Когда ты увидел то, что тебе не нравится, и ты внутри в сердце возмутился, плохо, неправильно. А у тебя люди спрашивают, Что это? А ты говоришь, ну, ничего, не знаю. Сердце – это рождение мысли, а проявление мысли – это качество нашего характера, качество нашей души. То же самое, та же самая мысль, но она оккультуренная. Она в соответствии с тем, что ты хотел или не хотел сделать. Сердце человека – это какие-то волевые решения. И мы внутри иногда себя говорим, все, с понедельника буду молиться, все. А потом начинается выражение этого сердца. Понедельник проснулся, и уже не так хочется молиться, не так хочется поститься. И вот смотрите, друзья, сердце – это те же самые мысли, те же самые переживания, те же самые эмоции, но они показаны на уровне рождения, возникновения. Знаете почему? Потому что они самые настоящие. Но когда они пошли уже в дело, они оккультуриваются. Но самое настоящее сердце человека знает только Господь. И мы можем проникнуть. Написано, сердце человека – это глубокие воды. Иногда так глубоко там происходит, что не добраться. Но написано, разумный человек что делает? Вычерпывает их. Он пытается разобраться внутри самого себя. Я вижу, что сегодня в мире много специалистов, которые помогут вам разобраться. И там разобраться, и там, и там разобраться, и там. А разобраться в сердце – это подвластно только тому, кто хранит это сердце в Божьем присутствии. Кто хранит под действием Божьего Духа, потому что написано, Дух проникает Божий, Божьего Слова, до разделения человеческой души и Духа, туда, куда не проникнет кто? Никто, в само сердце. И вот поэтому, когда мы говорим о сердце, мы говорим о внутренних мотивах, о источнике, который потом работает. Так вот, что значит хранить сердце? В Библии есть два оттенка этого слова «хранить». Одно из них означает просто глубоко спрятать, далеко спрятать, сделать невидимым. Как, допустим, была в храме сокровищница или хранилище, туда приносили, закрывали, прятали, не все люди даже знали, где это находится, сколько там замков. Так прячут деньги люди, иногда кто-то подальше, поглубже, кто-то на видном месте кладет, это тоже иногда работает хорошо. Мы знаем, что в хранилище банка не добраться, почему? Потому что вот в этом оттенке хранить, это значит сделать недоступным. Но есть еще один оттенок слова «хранить», который употребляется в этом слове и в этом тексте. Это хранит то, что нельзя спрятать. Это хранит то, что невозможно далеко и глубоко определить. Это хранит то, что всегда на виду. А что значит хранить в этом случае? Значит, вот это слово можно дословно перевести с еврейского языка «назначить постоянную охрану», «стражу». И когда Библия говорит о сердце, это то, что человек пытается спрятать, но не может. Потому что в самые такие неподготовленные моменты, в самых непредвиденных обстоятельствах, резкая болезнь, резкое изменение ситуации, шок какой-то, даже самое глубоко спрятанное сердце дает свои ростки. И мы иногда думаем, что с человеком происходит? Мы иногда думаем, что со мной происходит? Потому что Бог допускает моменты потрясения, чтобы показать нам, сердце не нужно прятать, его нужно хранить. А это значит, охраняя, поставить ограду. Друзья, очень важно нам понимать, что сердце человека от рождения лукаво, так Библия говорит, и крайне испорчено. И когда мы говорим «хранить сердце», то чаще всего мы говорим «хранить, чтобы никто в него не влез». Такое чувство, что у нас сердце чистенько, аккуратненько, правильненько, чтобы никто его не испортил. И это правда, надо хранить, чтобы никто не повлиял на наше сердце. Но есть обратная сторона. У всех у нас сердце лукавое, крайне испорчено, потому что мы греховные люди. И иногда хранить сердце обозначает и обратную сторону, хранить людей от твоего сердца. Хранить людей от твоих переживаний и эмоций. Потому что это работает в две стороны. Кто-то влияет на меня, на кого-то влияю я. И когда люди начинают на кого-то влиять, что-то говорить, почему Писание говорит, не судите, потому что точно так же вы будете судимы. Люди забывают, что то действие, которое они кому-то совершают, однажды придет и в их сторону. Библия говорит, если ты начинаешь резкое действие предпринимать, пусть ты прав, пусть ты справедлив, помни, что однажды тебе это тоже надо будет пережить. Готов ли ты к этому? Если осознаешь, Если хранишь свое сердце, чтобы лишнего не сделать, то Бог будет хранить и тебя. Но если не хранишь, Бог будет с лукавым поступать по лукавству и по справедливости. И поэтому, друзья, сердце нужно хранить из-за того, что оно испорчено, чтобы не навредить ему больше и никому не навредить своим сердцем. Но глядя на нашу жизнь, мы с вами понимаем, что это по сути невозможно. Павел говорит, мне не важно, как судите обо мне вы, я и сам не сужу о себе, невозможно. И вот поэтому Бог нам дал ответ. Что значит для нас хранить сердце? Это поставить стражу, это значит очень четкие пределы назначить для своего внутреннего мира. Написано, что Ездра расположил сердце свое к чему? Чтобы изучать, исполнять и учить других закону Господнему. Он положил границы на свое сердце. Библия говорит, надейся на Господа как? Всем сердцем своим, положи границу своему сердцу. Написано, возлюби Господа всем сердцем, всем разумением. А что это значит, друзья? А это значит полностью подчинить жизнь свою Божьему Слову, Божьим заповедям. Назначить стражу не свою собственную для сердца, не своей справедливости, а назначить стражу Божью. И Давид говорит, испытай меня, Боже. Узри, посмотри в мое сердце, что там происходит. Потому что если бы мы судили сами себя, написано, то что было бы? Не были бы судимы, мы бы себя оправдали. Нашли бы отговорку, Боже, ты видишь, Боже, ты знаешь, я по-другому не мог. Это несправедливо, это неправильно. Не суди сам себя. Но храни свое сердце, назначь стражу от Господа, стражу откровений, стражу Слова Божьего. Говорят, Господи, ты испытал меня и знаешь, но испытай еще меня. Направь меня на путь, потому что я человек, потому что мое сердце испорчено. Потому что если не Господь, если не мир Божий, который превыше всякого ума, мы не сможем соблюсти и сохранить свое сердце. Поэтому, друзья, мы приходим под действие Божьего Слова для того, чтобы Он помог нам сохранить и разобраться с тем, что происходит внутри нас. И последнее. Написано, из него, из этого сердца, источники жизни. Мы должны с вами, друзья, одну очень важную истину еще раз определить. Сердце является всегда источником, из которого что-то течет. И здесь Библия говорит положительную сторону. Разумное сердце, сохраненное сердце, Божье охране, оно течет для жизни этой, для жизни вечной. Но мы с вами должны понять, что если человек не хранит сердце, то это сердце все равно будет источником. Но источником чего? Написано, в сердце человека злые помыслы. Источником разврата, источником ненависти, источником похоти. Источник всегда работает. И это очень важно. Если не выполняешь первую часть этого стиха, то не выполнится и вторая, так как ты хочешь. И вот поэтому мы с вами должны понимать, если сердце наше не подчинено Духу Божьему, если не живет в нем Господь, то там живет демонический дух, а середины не бывает. Иногда хочется найти середину, но почитайте Библию. Написано, нечистый дух, когда выходит из человека, он ходит и ищет место, куда бы ему зацепиться. И он цепляется не за человека, потому что написано, он ищет пустоту. И когда находит пустоту, он там закрепился. И вот если наше сердце не под защитой, оно опустошается. Опустошается миром, опустошается искушениями, опустошается теми неправильными действиями, которые мы совершаем, если в нем нет Духа Божьего. Оно становится пустым. А пустота, друзья, демонизируется всегда. Пустота притягивает к себе семь злейших. И люди не понимают, почему они мучаются. И поэтому, когда говорят, ой, я так просто, это ничего страшного, не обращай внимания, ну это просто мои переживания. Нет, друзья. Просто переживаний не бывает. Потому что переживания рождаются в сердце. И они являются или источником благословения, или источником проклятия. Или источником жизни, или источником, ведущим в смерть. Источник работает. И греховное сердце человеческое, послушайте внимательно, оно уже определено, и оно приведет к смерти. Все согрешили, и все лишены славы Божьей. И возмездие за грех что? Смерть. Этот закон уже в нас работает, и он сработает до конца. Однажды мы все умрем. Но какой выход? А выход какой? Пусть даст вам Бог по богатству славы своей, говорит апостол Павел, послание к Ефесянам. Верою вселится Христу в сердца ваши. И когда Христос живет в сердце, это сердце является источником не для этой земной жизни только. Оно является источником в жизнь вечную. И вот поэтому многие люди, умирая в вере, не получая обещанного, остаются в вере. Потому что источник не из плотского сердца. Плотское сердце разочаровывается, расслабляется. Оно хочет назад в рабство, оно ропщет, оно смерти боится. А сердце наполнено Духом Божиим, в котором Христос живет. Это сердце, которое говорит: для меня жизнь Христос. Нет Христа, нет жизни. Я уже обречен на смерть. Нет Христа, нет жизни. Если есть Христос, есть жизнь. А смерть – это приобретение полноты этой жизни. И вот поэтому Писание говорит, что мир Божий, который превыше всякого ума, который приходит от действия Христа и благодати, он соблюдет сердца наши. Больше всего хранимого храни сердце, потому что из него источник. И Писание говорит: блаженны миротворцы, потому что они хранимы миром Божьим. Не потому, что они мир сеют вокруг только, а блаженные миротворцы, потому что у них природа такая, потому что мир Божий соблюдает. И этот мир прежде всего настраивает отношения с Богом. И поэтому молимся о нашей стране, и мы говорим: пусть мир Божий будет. А мир Божий придет тогда, когда спасение будет, когда проповедь Евангелия будет. Говорят, что происходит? Много чего происходит. Ничего удивительного. И люди говорят: это ужас, что происходит. А сердце, в котором мир живет, читает Библию, не ужасайтесь, написано. Этому надлежит быть. Что там написано? Помимо всего этого, будет проповедано Евангелие. Не ужасайся. Будет проповедано Евангелие. Мне однажды человек звонит и говорит: как ты смотришь на события в Беларуси? И он говорит: я поправлюсь. На фоне пришествия Христа, как ты смотришь? Как ваши церкви смотрят на это? И у меня этот вопрос просто бьет каждый день. И в моей молитве, и в моих рассуждениях. Друзья, смотрим ли мы на все, что происходит в мире, на карте пришествия Христа? Или мы смотрим на карте нашей души, на карте нашего сердца, чтобы лучше, чтобы не болело? Все это хорошо. Надо, чтобы и жизнь была тихая, безмятежная. Но нам сегодня ценнее всего, важнее всего сохранить сердце, которое наследует жизнь вечную. А если ты приобретешь все, что ты хочешь здесь на земле, повредишь душе своей, будет ли в том польза? И вот поэтому Писание говорит: я славлю тебя, Господи, всем сердцем. Почему? Потому что я вижу чудеса твои. Не свои усилия, а вижу то, что ты делаешь. Можно много говорить об этом, но я верю, друзья, что этого достаточно, чтобы мы продолжали рассуждать. Не спешите с выводами. Сегодня люди очень скоропалительны в своих выводах. Это правильно, это неправильно. Вот это надо, вот это не надо. Поносите эту истину внутри себя, порассуждайте, почитайте, помолитесь. Так говорит Библия, так говорит Слово Божье. Только церковь является носителем чистоты, должна быть таким. И врата ада церковь не одолеют, потому что она столб и утверждение истины. И мы, написано, сильны не против истины, а мы сильны за истину. Но истина связана не с человеческими умозаключениями. Истина связана с личностью Иисуса. Истина приходит только тогда, когда познаешь Христа как своего личного Спасителя. Вот это будет истина, и эта истина связана с Царством Божьим, с исполнением воли Божьей. Эта истина связана с определением церкви на этой земле. Друзья, не нужно это определение изменять, оно есть уже от Бога. И мы будем сейчас с вами молиться. Я хочу, чтобы мы какое-то время сконцентрировались на том, о чем мы будем сейчас молиться. Вы можете закрыть глаза для того, чтобы не отвлекаться, и просто подумать о своей жизни, о своей судьбе. Как вот этот Божий принцип работает в каждом из нас, больше всего хранимого. Храни сердце свое, потому что это источник. Потому что это источник того благословения, которое может прийти, или того проклятия, которое может прийти. Мы будем молиться и говорить о том, что только Бог может исцелить сердце человеческое. Только Бог может изменить даже самое внутреннее глубокое переживание. Однажды пророк Елисей пришел в город Иерихон, и он столкнулся с тем, что там все хорошо. И люди сказали: мы живем хорошо. Одна беда – нет хорошего источника, нет хорошей воды. И пророк Елисей взял соли и пошел к самому истоку, и написано, насыпал туда соли. И сказал: впредь эта вода будет давать жизнь и давать плод. Друзья, сегодня, вот сейчас, когда мы находимся

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

любовь зарождается в жестах, в чистом взгляде, в улыбке, в лице, в глубине убежденного сердца и в открытой для друга душе. А любовь зарождается нежно, незаметно, красиво, легко. Зарождается в сердце с надеждой, что двоим будет рядом тепло. А любовь вырастает из взглядов, из улыбок, чуть дрогнувших губ, из желания быть просто рядом и на ужин отведывать суп. А любовь зарождается просто, но не просто любовь сохранить так, что в сердце еще в 90 продолжала, как прежде, любить.

0: всей повседневной жизни нет радости в сердцах. Так часто мы страдаем и плачем мы подчас. Уходят наши дети в мир грязи и греха, любовь пренебрегая Господню для себя. Но где искать причину? Открой мои глаза. Тебя я умоляю, ведь скорбь так велика. Я часто унываю, болит моя душа. О, смилосердись, Боже, жду милость от Тебя. Твоей рукой всесильной сотворена земля, луна и солнце, звезды, то сила все Твоя. Ты повелишь, и воды смывают города, и сила ветра тоже, то сила есть Твоя. Когда пришел на землю, людям себя явил, как много от болезней людей Ты исцелил. В крови святой пролитой спасение предложил, и те, кто Тебе поверил, дорогу в рай открыл. Об этом размышляя, молю Господь Тебя. Ты видишь, ум бессилен уразуметь сполна. За деточек молились, в молитве принося. Тебе мы их вручали, чтоб вёл их в небеса. Открой мне, Боже, разум, скажи мне, в чем вина? И что должна я сделать, чтобы услыхал меня? Ведь если обвинишь ты, могу ли отрицать? В чем нужно покаяние, ты можешь указать. Когда-то ты евреев так строго обличал, Иосию пророка ты словом им послал. Коль мой закон не будете вы в жизни исполнять, забуду ваших я детей, не буду охранять. О Боже, оправдания не смею я искать, так много не желала закон Твой исполнять, небрежно относилась к Твоим заповедям. Теперь же сердце плачет, и нет конца слезам. А как бы я хотела припасть к Твоим ногам, молиться, умоляя, чтоб милость дал детям, чтоб разорвал все сети, что дьявол их поймал. Ведь на кресте прощение Ты и для них давал. Помилуй меня, Боже, помилуй и прости. Детей моих от грязи, Господь, освободи. Пошли им покаяние, а в сердце страх вложи. Для душ своих спасение, чтобы в Тебе нашли. Я верю, кровь святая сильнее темных сил. И на кресте Голгофском Ты ею победил. Ты этой кровью жало у смерти отобрал, и для людей спасение Ты в ней пообещал. Господь, ту чашу, что молитвы я за детей ложу, дополни Твоей милостью, Ты к ним, Тебя молю. Ты знаешь, за любовь Твою Тебя благодарю и верю, что и в этот час не зря к Тебе иду.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Однажды ночью, когда все монахи спали, мальчики, зная, что никто их не видит, выбрались из своей комнаты. Они медленно и тихо поползли по темным и затхлым коридорам в направлении к маленькой двери, через которую они когда-то впервые вошли в монастырь. Приблизившись к двери, они остановились в нерешительности. Их переполнял страх. Трясло от волнения и бросало в холодный пот. Страх полностью охватил их. Они понимали, что на другой стороне двери свобода. Но что, если их сейчас обнаружат? Монахи могут жестоко наказать, только за попытку убежать из монастыря. А если бы им и все же удалось бежать, и их поймали, монахи наказали бы их еще более жестоко. Даже если бы они попытались объяснить, почему убежали, никто бы им не поверил. Все будет так, как скажут монахи. Люди будут верить им, а не двум неисправимым беглецам. И тогда им будет еще хуже, чем когда-либо. Они задумали сбежать из монастыря за несколько недель до этого дня. И теперь настало время выполнить этот план. Перед ними находилась дверь к их свободе. Но как страшно было решиться шагнуть за эту дверь. Другой брат сделал то же самое. А вдруг раздастся скрип, когда они будут ее открывать? Ведь это может разбудить монахов. Они замешкались у двери, но страх, что их заметят, подстегнул их. Интуитивно оба одновременно схватились за ручку двери и стали медленно тянуть ее на себя. К их большому облегчению дверь не заскрипела, как это было раньше, когда они впервые вошли в монастырь. За несколько дней до побега они смазали маслом все петли дверей. Они знали, что если бы они попросили масло или смазку у монахов, те стали бы подозревать их. Поэтому после каждого приема пищи они прятали свое масло и смазывали все дверные петли, тем самым предохранив двери от скрипа во время их побега. Выйдя за дверь, они ожидали, что на улице будет темно. Но, к их удивлению, в ту ночь луна была очень яркой. Над маленькой дверью все так же светился тусклый огонек. Он был таким же, как и тогда, когда они пришли сюда. Они побежали к лесу, окружавшему монастырь, и быстро скрылись в густой чаще. «В лесу их никто не найдет», — говорили они друг другу. «Там они будут в безопасности». В это время года в лесу много диких ягод, так что они будут их есть и не умрут с голоду. После того, как они шли всю ночь, стараясь уйти как можно дальше, они прятались в лесу в течение нескольких дней, пока не получили полную уверенность, что за ними никто не следит. Волнение и страх постепенно покидали их. Вокруг них было много вкусных диких ягод. Они собирали их и ели, пытаясь утолить чувство голода. Блуждая по лесу, они наткнулись на протоптанную тропу и решили рискнуть пойти по ней. Так они шли несколько дней, и эта тропа привела их к небольшой деревне. Был уже вечер, когда они подошли к домам, и вдруг они услышали прекрасное пение, доносившееся из одной избы неподалеку, где они находились. Один из мальчиков, это был мой отец, очень заинтересовался этими звуками. Он подошел к небольшому дому, откуда слышалось пение, и предложил своему брату: «Давай войдем и послушаем, как они поют». Его брат испуганно ответил: «Нет, мы не можем туда войти». Затем, не проронив больше ни слова, он развернулся и убежал. Так они разлучились. И мой отец больше никогда не видел своего брата. Он искал его много раз, но безуспешно. Важно отметить, что через несколько лет после смерти моего отца мы смогли найти его брата в России с помощью Красного Креста. Когда мальчик подошел к дому поближе, красивое пение стало слышно еще более отчетливо. Это очаровало его.
Казалось, что это был сон. Слушая чудесную музыку, мальчик представлял себе, что он на небе. Он вспомнил, как мать рассказывала ему о том, как хорошо будет в монастыре. Она говорила, что они будут все время слушать прекрасное пение, изучать Библию и будут в близком общении с Богом. Все эти воспоминания проносились в его голове, когда он стоял в темноте под деревом, слушая прекрасную музыку, доносившуюся из дома. Внезапно в голове ему пришла мысль: «Может быть, мама нас привела не в то место? В монастыре ничего такого не было. Мы убежали оттуда, потому что они насиловали нас и использовали как рабов. Они не учили нас ни Слову Божьему, ни истинам о Боге». Он стоял там и в сумерках чувствовал, что его невидимой, непреодолимой силой влечет туда, где раздавалось пение. Но сильный страх не давал ему сдвинуться с места. Почему его брат не захотел войти? Он убежал. Он боялся всех людей и был уверен, что все распознают в нем беглеца из монастыря. Вдруг они схватят его и силой вернут обратно. Мальчик вздрогнул от мысли снова оказаться в монастыре, где его будут избивать и мучить из-за побега и продолжать насиловать, как и раньше. Внезапно его мысли были прерваны. Пение прекратилось, и он услышал веселые голоса и смех, когда люди стали выходить из дома. Он быстро отступил в кусты, в глубокую темноту ночи. Страх быть замеченным становился все сильнее. Он подумал, что его брат, возможно, был прав. Он не должен туда ходить. Это было бы слишком опасно. Эти мысли почти убедили его, что кто-то распознает в нем беглеца из монастыря и поймает и вернет обратно. «Я не хочу возвращаться в монастырь. Это последнее место, куда бы я хотел отправиться», — думал он. С этими тревожными мыслями он быстро исчез в темноте, спасаясь от людей, которых так боялся. Не разбирая дороги, он побежал в лес, словно бег мог избавить его от тревоги. Он бежал все дальше и дальше, ища убежища, ища мира и покоя. Он пытался успокоиться в своем одиночестве и отчаянии в густом и темном лесу, где вечно зеленые деревья тихо и безмятежно устремлялись в небо. Остаток ночи он бродил в поисках брата, но все было напрасно. Блуждая в темноте, он стал думать, как бы найти кого-нибудь доброго и понимающего, который бы выслушал его и помог ему в этом очень трудном положении. Когда наступило утро, он не знал, как далеко и в каком направлении он ушел. Было очень холодно, и он сильно замерз. Вдруг он заметил, что оказался в углу между двумя какими-то строениями, которые защищали его от сильного холодного ветра. Вероятно, ночью он забрел в город и случайно попал сюда. Когда он почувствовал стены по обе стороны от себя, он расслабился и стал успокаиваться. Было так хорошо, что ему захотелось прислониться к стене и отдохнуть немного, прежде чем он продолжит свой путь. На какое-то мгновение он отключился, заснул, стоя в углу между двумя стенами. К рассвету он заметил людей, идущих с телегами, лошадьми и курями. Тут также были люди, которые несли свежие овощи. Все они шли и шли кто куда, и никто не обращал внимания на одиноко стоящего мальчишку. Возможно, они думали, что это один из тех, кто собрался пойти на базар. Этот мальчик, который впоследствии стал моим отцом, стоял в углу между двумя стенами и старался согреться, подставляя себя ранним лучам солнца. Он был усталым, грязным, замерзшим и совсем не знал, как ему быть и что делать. К тому же его сильно одолевал голод. Вдруг он увидел идущего прямо к нему мужчину. Мальчик не поверил своим ушам,
когда услышал, как он ему сказал: «Сынок, если ты посторожишь моих лошадей и мой воз, я пойду и куплю горячую еду для нас обоих». «Горячая еда? Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумал он. Предложение было для него очень кстати. «Да, я буду смотреть за вашими лошадьми и возом». Ему не нужно было думать дважды. Все равно идти было некуда. И к тому же он был очень голоден. Горячая еда — это было как раз то, что ему сейчас нужно. Еда согреет его и даст ему силу и надежду на жизнь. Мысль о том, что он сейчас будет есть, сразу же оживила все его существо. Кто-то действительно заботится о нем. О, теперь он почувствовал себя хорошо. Значит, он кому-то нужен и в нем нуждаются. Он хотел угодить мужчине и как-то помочь ему, чтобы он был к нему добр. Он стал так смотреть за лошадьми и телегой, как будто он был сыном хозяина этих лошадей. Вскоре после этого мужчина вернулся с молоком и горячими пирожками и предложил еду мальчику. Затем он помолился и поблагодарил Бога за то, что он послал молодого паренька посторожить его воз с лошадьми, а также поблагодарил Бога и за еду. Они сели в телегу и стали есть. О, какое это было блаженство! Откусывать от горячего пирожка и запивать таким вкусным молоком. Мальчик остался с мужчиной и стал ему помогать. У крестьянина в телеге было много мешков с кукурузой и пшеницей. Он сказал мальчику, что ему нужно продать их, чтобы выручить за это деньги, чтобы потом купить одежду для себя и своей жены. К концу дня мужчина смог продать все и был очень доволен. Он стал расспрашивать мальчика: «Где ты живешь? У тебя есть дом, семья?» Мальчик ответил: «Нет, я совсем один. Мой отец погиб в результате железнодорожной катастрофы. Вскоре после этого умерла и моя мама. Есть ли у тебя родственники или друзья?» Узнав, что он совсем один, мужчина спросил, не хочет ли он поехать в его деревню и жить с ними. Мальчик сильно обрадовался такому предложению. «Да, я бы очень хотел жить с вами». Когда они ехали в повозке по дороге к деревне, крестьянин стал рассказывать мальчику о своем хозяйстве и о том, чему он может его научить. «Ты можешь жить с нами и помогать нам в хозяйстве. Я научу тебя всему, что нужно знать о работе на земле и как этим зарабатывать на жизнь. Ты узнаешь, как ремонтировать сельскохозяйственные инструменты и даже кастрюли и сковородки. Ты научишься делать всякие нужные инструменты и узнаешь, как их используют в хозяйстве. Я также научу тебя, как обращаться с ружьями и как их ремонтировать. На ферме ружье — очень нужная вещь. У нас здесь много диких животных, и они нападают на кур и свиней, а иногда даже и на коров. Поэтому ты должен знать все о том, что мы используем в хозяйстве, и знать, как все это ремонтировать. Ты узнаешь, как ухаживать за лошадьми. Я покажу, как делать телеги и колеса к ним, и как их ремонтировать. Ты узнаешь, как подковывают лошадей. Ты будешь знать, как работать и вести хозяйство самостоятельно. Тебе это понадобится в будущем. Так ты сможешь обеспечить себя и свою будущую семью». Мой отец стал очень прилежным учеником. Он был очень благодарен крестьянину за то, что он не жалел свое время, чтобы научить его всем необходимым навыкам изготовления и ремонта инструментов, а также инвентаря. Он узнал все, что нужно и что необходимо делать для ведения своего хозяйства. Моему отцу очень понравился крестьянин и его жена. Он с радостью помогал им и выполнял все работы на их подворье. А по воскресеньям они ходили в церковь.
Отец заметил, что они всегда молились и благодарили Бога за еду и за то, как прошел их день, был ли он действительно хорошим или нет. Они всегда благодарили Бога в молитве за все. Крестьянин и его жена рассказали отцу, что они евангельские христиане, а не православные. «Мы не согласны с православным вероучением, и у нас нет монастырей. Мы собираемся в молитвенных домах, где проповедуют Слово Божье и где славят Бога за все, что у нас есть. Мы особенно благодарим Бога за Его Сына Иисуса Христа, который пришел на землю и умер за наши грехи, чтобы спасти нас, и подарил нам вечную жизнь на небесах». В Евангелии от Иоанна 3,16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Мальчик был очень рад, что крестьянин и его жена читали с ним Библию и объясняли прочитанное. Они хотели, чтобы он больше узнал о Боге. Они также научили его читать и писать, так что он уже мог сам читать Библию. Когда мой отец был молодым человеком, он принял Христа как своего личного спасителя, крестился и стал проповедником в той самой небольшой деревенской церкви, где крестьянин так заботился о нем и наставлял в Божьем Слове. С самого начала мой отец проявлял большое желание проповедовать и благовествовать всему миру, как сказано в Деяниях 1:8. «Ибо вы получите силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». В тот период его молодости он горел желанием служить Богу и проповедовать Евангелие. У него было непреодолимое желание рассказать другим о спасении через нашего Господа Иисуса Христа. Молодой человек был очень благодарен крестьянину и его жене за то, что они приняли его в свой дом и научили, как жить. Прежде всего, он высоко ценил то, как они помогли ему понять Библию и его ответственность перед Богом распространять благую весть во всем мире. Пришло время ему расстаться с ними и начать самостоятельную жизнь. Он попрощался с ними, поблагодарил этих добрых людей за то, что взяли его и воспитывали в Слове Божьем. Попрощался с ними и отправился пешком, чтобы проповедовать Евангелие в другой деревне. Он шел из одной деревни в другую, проповедуя людям о спасении. Иногда он проводил по 2-3 дня в какой-нибудь деревне. Однажды молодой человек провел больше недели в одном месте, проповедуя Евангелие. После того, как закончилось последнее собрание, и он собрался отправиться в следующую деревню, к нему подошли диаконы этой церкви. Они предложили ему пойти в другие селения Сибири, туда, куда еще не добрались коммунисты. Было бы гораздо безопаснее проповедовать там, в этих отдаленных местах. Он принял их советы и стал ходить по далеким южно-сибирским деревням, проповедуя людям Слово Божье.

дорогие наши радиослушатели, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! Сегодня мы побеседуем о том, как стать отцом, угодным Богу. Большинству мужчин знакомо счастье быть отцом, но стать хорошим отцом для многих мужчин – это непосильная задача. Нет ничего более необходимого и жизненно важного, чем постоянно обращаться к Божьему Слову. Именно отцам Бог доверил руководящую роль в семье. Он ожидает от семьи, в частности от отцов, исполнения образца в таком виде, в каком задумал Бог. Рассмотрим Иова как отца его семейства. Из его жизни мы можем почерпнуть урок отца, молитвенника. В чем же секрет хорошего отцовства Иова? Иов молился, когда совершался круг пиршественных дней. Иов освящал детей, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу их. Можем ли мы научиться у Иова, как справляться со своими родительскими обязанностями? Во-первых, Иов постоянно молился за своих детей, когда круг пиршественных дней совершался. Иов 1.5. Он знал, что происходило в жизни каждого из его детей. Он знал об их посещениях, вечеринках и дружеских встречах. Каждый день он был в курсе того, где находились его дети и куда направлялись. Он как бы следовал за ними в своем сердце, потому что заботился о них и любил их. Следите ли вы за жизнью ваших детей? Мы не сможем эффективно молиться за людей, если постоянно о них не думаем, если они не имеют места в нашем сердце. Во-вторых, Иов искал духовного освящения каждого члена своей семьи, посылал за ними и освящал их. Иов 1.5. Это говорит о священнической роли главы семьи. Иов приходил к Богу, принося своих детей на руках молитвы и желая, чтобы они были непорочны перед Господом. Обязанность отцов – знать своих детей и способствовать их освящению. Именно отцы должны говорить им, когда они нарушают порядок, ведут себя нескромно или бегут к греху. Отцы, так же как мужья, должны заботиться об освящении жены посредством Слова Божьего. Ефесянам 5 глава. Благочестивый муж знает духовное состояние жены и с молитвой заботится о том, чтобы она возрастала во Христе. Волнует ли вас духовное освящение ваших детей и жены? Иов в молитве ходатайствовал перед Богом за свою семью и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Иов 1.5. Ходатайствуете ли вы в молитве перед Богом? В-третьих, в молитве Иов смотрел на свою семью с точки зрения Бога. «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем» Иов 1.5. Он был настолько обеспокоен тем, что творилось в душе его детей, в их духовной жизни, что взывал за них к Богу. «Отцы, поступаете ли вы так?» Иов не понаслышке знал о постоянном давлении со стороны мира, плоти и дьявола. Он хотел

хотел иметь непорочных детей, святые семьи и ревностных поклонников всемогущего Бога. Поэтому-то он всматривался в жизнь детей, как бы пытаясь увидеть их изнутри. Это непростая задача, но она дает возможность оказать детям огромную поддержку. Иногда просто стоит увидеть их не такими, какие они сейчас, а такими, какими они станут. Бог говорит, что мы посажены на небесах со Христом. Это наше славное будущее. Именно так Бог смотрит на нас. Он никогда не закрывает глаза на грех, но тем не менее, Он всегда видит нас такими, какими мы будем по Его благодати. Наконец, Иов был настойчив в молитве. Он был замечательным отцом, потому что никогда не сдавался. Он молился за них не только тогда, когда они были маленькими. Иов не прекращал молиться и тогда, когда они подросли. Знаете ли вы, что ключ к успеху в любом предприятии – это хорошо начать и не останавливаться? Так делал Иов во все такие дни. Иов 1.5. Он непрестанно заботился о них. Он начал возносить молитвы за свою семью и не переставал. Он был готов к неожиданной смерти своих детей. А как поступите вы в подобной ситуации? Поступающие по слову отцы будут подобны Иову, который в молитве ходатайствовал за свою семью. Иов преследовал 5 целей. Первое. Он интересовался жизнью детей и был в курсе того, что происходило в жизни его детей. Второе. Он заботился. Иов стремился к тому, чтобы их жизнь была исследована, очищена и освящена. Третье. Он предстоял. Иов лично, как священник своей семьи, возносил всесожжение за грехи в целом. Четвертое. Иов вникал. Он заботился не только о внешнем, но и об их сердцах. Пятое. Иов был настойчив. Он постоянно делал это со всей духовной настойчивостью. Благочестивый отец, следующий Писанию, будет знать своих детей глубоко и близко. Благочестивый отец будет заботиться о том, чтобы они оставались непорочными. Он будет искать их покаяние и возрождение. Он будет смотреть на состояние их сердец и будет делать все это, не переставая.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Из бесед с духовными работниками и из личного опыта я нахожу, что с верующими больше всего времени приходится уделять тому, чтобы помочь им познать волю Божию. Они хотят знать Божью волю для своей жизни как в настоящее время, а также и для будущего. И я обнаружил, что одним это стоит больших решений, другим – меньших. Я также заметил, что есть много различных отношений к познанию воли Божьей. Некоторые, с которыми приходилось беседовать, боятся знать волю Божию, потому что думают, что это будет для них связано с большими трудностями. Другие думают, что это особые тайны, которые они должны разрешать, и потому это очень сложный вопрос. Третьи, опять-таки, испытывают радость от того, что могут знать волю Божию, сознавая, что Господь имеет только добрые намерения о них. Могу сказать из опыта, что знание воли Божией совсем не так сложно и затруднительно, как мы обыкновенно думаем. Воистину, Бог хочет, чтобы мы знали волю Его и берет на себя ответственность открыть ее нам. В 38-м псалме сказано: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Нам остается только слушать и повиноваться. Находиться в совершенной уверенности воли Божией является наивысшей радостью. Если мы движимы волей Его, то можем быть уверены в Его силе, в Его присутствии и что Его обетование действует в нашу пользу. Дорогие мои, ввиду того, что знание воли Божией – такая важная часть жизни христианина, сосредоточим наше внимание на некоторые истины, касающиеся этой темы. Вы можете записать некоторые мысли, они могут вам в будущем послужить помощью. Один из моих знакомых написал письмо верующему, который хотел найти волю Божию. Ввиду того, что это письмо содержит в себе те самые истины о знании воли Божией, которые подтвердились и в моей жизни, я поэтому и хотел бы прочитать вам это письмо. Оно поможет нам понять основные принципы относительно воли Божией. Начинается это письмо так. «Дорогой Владимир, благодарен Господу за нашу встречу. Всякий раз, когда мы встречаемся, вижу в том руководство Господа. Можешь быть уверен, что молюсь за тебя относительно твоего положения в общине, твоего труда и твоих решений к будущему. Я рад, что ты мне рассказал об этом, так как сейчас я могу более определенно молиться о тебе и молитвенно принимать участие в твоей жизни. Время нашего общения было так занято другими вопросами, что я не успел поделиться с тобой моими переживаниями относительно познания воли Божией. И вот я хочу поделиться с тобой некоторыми важными принципами, с надеждой, что они помогут тебе в твоей жизни. Многое из того, что хочу сказать, тебе не ново. В этом я уверен, но, может быть, оно поможет дать тебе правильное направление. Часто можно слышать от некоторых христиан, что мы должны просто молиться и ждать, и Бог укажет нам наш путь. Но у меня всегда в таком случае возникает вопрос: «Хорошо, но как я должен молиться? И к чему должна быть направлена моя молитва?» И затем самым трудным вопросом было для меня: «Как могу я узнать волю Божию, когда она мне явится?» Например, я заметил, что перед нами могут оказаться много открытых дверей, и что, поверь, сатана может также закрывать и открывать двери. И вот я начал исследовать Писание, чтобы узнать, как мужи Божии узнавали волю Его и как они об этом молились. Я нашел, что определенные истины и принципы всегда были присущи в каждом таком библейском примере. Позволь мне с некоторыми из них поделиться. Во-первых, мы должны действительно желать волю Божию и быть готовыми во что бы то ни стало исполнить ее. сразу же, как она станет для нас ясной. Первым шагом в этом направлении это то, что написано в послании к Римлянам в 12 главе, в первых двух стихах. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». И вот больше, чем что-либо другое, я хочу знать, что есть Его благая и совершенная воля для меня. Но для этого я должен отдать Ему целиком мою жизнь. Это значит передать Ему все мои отношения, переживания, заботы, время, мое будущее, все, относящееся к моей жизни. Хороший пример такого стремления познать волю Божию и готовности ее исполнить мы находим в книге «Бытие», 22 главе. Тут говорится об Аврааме. Он был готов исполнить все повеления Бога. Услышав сказанное Богом, он не задавал никаких вопросов, но просто повиновался. Совсем противоположный пример мы находим в книге пророка Иеремии в 42 главе. Здесь мы читаем о том, что израильский народ хотел знать волю Божию. Для этого они и пришли к пророку Иеремии узнать, что хочет Бог, чтобы они делали. Они сказали, что готовы исполнить все, что он им повелит. Однако, после того, как Иеремия им открыл волю Божию, они отказались от послушания. Они уже решили в сердце своем, что они хотели сделать, и теперь надеялись, что Господь одобрит их намерение. Но он этого не сделал. Выходит, что они вовсе не хотели знать волю Божию, хотя и говорили, что хотели. Второе, что я обнаружил, это то, что мы должны верить, что Бог имеет определенный план относительно нашей жизни, и что Он нам его откроет. В Иеремии, в 29 главе и в 11 стихе сказано: «Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В сущности, Бог желает открыть нам свой план и обещает взять на себя ответственность за его исполнение. Это ясно выражено в 31-м псалме, 8-м стихе. Наконец, мы видим в Писании, что прежде чем нам ожидать откровения на завтра, мы должны исполнить сегодня то, что уже известно нам. Это ведь логично, не так ли? Как может Бог ожидать от нас послушания к Его планам в будущем, если мы отказываемся исполнять то, что Он уже ясно сказал нам в Писании? Часто мы запутываемся в поисках воли Божьей только от того, что не ходим по Слову Его. Послушание Его нам уже известной воли является условием к дальнейшему откровению Его воли. Если мы поступаем по этим трем принципам, то есть верим Богу, исполняем уже явленную нам Его волю, и наши сердца находятся в нейтральном положении, то есть не уклоняясь ни направо, ни налево, но совершенно открыты к тому, что Он нам скажет, тогда перед нами встает другой вопрос. Как я могу узнать, что это голос Божий? Или что это воля Божия, когда она мне явится? Чтобы ответить на этот вопрос, я снова обратился к Библии и нашел четыре основные признака, которые могут помочь определить и узнать волю Божию. Вот с ними я и хочу поделиться с тобой. Первый из них – это Слово Божие. В Псалме 118 и 105 стихе написано: «Слово Твое – светильник ноге моей». Во втором послании к Тимофею, в 3 главе, 16 стихе и 17 сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Чаще всего я переживал Божие указание через Слово, посредством известных принципов, примеров мужей и жен в Писании, иногда через определенные стихи, которые точно соответствовали области моих решений. Часто Слово Божие указывает на первоочередность для моей жизни. Иногда оно мне открывает какую-нибудь нужду в настоящее время в моей жизни и в чем заключается воля Божия – удовлетворить эту нужду. Бог может через Слово Свое очень конкретно говорить к нам, и я обнаружил, что Он чаще всего говорит мне через тот отрывок Библии, который я в данное время читаю. Было время, когда я часами или даже днями удалялся один для чтения Слова и для молитвы о Его руководстве и познании Его воли. Другим указанием являются обстоятельства, в которых я в настоящее время нахожусь, или которые меня к тому привели, или которые повлияют на мое будущее. Иначе говоря, обстоятельства прошлого, настоящего и будущего, которые повлияют на меня. В жизни апостола Павла, а также и в жизни царя Давида, о котором мы читаем в Ветхом Завете, мы видим много примеров к этому. Перед важным решением я часто составляю список всех видимых мною обстоятельств и молюсь о них. Я молюсь о том, чтобы видеть их с Божьей точки зрения. Часто я повторяю молитвенно Псалом 24, стихи 4 и 5, где написано: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты, Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Когда я молюсь о моих обстоятельствах, Бог часто открывает мне, какие из них важные и которые являются первоочередными. Слово Божие мне помогает видеть с Божьей перспективы и что является первостепенным. Иногда я разделяю, в данном случае, обстоятельства на две категории – положительные и отрицательные. И этим процессом можно узнать, какие для нас двери открыты и какие закрыты. Третьим указанием является совет преданных Богу людей. В книге «Притчи» мы находим несколько стихов, подтверждающих эту истину. Например, в 19 главе 20 стихе сказано: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Затем в 22 стихе 15 главы сказано: «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся». В 17 стихе 27 главы сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Из опыта могу сказать, что хороший совет мне помогает думать объективней. Он помогает мне в новых указаниях, а также помогает видеть положение вещей с иной точки зрения. Я убедился, что это может быть даже опасным — вести весь ход дела самому. В книге «Экклезиаст» в 4 главе, в 9 и 10 стихах сказано: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». К тому же я нашел, что когда я советуюсь с другим братом во Христе, тогда я более открыт и менее пристрастен относительно того, как я должен поступать. Обыкновенно перед тем, как посоветоваться с братом, я задаю ему целый ряд вопросов. Я делюсь с ним теми стихами из Писания, которые я получил от Господа, и обстоятельствами, которые считаю важными. Ознакомившись с моей ситуацией, он может лучше мне дать совет. Иногда этот брат, внимательно выслушав, задавал только несколько вопросов или сказал лишь пару предложений, а это значило много для меня и иногда даже давало мне ответ. Какое большое ободрение вместе молиться об определенной ситуации и знать, что брат мой вместе со мной подвизается в молитве. Часто я прошу его продолжать молиться и чувствовать себя свободным давать мне советы, если Бог ему что-то откроет. Последним основным Указателем, который я также нашел в Писании, это мир Божий. В послании филиппийцам в 4 главе мы читаем: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Пророк Исаия говорит в 26 главе, в 3 стихе: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Это он говорит о том внутреннем мире, который может исходить только от Бога. Этот мир будет царить в нашем сердце, если мы идем по правильному направлению. Он, этот мир, присутствует с нами, когда мы принимаем правильные решения и когда мы исполняем волю Его. Нам это не всегда понятно, но это так. К этому важно заметить то, что совесть сильно влияет на внутренний мир. Дух Господень действует через нашу совесть, указывая нам, что правильно, а что нет, и мы должны быть послушны Ему. Поэтому Павел призывает нас сохранять добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере, как сказано в первом послании Тимофею, в 1 главе 19 стихе. Но как практически использовать эти 4 указателя? Обыкновенно их не используют все в один день, но это происходит в определенный промежуток времени. Когда передо мною решение, тогда беру во внимание все эти 4 указателя и смотрю, как они в данном случае согласуются между собою или один подтверждает другой. Например, что говорит Слово Божие о тех обстоятельствах, которые я считаю, что они важны? Как согласуется совет, полученный мною, с этими обстоятельствами и с тем, что говорит Слово Божие? Я молюсь постоянно об этих указаниях и молюсь так конкретно, насколько это возможно, пока Бог не сведет их вместе и не откроет мне совершенно ясно свою волю. Иногда этот процесс длится продолжительное время, но я жду до тех пор, пока не увижу, что все эти указания согласуются, и я имею мир в моем сердце. Тут я должен сказать, что Слово Божие и Его мир должны согласоваться с каждым решением, но бывали случаи, когда советы и обстоятельства не согласовались. И вот я обнаружил в тех случаях, когда обстоятельства и советы не совсем согласовались, что некоторые из них все же были правильны, и когда приносил их Господу, Он помогал мне различить важные от второстепенных. Но ни одно обстоятельство или совет не должно идти против Слова Божия, и притом Его мир должен всегда присутствовать. И вот в заключение в своем письме мой друг пишет следующее. «Надеюсь, что это тебе поможет. Это исходит из моего сердца после долгих исканий, и истинность этого подтверждена. Сердечный привет в любви Христовой». Тут кончается письмо, которое я взял у моего друга. Надеюсь, что и вам это письмо было некоторой помощью. Повторим еще раз эти пункты, и если вы их не отметили сразу, то можете сделать сейчас. Вот 3 истины, которые необходимы в познании воли Божией. Первое, мы должны узнать волю Божию и должны быть готовыми исполнить ее, чего бы это нам ни стоило. Второе, мы должны верить, что Бог имеет совершенный план для нашей жизни и что Он хочет нам его открыть. И третье, мы должны быть сегодня, то есть в настоящее время, послушны Его воле, которой нам известна. Тогда мы поймем Его волю для будущего. Затем мы рассмотрели 4 указания, которые могут нам помочь узнать волю Божию, проходя этот процесс. Первое указание – это Слово Божие. Слово Божие – твердо и непреложно. Оно не может быть нарушено. Второе – это обстоятельства, которые на нас влияют из нашего прошлого, настоящего и будущего. Третьим указанием был совет преданных мужей Божьих. И в заключение – мир, который мы получаем от Бога, если находимся в центре Его воли. Запомним, что в любом утверждение Божьей воли, Слово Божие и Его мир ни в коем случае не должны быть нарушены. Как можем мы эти библейские истины применить в нашей жизни? Может, вы сейчас находитесь в таком положении, в котором вам необходимо знать волю Божию. Тогда примените эти 4 указания. Это не должно быть обязательно большим решением для будущего. Это может быть и маленьким, ежедневным решением. А если вам в настоящий момент не требуется какое-либо решение, то позвольте мне дать вам такой совет. Если у вас есть Ветхий Завет, то уделите немного времени, чтобы прочесть молитвенно 138-й Псалом, особенно последние 2 стиха, где сказано: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Просите у Господа показать вам ту или иную область вашей жизни, где вы, может быть, не следуете Его воле, потому что вы не знаете, в чем состоит Его воля. Может быть, вы никогда не задумывались о том, чтобы просить Божьи указания в вашей деятельности или, скажем, в ваших покупках. Знайте, что Бог заинтересован в малейших ваших решениях, точно так же, как и в больших. Это ободрительно, не так ли? Последуем примеру Давида и будем просить Господа открыть Его волю в какой-нибудь определенной области нашей жизни сейчас. Важное в любом деле то, что мы, как верующие, как христиане, можем с уверенностью сказать, что Бог на нашей стороне, и самое лучшее для нас – это жить по Его воле. Молитва моя, чтобы в ближайшие дни вы познали бы ту радость, которую имеют те, кто знает Его благую, угодную и совершенную волю. А если есть среди моих слушателей те, кто еще не познали, как благ наш Бог, вы не имеете уверенности, что вы чадо Божие, то могу уверить на основании Слова Божия, что Бог желает именно твоего спасения, мой дорогой друг. Такова Его воля, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Прими сейчас Его дар спасения, если ты этого еще не сделал, ибо такова воля Божия о тебе.

Дорогие друзья, лишать ребенка материнской любви и ласки, душевного обаяния и доброты, значит отторгнуть его от самого главного в жизни. Если мать, отец, алкоголики и падшие люди, а окружение пропитано лицемерием и обманом, сможет ли ребенок вырасти психически нормальным, добрым или честным? Вероятность хорошего итога невелика. Именно в таких семьях и в таком окружении жили два мальчика в селе на Рязанщине. Пока учились в начальной школе, еще побаивались проявить открыто свою жестокость. Но едва дотянули до 5 класса, как зверь, молчаливо сидевший в их душах, зашевелился. Однажды эти два мальчика напали с ножом на свою бывшую учительницу, слабенькую пенсионерку, чтобы отобрать у нее пенсию. И пришлось учительнице от своих бывших учеников спасаться бегством, истекая кровью. Трудно судить ребенка за преступление. Чаще всего в этом повинны взрослые. Русская народная пословица гласит: «Дети хороши, отцу и матери венец. Худы дети, отцу и матери конец». Многие годы я отдала школе обучению детей родному языку и всегда испытывала трудности с теми детьми, которые прошли ясельную и детсадовскую подготовку. И наоборот, дети, пришедшие в школу, как говорят, из материнских объятий, обладали наилучшими душевными качествами. В том, что материнская школа есть основа воспитания человеческой личности, нет сомнения. Сейчас уже открыто говорят, что разумнее иметь частные детские дома, но никак не индустриальные гиганты по выращиванию детских душ. Похвальный факт. Многие молодые семьи из числа евангельско-христианской церкви до отправки детей в школу ограничивают их рамками семьи, стремясь наполнить маленькие души любовью и кротостью, порядком и дисциплиной, без чего не может быть ни христианина, ни личности, разумеется, в гражданском смысле. В некоторых семьях и начальное образование дети получают дома. Не все молодые родители хорошо подготовлены в делах воспитательских. Да и наша педагогическая литература пока обходит молчанием этот наиглавнейший принцип воспитания. Его вообще не существовало в советской педагогике, потому что ученым такая тема не под силу. А священнослужителей, теологов и богословов к ней и близко не подпускали, дескать, их дело молиться, а не болеть за судьбу молодого поколения. Новый закон о свободе совести также не предусматривает религиозного воспитания в школах. Все начинается с материнской преданности, присущей каждой христианке. Отсутствие этой преданности уже есть порог материнского сердца. Мы не говорим о тех кукушках, которые бросают своих детей на произвол судьбы. Именно с материнской преданности, отцовской доброй силы, братской и сестринской заботы и начинается семейное воспитание малыша. При этом подразумевается незыблемость покоя, без чего любовь теряет всякую интимность и благородство. Ведь беспокойство есть дитя жестокой нужды и еще более жестокого эгоизма. Воздействуя покоем, мать и отец, сестры и братья развивают в ребенке ростки любви и веры. Дух любви и доверия должен распространяться на весь круг семейной жизни. Физическая любовь к матери и чувственная вера в нее вырастает до человеческой любви и человеческой веры. Проявившись в любви к матери, этот дух доверия находит свое выражение в любви к отцу, братьям и сестрам, а потом и ко всем людям, к нашему Господу Богу. Кого любит мать, тому доверяет и дитя. Если мать скажет о чужом человеке: «Он любит тебя, он хороший человек, подай ему ручку», тот ребенок улыбнется ему и охотно протянет ему свою ручку. Но есть еще родные, дедушка и бабушка, дядя и тетя, которые живут далеко, но уже знают о малыше и любят его. Мать об этом не раз скажет малышу, и ребенок охотно поверит, станет говорить о них, с нетерпением ожидать их приезда. Многие родители удивляются, дескать, о чем можно говорить с малышом, какие уроки воспитания с ним необходимо проводить.
Говорить нужно с ним обо всем на свете. О солнце, о росе, о добрых людях, о красивых игрушках и сладких пирожках. Не надо только спешить с печалями и огорчениями. Таким добром он еще успеет насытиться. А специальные уроки воспитания совсем не надобны. Ваши улыбки, веселый смех, ласковое поглаживание головки малыша, одобрение или замечание, хозяйские, кухонные и материнские заботы, разве это не есть ежечасные, ежеминутные уроки воспитания? И вот он, самый ответственный момент, когда мать скажет ребенку: «У нас есть Отец Небесный, от Которого исходит все хорошее, чем мы с тобой обладаем». Разумеется, ребенок, научившись доверять матери, поверит и в ее небесного Отца. Произойдет как бы синтез доверия и любви. И это новое чувство заставит ребенка сделать шаг вперед к чистому чувству христианской веры и христианской любви. В своей памятной статье «Лебединая песня» Пестолоцци отметил важность развития мыслительной деятельности ребенка, его способности обдумывания, исследования и суждения. «Ребенок любим и верит, прежде чем начинает мыслить и действовать», — пишет он. «Влияние же семейной жизни побуждает его возвыситься и возвышает его до сокровенной сущности нравственных сил, являющихся предпосылкой всего человеческого мышления и всякого деяния».

справедливости и бережливости. Многие родители станут удивляться, не слишком ли много требует малыш? Нет, немного. Как правило, мы слишком мало от него требуем и много позволяем лишнего. В семье обязаны подготовить ребенка к школе не хуже, чем в детском саду, и даже лучше. Знание алфавита, счет до 10, общее понятие о животном и растительном мире, о добре и зле, о любви и верности – все это только первые штрихи подготовки ребенка к школе. А ведь еще есть песня, сказка, молитва Богу, стихи, рисунки, музыка, добродетель, включающая в себя умеренность и опрятность, подобающее почтение к старшим, повиновение, кротость, правдивость, постоянство и так далее. Это всего лишь маленькая талика, которой суждено потом вырасти в огромные величины. Если ребенок у теплой материнской груди с младенческих лет впитывает в себя христианскую добродетель, то он непременно будет излучать ее. Нет силы, способной победить любовь и милосердие, кротость и верность Господу Богу. Именно нашему поколению и особенно будущему предстоит осознать наше вчерашнее отступничество, сегодняшнюю неуверенность, осознать великий грех и покаяться. Каменский в статье «Идеи материнской школы» написал: «Наконец, в изучении религии, благочестия можно шестилетних детей довести до того, чтобы они заучили основы своего вероисповедания. Они должны привыкнуть к тому, чтобы, охваченные восприятием Божества, они чувствовали везде присутствие Бога, умели любить Его, милостивейшего Создателя, за добро поклониться Ему, призвать и хвалить Его, ожидая от Него милосердия и в жизни, и по смерти, жить перед очами Бога и ходить перед Богом». Сегодня в руках верующих детей есть удивительная книга — детская Библия, в которой раскрыт характер Иисуса Христа, что Он совершенно свят, что Он есть Святой Божий, а быть святым — значит быть свободным от малейшего осквернения. Вспомните предупредительные и страстные слова Писания: «Освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят, и не оскверняйте душ ваших» — Левита 11:45. Рассказывать и читать об Иисусе Христе — какой это благодатный материал для нравственно-религиозного воспитания детей. Библия говорит о совершенной непорочности Христа. Таков и должен быть у нас первосвященник — святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Его святость у любви к праведности и ненависти к беззаконию — в его безгрешности и в полном угождении Богу, в постоянной победе над искушениями и в отвержении всякого компромисса со злом, в жестоком упреке грешников, принесенной им жертве ради спасения других от греха, и, наконец, в его проклятии всех нежелающих покинуть свой грех. Во всем этом заложен глубочайший нравственно-религиозный смысл. Может, на первых порах не все будет понятно малышам, не отчаивайтесь. По мере их роста и по мере повторения все главное они поймут и впитают в свое сердце. Иисус Христос — это рождение и жизнь христианина. Воскресение и вечная жизнь — это Его награда. Пусть малыш удивится и возрадуется тому, насколько велика любовь Христа к людям, который полон сострадания, кротости и смирения. Как он молился, когда и где молился. Таковы вкратце цели и задачи материнской школы, о которой у нас почему-то умалчивают, а если и пишут, то взять из написанного практически нечего. На самом деле, кто и как научит наших молодых матерей не между делом, а со всей ответственностью заниматься воспитанием своих детей? Скажем, 4-летний малыш должен уметь служить другим, сверстникам и взрослым. Не делает ли он ничего неуместного или бессмысленного? Умеет ли быть благодарным? Мы были бы все до слез счастливы, если бы о христианских детях могли сказать то, что евангелист говорит о самом Иисусе Христе,
что он преуспевал

тебя молю. Устал я праведным казаться, устал скрывать, что не люблю. Ко лжи

Боже, дай мне сил держаться в смирении, тебя молю. Хочу я быть, а не касаться, и телом-то касаться.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям! Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По этой причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Второе послание апостола Павла Тимофею, глава 2. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в слово прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще больше будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея сию печать. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание Тимофею, глава 3. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, в жизни, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа и Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в Царстве Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Анисифоров. Ераст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствует тебя Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь.

Вот Христос стоит на высоте, грустен взгляд, прикованный к долине, и Иерусалим сияет в красоте, город удивительный с вершины. Здесь храм Бога, солнцем озарен, зданием башен мраморной причуды, и осанной воздух напоен. Все вокруг торжественно и чудно. Но нет отклика в душе Христа на восторг и величание звуки, полны горьких слез его глаза. Город перед ним в грядущих муках. Все смешается в осады дни. Кровли, позолоченные храмов, здания, колоннады и дворцы не останется на камне камня. А людей, что в городе живут, смерть и меч безжалостно погубят. Старцев, юношей, детей возьмут в плен жестокие чужие люди. Как он любит город и людей, плачет он открыто, не скрывая острой боли и тоски своей. Мужественный человек рыдает. Но о ком, Господь, льешь слезы ты? О, Иерусалим, искал давно ли ты Мессию сбросить с высоты, растоптать учение живое? Скоро, скоро поглотят дома эхо звучной радостной осанны, и закончится триумф царя смертью мученической, бесславной. Но не о себе льет слезы он, а об обманутых лукавым людях. Сердце его жалости полно, город и народ он очень любит. Что не сделал он еще для них, пастырской любовью обнимая, как хотел собрать под крылья их, но они любви не принимают. Вновь подымется на высоту, из креста Голгофы обратится к миру и к народу своему. Там для всех спасение совершится. Так бывает. В радужные дни вдруг глаза наполнятся слезами, боль за наших близких и родных наше сердце скорбью разрывает. Радуясь блеску мишуры, вечного за временем не видя, близятся беспечные они к бездне, где им угрожает гибель. Мы жалеем и мы любим их, и ответственность за жизнь пред нами. Плачем мы в тиши о дорогих, и в собраниях мы о них взываем. Дорогой наш, плачущий Господь, нашу скорбь ты с нами разделяешь. Как тогда? Взгляни теперь с высот, от тебя спасения ожидаем. Всех сограждан наших, всех людей, и особенно, кто рядом с нами, да коснется зов любви твоей, слезы да заменятся осанной. Помоги, Господь, и нам самим делать все, что только в наших силах, отдавая, как и ты, всю жизнь для спасения близких и любимых.

Дорогие друзья, воспитание детей должно быть одной из главных забот в верующих семьях. Воспитывая детей, родители должны проявлять к ним абсолютную справедливость, бережно охранять их индивидуальность, не ломать их душевного позвоночника, не насиловать их детской воли в угоду безграничному родительскому самодержавию. Детское сердце побеждается не деспотизмом родителей, а их любовью и великодушием. Весь вопрос христианского воспитания заключается в двух истинах. Следует доверять детей своих Богу и их воспитывать для Бога. Что мы сеем по отношению к воспитанию наших детей, то, несомненно, мы и пожнем. Дети наши должны убедиться, что мы живем в атмосфере Священного Писания, что о нем мы любим беседовать в кругу нашей семьи. Дети наши больше нуждаются в примерах, нежели в порицаниях. Напрасно мы будем стараться научить Слову Божию детей наших, если жизнь наша не управляется этим Словом. Необходимо, чтобы возрождение Церкви началось с детей. Отсюда вывод. Если нужно употребить средства против испорченности человеческого рода, то это должно производиться главным образом путем осторожного и предусмотрительного воспитания юношества. Простые умы, еще не захваченные и не оскверненные суетными мирскими помыслами и привычками, Богу наиболее угодны.

0: момент творения.
1: Библейский возраст Земли. Но когда же оно все-таки было, это начало? В каком году Бог сотворил небо и землю, как сказано в книге Бытия? В наши дни, когда ученые рассуждают о миллиардах лет, вопрос о том, что же по этому поводу говорит Библия, становится еще более актуальным. Практически все знают, что согласно Библии, наш мир относительно молод. Родословие Ветхого Завета – это воспроизведение календарной системы, которая использовалась в древние времена. Поскольку тема эта очень сложна, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми расчетами, сделанными известными христианами. Наверное, вы знаете о подсчетах епископа Ашера, согласно которым сотворение мира произошло в 4004 году до нашей эры. А известно ли вам, что по расчетам великого астронома Кеплера наш мир появился в 3877 году? Согласно же подсчетам Мартина Лютера, это произошло в 3961 году до нашей эры. Если производить исчисления, основываясь на Священном Писании, то окажется, что даже при самых больших допущениях нашей Земле не более 7,5 тысяч лет. С точки зрения христиан, ответ на вопрос о возрасте Земли может быть найден только с помощью Библии. Нет другого вопроса, на который Священное Писание давало бы нам столь же исчерпывающую информацию. Библия говорит, что творение молодо и что Бог хочет известить нас об этом. Дело только за нами – принять или отвергнуть авторитет Священного Писания. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

И передача «Это интересно». Каким был счет времени при римлянах? В то время, когда Иисус жил на земле, у народа Палестины были два способа определения времени — римский и иудейский. Иудеи делили сутки на две части, по 12 часов каждой, простиравшиеся примерно с 6 часов вечера до 6 часов утра и с 6 часов утра до 6 вечера. Так образовывался суточный цикл, который начинался с заходом солнца. Однако часы они считали от восхода. К примеру, в притче Иисуса, приведенной в 20 главе Евангелия от Матфея, Он говорит о человеке, который выходил нанимать работников в 3, 6, 9 и 11 часов. По нашему счету, это было бы в 9 часов утра, полдень, 3 часа дня и 5 часов вечера, потому что мы пользуемся римским методом, при котором счет ведется от полуночи до полудня и от полудня до полуночи. В Библии используются оба способа исчисления времени. Однако в Новом Завете только Иоанн следует римскому счету. Остальные новозаветные авторы используют иудейскую систему. Например, когда Иоанн говорит в Иоанна 19:14, что была пятница перед Пасхою и час шестой, это значит, что было 6 часов утра. Однако, когда Лука пользуется иудейской системой в Деянии 10:9, около 6 часа, значит, что был полдень. Чтобы еще более запутать дело, иудеи и римляне поделили ночь на стражи. В Ветхом Завете речь идет о ранней, средней и поздней стражах. Однако в новозаветные времена иудеи стали считать стражи по римскому обычаю, как вечернюю, полуночную, рассветную и утреннюю. Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей, крестьян, философов, рыбаков, поэтов, государственных деятелей, ученых и так далее. Среди них Моисей был политическим деятелем, получившим блестящее образование в Египте. Симон, Андрей и Петр были рыбаками. Амос был пастухом. Иисус Навин — военачальником. Неемия — виночерпием. Даниил — премьер-министром. Лука — врачом. Соломон — царем. Матфей — сборщиком налогов. Павел — раввин. Иаков — рыбак. Иоанн, возлюбленный ученик, был также рыбаком. Священное Писание писалось в самых различных местах. Моисеем в пустыне, Иеремией в темнице, Даниилом на склоне холма и во дворце, Павлом в тюрьме, Лукой во время путешествий, Иоанном на острове Патмос, другими авторами во время военных действий. Одни писали ее полные радости, а другие, пребывая в горе и отчаянии. Священные писания писались на трех языках — на иврите, язык Ветхого Завета, арамейском языке, общепринятое наречие Ближнего Востока, вплоть до времен Александра Македонского, и на греческом языке — это язык Нового Завета. Он был международным языком во времена Христа. Слова «не бойся» записаны в Библии 365 раз по количеству дней в году. Слово «христианин» мы встречаем в Библии только 3 раза. Библия содержит 100 положительных высказываний о правой руке. Считалось, что те, кто справа от Христа, будет наследовать землю. В Библии находится 1189 глав. 929 из них в Ветхом Завете, 260 глав в Новом Завете. 118-й псалом — самый длинный, 116-й — самый короткий.
117-й псалом – это центр Библии по главам. 594 главы до 117-го псалма и 594 главы после 117-го псалма. Центральным стихом в псалме 117-м является стих 8, в котором записаны такие слова: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Самые утешительные главы — это Псалом 22 и Иоанна 14. 1 Коринфянам 13 глава считается главой любви. Евреям 11 — это глава веры. 2 глава книги Деяний — рождение церкви. Самый длинный стих — Есфирь, 8 глава, 9 стих. Кратчайший стих — Иоанна 11:35. Слово «Бог» в Библии встречается 4370 раз. Слово «Иегова» встречается 6855 раз. Слово «Господь» встречается 7736 раз. Слова, которые встречаются в Библии только один раз, это преподобный Псалом 111, стих 9, «Вечность», Иисуса Навина 57:15 и «Бабушка» 2 Тимофея 1:5. В Библии около 500 стихов посвящено молитве, менее чем 500 стихов вере и более 2000 стихов деньгам и богатству. Есть 49 различных продуктов, о которых упомянуто в Библии. Слова «крестить», «крестившись», «крестишь», «крестит» появляется в Библии 77 раз.

Выписка из свидетельства Галиновича. Тяжко, очень тяжко было мне в то время. Особенно потому, что я больше не верил в чью бы то ни было искренность. Когда кто-нибудь подходил ко мне с добротою, я сразу же его отталкивал. Нельзя передать, насколько я был несчастен. Меня раздражало сочувствие. Я был беден, но если кто-нибудь хотел мне помочь, я тут же от него отворачивался и считал свою гордость доблестью. Но слава Господу, все это в прошлом. Когда я познал Господа, я научился из Его слова, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордость часто заставляла меня лгать, но теперь я вижу, что неискренность – это один из наибольших грехов. В Бога я не верил тогда, а потому и не искал Его утешения, и оставался одиноким в мире. Никогда я не спрашивал себя, что будет со мной после смерти. Я просто жил настоящим днем, полным беспросветной тьмы, без всякой надежды на будущее. После того, как я провел уже много дней в богадельне, мне сказали, что пришел миссионер, желающий посетить опекаемых этого дома. Меня спросили, хочу ли я с ним поговорить. Я ответил согласием, но не потому, что действительно хотелось говорить с ним, а просто из любопытства. Он вошел в мою комнату, поздоровался, а затем спросил, «Не желаете ли вы послушать о моем Спасителе?» Эти слова врезались в меня, как острый нож. Я не мог понять, зачем он сказал «мой», а не «наш Спаситель», и попросил его объяснить. «Вы верующий?» — спросил он вместо ответа. Я не сказал «нет», почему-то стыдясь признаться, что я не верю в Иисуса Христа. Он начал мне читать места из Слова Божьего. Первое место было «Бог есть любовь». Если я когда-либо давал себе время подумать о Боге, что иногда случалось в детстве, то представлял его строгим судьей, который никогда человеку не прощает ни малейшей провинности и за все, что идет против воли его, строго наказывает. А тут я вдруг услышал, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и что ради Христа, Сына Его, имеет право на вечную жизнь и на грядущую славу. Никогда я до тех пор ничего подобного не слышал. Хотя я иногда и читал Евангелие, но этих слов не замечал, потому что на смысл прочитанного не обращал никакого внимания. Я даже знал наизусть некоторые тексты, но учил их только по принуждению. Как я уже сказал, я не верил в существование Бога. Как же мне было верить в Его любовь и милосердие? Но теперь, когда я снова услышал о Нем из уст миссионера, в мое сердце закралось сомнение о правильности моего неверия. И предо мною встал вопрос. Если Бог существует, может ли Он простить такого великого грешника, каким я был и каким оставался поныне? И не только простить, но и принять меня в свое царство, в свою вечную славу и радость. Приблизительно через неделю миссионер снова посетил меня. Когда он мне прочел место из Священного Писания «Нет праведного ни одного, нет делающего добра, нет ни одного», меня охватил страх. Я был убежден, что Бог, который сама святость, такого изверга, как я, никогда не примет, и сказал об этом миссионеру. Я услышал в ответ, «Христос пришел в этот мир спасти грешников. Думаете ли вы, что вы хуже разбойника на кресте, который исповедал свой грех и сразу же получил обещание быть с Иисусом в раю?» При этих словах свет свыше проник в мое несчастное, разбитое,
и обуреваемое сомнениями сердце. И мне открылось, что Бог воистину милосерд, и что хотя Он ненавидит грех, все же любит грешника, ради спасения которого Он не пощадил Своего Единородного Сына. Я почувствовал, что Христос меня любит, и небывалая радость залила мое сердце. Да, Он любит меня. Я больше не был один. Я имел теперь отца, брата, друга, наставника и путеводителя, того, кому я мог принести всю мою нужду, какая бы она ни была. Он всегда готов меня выслушать. Уходя, миссионер спросил меня, верю ли я теперь. Я ответил «да». И с тех пор у меня никогда больше не являлось сомнений. Мне было ясно, что теперь, когда я потерял свет, доступный моим земным глазам, я нашел свет истины, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Иоанна 1:9. Теперь мне стали понятны слова Давида в их полном смысле. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31. Да, было очень тяжело, пока я не познал Господа и не согласился, признав себя погибшим грешником, открыть Ему свое сердце. Но признав себя грешником, я понял, что во мне ничего хорошего не найти. Любовь Божья стала для меня действительностью. Теперь я познал, что Он любит меня, как и весь мир, потому что Он эту любовь доказал тем, что отдал Сына Своего за наши грехи, а также и за мои. И если мне по слабости моей случилось бы упасть, я знаю, что стоит мне исповедать свой грех, и Он очистит меня от всякой неправды. Я теперь твердо знаю, что никто меня не сможет похитить из рук Спасителя моего Господа Иисуса Христа и отлучить от Его любви. Лорд Редсток, через которого началось пробуждение, пробыл в Петербурге 6 месяцев. Спустя год или два он вернулся еще на 1,5 года, на этот раз с женой и всеми детьми, чтобы заняться теми, которые благодаря его свидетельству познали Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Он видел необходимость ввести их глубже в Священное Писание и в понимание того, в чем заключается обновленная жизнь истинного христианина, а также указать им на ответственность нашу перед Богом, да и перед миром. Этим он напоминал апостола Павла, который мог писать фессалоникийцам: «Мы были среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Лет 30 спустя графиня Елена Ивановна Шувалова, которую я встретила за границей уже пожилой, рассказывала мне, как она с благодарностью вспоминает лорда Редстока, терпеливо знакомившего нас со Словом Божьим, когда мы были духовно еще детьми. Он учил нас, словно нянюшка в детской. Проживая в одном из отелей на юге Франции, графиня Шувалова тщетно искала людей для духовного общения. Наконец, она нашла пожилую немку, с которой можно было говорить о Христе. «Но, — говорила мне Елена Ивановна, — тут-то я особенно поняла ценность того, что нам дал Господь через слугу Своего. Моя добрая, благочестивая немка утешилась несколько известными ей стихами Священного Писания и несколькими знакомыми церковными гимнами. Это было и все.
Она имела веру и, наверное, была угодна Богу. Но богатство Слова Божьего было для нее закрыто, и с ней нельзя было делиться глубинами его. Благодаря такому правильному началу русские евангельские верующие с первых дней были крепко укоренены в Слове Божьем. Это помогло им устоять во время преследований, а также давать отпор лжеучениям. Проповеди лорда Редстока привели к вере многих. Граф Модест Модестович Корф, благочестивый, добродетельный молодой человек, искавший спасения души, обрел это спасение по благодати Господа Иисуса Христа через служение лорда Редстока и стал искупленным и помилованным грешником. Целью его жизни стало прославлять Бога и своего Спасителя Иисуса Христа и призывать ко Христу всех грешников. Таким он и остался до глубокой старости и до того дня, когда Господь призвал его к себе. В то время он был одним из первых работников на Неве Божьей. Две сестры Козляниновы, о которых уже говорилось выше, сразу стали деятельными сотрудницами движения. Александра Ивановна Пейкер, обратившаяся ко Христу через известного служителя Божия проповедника Муди, вернувшись из-за границы, нашла в Петербурге для себя духовную семью. Свой прекрасный голос оперной певицы отдала на служение Господу. Ее пение и свидетельство о Господе несли утешение больным, усталым и разочарованным в жизни, а также ободряли молодых в следовании за Господом. Таким образом, рос круг работников. Граф Бобринский, бывший тогда министром путей сообщения, захотел узнать причину резкой перемены в жизни многих своих друзей и знакомых. Он подошел к лорду Редстоку с сильным предубеждением и сразу сказал ему, что противоречие в Библии доказывает ее несостоятельность. Лорд Редсток предложил ему указать на эти противоречия. Но на это граф ответил, что сделает это при следующей встрече. Граф Бобринский принялся за дело серьезно. Далеко за полночь рассиживался он за Библией. Внимательно читал и перечитывал Ветхий и Новый Заветы. И через несколько дней приехал к лорду Редстоку для того, чтобы указать последнему места, которые ему казались противоречащими друг другу. Он был уверен в своей победе. Но тут, как он сам позже рассказывал, произошло необъяснимое. Вот его собственные слова, как я их нашла в воспоминаниях графа Корфа. «Каждый стих, приведенный мною в доказательство правильности моих взглядов, немедленно становился как бы стрелою, которая была направлена против меня». Во время нашей беседы я почувствовал силу Святого Духа. Я не мог объяснить, что со мной произошло, но я получил рождение свыше. Граф Бобринский тоже был одним из первых работников для Господа, тех, кто усердно взялся за дело Христово тех дней. Княгиня Вера Федоровна Гагарина, сестра моей матери, молодая, красивая, счастливая в браке и обладавшая средствами, казалось бы, имела все, чего человек может пожелать для своей земной жизни. Однако она испытывала нужду в чем-то высшем и вечном, как и самый обездоленный человек. Для меня этот важный пример всегда остается радующим меня доказательством, что Царство Божие нужно людям всех возрастов и положений, а не только престарелым, больным, обездоленным, как часто приходится это слышать. Оно является высшим благом, превышающим все богатства этого мира и доступным для всякого искреннего ищущего его. Но человек от природы ослеплен наружным блеском. Ему трудно заметить невидимое и предпочесть его земным ценностям.
особенно когда они подступают к нему в привлекательном виде или соответствуют его умозрению. Духовное прозрение человека — это всегда чудо. Многие считали, что Вера Фёдоровна Гагарина, как и Василий Александрович Пашков, обратились в Англии. Но на самом деле и тот, и другая обратились в Петербурге. Моя тетя Вера Фёдоровна сама мне рассказывала, как во время одного собрания ее поразило прочитанное из книги «Бытия» слово. Лорд Редсток

это место из Слова Божьего или слышала его во время церковных служб, она считала, что эти слова говорят о конце земных страданий Христовых. Но теперь она поняла их настоящий смысл, что на Голгофском кресте была принесена жертва за все человечество, и что совершилось искупление, предсказанное пророками. Свет свыше озарил ее сердце, и она поняла, что это великое спасение включает и ее, и что ей остается верою принять его. То, чего она не могла достигнуть ни стараниями, ни добрыми делами, было совершено Христом и давалось ей даром. Перед окончанием собрания лорд Редсток, обратившись к присутствующим, сказал, что он чувствует, что есть среди них кто-то, кто сегодня должен отдаться Христу или уже отдался, и просит этого человека встать. Что она и сделала. Среди этого, частью еще светского общества, окруженная знакомыми и родственниками, молодая княгиня безбоязненно засвидетельствовала, что она сегодня приняла спасение и отдается Христу. С тех пор она стала одеваться просто и скромно, посещать больных и заключенных и читать им Слово Божие. И до конца жизни своей она была известна своей щедростью в деле помощи нуждающимся и ревностью в распространении Слова Божия. Муж ее, хотя и не разделял ее взглядов, однако давал ей полную свободу действий. Из ее посещений тюрем один случай запечатлелся в моей памяти. В то время среди арестантов встречались и политические заключенные, которых тогда называли нигилистами. Когда она говорила с одним нигилистом о Христе и его учении, он стал утверждать, что их учение было то же, что и Христово, потому что они выступали против правительства из любви к человечеству. Тогда тетя моя спросила его, всех ли людей он любит. «Да», — ответил он уверенно. «И этого жандарма тоже?» «Нет», — вырвалось у него с возмущением. «Вот видите, в этом вся и разница. Иисус Христос учит нас всех любить, так как Он за всех умер, в том числе и за этого жандарма». И известна в то время была и Елизавета Ивановна Черткова, вдова генерала Черткова и мать Владимира Григорьева Черткова, будущего последователя и близкого друга Льва Николаевича Толстого. Она была сестрой Александры Ивановны Пашковой. Глубоко опечаленная потерей двух еще молодых сыновей и смертью любимого мужа, она нашла утешение и новую жизнь верой в Иисуса Христа. С ней это совершилось, насколько я знаю, при встрече с лордом Редстоком за границей. Ее доброта и милая сердечность располагали к ней не только верующих, но и всех, с кем ей приходилось сталкиваться в жизни. Даже молодежь. Интересны ее посещения тюремных больниц и те трудности, с которыми была связана эта работа.

Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

последних рядах на собрании шумно. И знаете, кто там шумит? То малые братья мешают бездумно, как Даниэль, Давид и Филипп. То сестры Ребекка, Бетина и Сара, и Стефани, ряд христиан, которым пока не дано больше дара, как ерзать вокруг своих мам. Но здесь Иисуса они окружают, незримые руки Его, головки невинных малюток ласкают, льют благословение свое. Из уст вот таких несмышленышей наших Бог устроил себе хвалу. Пусть пища им служат пока только кашки, предвинем их ближе к столу. К столу, где духовная пища, чтоб навык им здесь получить. На опыте нашем, на опыте личном, как зло и добро различить. И мы постараемся быть терпеливы к тому, что на задних рядах шумят Беньямины, Маркуши и Лизы. Представьте, что в скорых летах, коль Господу Богу будет угодно продлить благоденствие дни, за кафедрой будут со словом Господним стоять эти наши сыны. Из наших сегодняшних маленьких братьев и маленьких наших сестер продлится служение нашего братства. Из них состоять будет хор. Их трудное ждет в этом тысячелетии. Дадим же им много тепла, чтоб тяжесть, что сдавит однажды их плечи, их души сломить не смогла. Привозят в колясках, привозят в машинах родители меньших своих. Мы примем их шум, отвечаем лаской. Мы будем молиться о них. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Иоанна 9 глава, 25 стих. Одно. Уверенность. Второй случай употребления слова «одно» связан со слепым от рождения человеком, которому вернулось зрение. Было ясно, что его чудесным образом исцелил Господь Иисус, но фарисеи не хотели в это поверить. Их постоянные расспросы говорили о неверии их сердец. После двух бесед с этим человеком, в промежутке между которыми состоялся разговор с его родителями, они отлучили его от синагоги. Они отринули сверхъестественную силу Господа, не поверили свидетельству самого слепого, заменили истину о Боге ложью и интерпретировали все в соответствии со своими предположениями. Звучит знакомо? А все потому, что нет ничего нового под солнцем. И в наши дни мы видим такие же рассуждения эволюционистов и тех, кто отрицает существование Бога. На раннем этапе своего пути веры у слепого не было ответов на все вопросы фарисеев, но он не вступал с ними в спор. Его свидетельство говорило само за себя. В тот момент он знал только одно — он был слеп от рождения, но Господь Иисус даровал ему зрение. Обратите внимание, что он сказал: «Одно знаю, не думаю или чувствую». У него не было никаких сомнений, ведь перемена в жизни была очевидной. Чувства приходят и уходят, на них нельзя положиться. Они бывают то сильнее, то слабее. Слово же Бога пребывает вечно, оно достоверно и неизменно. Мы можем быть уверены в том, что оно говорит как о спасении, так и о его заботе о нас. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. 2 Тимофея, 1 глава, 12 стих.

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Ожидание на Бога». В наших предыдущих беседах мы отметили прекрасные результаты ожидания на Бога. Прежде всего, ожидание на Бога продуцирует непоколебимость и стабильность. Мы видели, как в начале Псалма 61-го псалмопевец Давид сказал «Не поколеблюсь сильно», а затем он говорит «Не поколеблюсь», то есть «Не поколеблюсь вообще». Здесь мы видим переход к полной непоколебимости в результате ожидания на Бога. Второе. Ожидание на Бога – это необходимая часть процесса, который ведет нас к зрелости и законченности, то есть к совершенству. Иаков говорит нам, что этот процесс требует терпения, а терпение – это выносливость, тогда, когда мы чем-то заняты, или когда не заняты вообще. Терпение – это самый трудный экзамен. Третье. Ожидание на Бога продуцирует спокойствие и покой. А покой – это ответ на раздраженность, злость и гнев. И четвертое. Ожидание на Бога продуцирует сверхъестественные преобразования. Пророк Исаия говорит нам, что тот, кто ожидает на Господа – получит новую силу, или в дословном гебрайском переводе, обменяет свою силу. Вместо своей естественной силы, такой человек получит Божью сверхъестественную силу. Таким образом, ожидание на Бога является способом получения Божьих неограниченных ресурсов. Сегодня я проиллюстрирую этот принцип ожидания на Бога жизнью Авраама. Прежде всего, мы должны знать, что Авраам является как нашим духовным отцом, так и нашим образцом. В результате этого его опыт особенно важен для верующих людей. Вот что говорит апостол Павел в послании к римлянам, 4 главе, 11 и 12 стихах. «И знак обрезания он, то есть Авраам, получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилось в праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании». Здесь мы видим два важных пункта. Первый – Авраам – отец всех верующих. Второй – нам следует ходить по следам веры Авраама. Я хочу сказать, что это было одним из самых сильных его испытаний, возможно, даже самое большое. Осуществление Божьего плана, цели в жизни Авраама сконцентрировано вокруг рождения его обещанного ему Богом наследника. Ему было сказано, что он получит от Бога наследника, и что через этого наследника Бог создаст нацию, в которой благословятся все народы, и что его потомство размножится, как песок морской, как звезды. Но на это он должен быть ожидать на Бога. Все в его жизни в конечном итоге зависело от осуществления этого обетования наследника, то есть сына. Изучая жизнь Авраама, мы видим два аспекта иллюстрации, которую он дает нам. Один отрицательный, другой положительный. Авраам не всегда поступал правильно. В данном случае он допустил ошибку, серьезную ошибку. Он не был готов ожидать на Господа. Давайте посмотрим на главные вехи времени в жизни Авраама. Это интересная вещь. Аврааму было 75 лет, когда он оставил Харан, совершая путь в обетованную страну.
После 10 лет он устал от ожидания на обещанного наследника и поэтому начал действовать, так сказать, помогая Богу. Он сделал это по своей собственной мудрости и в своей собственной силе. В это время Сара не могла иметь ребенка, поэтому по совету Сары он вошел к ее служанке Агарь и имел от нее сына по имени Измаил. Аврааму было 86 лет, когда Агарь родила Измаила. До того, как Измаил пришел на свет, ангел Божий предсказал, какой будет его характер. Вот что сказано об этом в книге Бытие, 16 главе, 11 и 12 стихах. Читаю. «И еще сказал ей, то есть Агаре, ангел Господен, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». Очень важно видеть продукт нашего личного нетерпения и телесных импульсов. Результат этот – дикий осел. Это очень ясное определение сына Агари. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев его. Это очень ясная картина того, каков результат неожидания на Бога. Результат слепых личных действий и телесных импульсов, включая также чьи-то советы и стараясь помочь Богу. Результат всего этого отнюдь не решение проблемы, но углубление ее и ухудшение. Потомок Агари Измаил является отцом арабских наций Среднего Востока. И проблема, которая началась тогда, продолжается в течение 4000 лет и сегодня. Она гораздо более острая, чем когда-либо до этого. Именно потомки Измаила являются тоталитарным врагом Израиля в течение всей его истории. Эти потомки были самыми ярыми врагами обещанного семени Исаака и Иакова. Итак, если всякая история имеет лекцию, дает урок, то лекцией, уроком в данном случае есть то, что оплачивается ожидать на Бога, и что потерять терпение и делать то, что заблагорассудится, это опасная вещь. Не стоит следовать своей собственной инициативе, подчиняться своим собственным импульсам и советам других людей. Не стоит начинать помогать Богу и решать свою проблему своими собственными руками. Бог в нашей помощи не нуждается. Вместо решения проблемы вы ее только больше усугубите. А теперь взглянем на положительный аспект примера Авраама. В течение следующих 13 лет после рождения Измаила Авраам не имел никакого откровения от Бога. 13 лет он находился вне гармонии с Богом. Каким образом, спрашивается, он потерял эту гармонию? Ответ – через решение идти, следуя своим собственным импульсам, через отказ ожидать на Бога. Таким образом, мы видим, что ожидание на Бога играет существенную роль в пребывании в гармонии с Богом. Однако 13 лет позже, 13 лет, которые Аврааму были очень долгими, когда ему шел 99-й год, Бог дал ему обещанное семя Исаака, рожденного от Сары. Исаак фактически родился, когда Аврааму было 100 лет. Таким образом, Аврааму нужно было ожидать 25 лет на осуществление обещания, от которого зависело все в его жизни. Можете ли вы отождествить себя с Авраамом? Подумайте, что это значит ожидать 25 лет. Он, то есть Авраам, видит
как стареет его жена Сара, понимает, что в естественном плане он лишен всякой надежды. А теперь обратите внимание на то, о чем я говорил эмфатически в прошлой радиобеседе. Я говорил о сверхъестественной трансформации, которая вытекает из ожидания. Для этой цели мы откроем послание к евреям, 11 главу, 11 и 12 стихи, описывающие исход, результат. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Итак, продуктом чего, спрашивается, была эта сверхъестественная трансформация физического состояния Авраама и Сары, что они были в состоянии иметь сына? Ответ – это был продукт ожидания на Бога. Как мы видим, это дословно то, о чем говорит пророк Исаия в 40 главе. «Те, которые ожидают на Господа, получат новую силу, или более дословно, обменивают свою силу. Они отдают свою изношенную, естественную, телесную силу и получают у Бога силу сверхъестественную, Божью». И затем мой последний комментарий. Божьи сверхъестественные цели требуют периода роста. Они отнюдь не осуществляются немедленно. Божьи обетования, как семена, будучи посеянными, они нуждаются в определенном периоде роста, чтобы принести желанный плод. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Семья – это место для воспитания нового поколения. Бог повелел родителям воспитывать детей, наставлять и вразумлять. Дай Бог, чтобы каждый родитель принял близко к сердцу повеление Божие о служении в своей семье. Вникая в Священное Писание, мы убеждаемся, что высокие планы Бога в отношении мира, народа, создания Церкви исполняются через семьи. Через смиренную молитву Елизара о невесте Исааку Бог сохранил землю обетования потомству Авраама. Через смиренную молитву Анны в горьких слезах Бог воздвиг пророка Самуила народу Божьему. Захария и Елизавета молились о своей семье, и родился Иоанн Креститель, предтеча Спасителя нашего Иисуса Христа. В Библии нам оставлен чудесный образец семейных отношений через великую тайну отношения Христа и Церкви. В каждой стране и в каждой культуре уделяется большое внимание семьям. Семья – микрокосмос, мир в миниатюре. Упадок цивилизации, развал общества происходят через развал семьи. Почему семьи переживают кризис? Потому что через их сатана осуществляет основные атаки на людей. Сегодня семьи подвержены таким массированным атакам демонических сил, которых не было в истории мира. Узаконенность и легкость разводов, легализированное убийство детей через аборты, человеческие учения о теории и свободе блуда, прелюбодеяния, распутства и греховных наслаждений. Это разрушает не только семьи, но и все общество. Причина всех бед, проблем и слез в современных семьях – это пренебрежение Словом Божиим, верой в Бога. Христианские семьи являются главными миссионерскими точками благовестия и служения Богу. Христос, освободив одержимого, не позволил быть с ним, а дал ясное поручение: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Дорогие братья и сестры, наши семьи должны быть уголками рая на земле, где царствует любовь и радость благочестивой жизни. Если мы будем письмом Христовым, наши дети, внуки, близкие не смогут забыть нашу жизнь, примут от нас эту эстафету веры и передадут ее следующим поколениям, пока Господь не придет за Своей Церковью. Наше будущее – это светлое, прекрасное в вечном Царстве, но в ожидании вечности на этой земле будем носителями Его света, Его любви, Его радости. Наша надежда и оптимизм зиждется не на обстоятельствах жизни, а на вере в Иисуса Христа. Давайте будем передавать эту веру нашим детям, внукам и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Он создал Церковь, и врата ада не одолеют ее. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь.

Вечерний диалог. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой. Псалом 31.

8. «Не бойся, ибо я с тобою». Исайя 41:40. Когда вечерние сумерки ложатся вновь на землю, и желто-розовый закат покроет небо даль, о Господи, к Тебе взываю я, о внемли! Тебе известна лишь души моей печаль, Тебе известны все мои желания, мои молитвы и мечты, мои стремления и переживания, поможешь в трудностях мне только Ты. Ты, как Отец, заботливой рукою, поможешь все преграды мне пройти. Ты нежно говоришь: «Не бойся, я с тобою, Тебе я помогу до вечности дойти». Тебе так тяжело, но ведь сверхсилы я не даю, ведь я Тебя держу, Ты только верно будь мне до могилы, я от Тебя лишь святости хочу. Дитя мое, Ты куплен моей кровью, любовью вечно я возлюбил Тебя. Так будь же в этом мире солью, будь ярким светом в мире Ты всегда. Пусть не смущают ни насмешки, ни презренья, ни клевета с пути пусть не собьет. Будь верна, и получишь ты благословение, смотри в Писание и иди вперед. О да, Господь, с Тобой я все пройду, насмешки, злобу, притеснения, с Твоею помощью я все смогу, лишь бы Тебе остаться верной. Склоняясь пред Тобою на колени, я получаю слово благодать, и, согласившись с Твоей волей в смирении, мне вновь становится легко с Тобой шагать.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: момент творения.
1: Библейский возраст Земли. Но когда же оно все-таки было, это начало? В каком году Бог сотворил небо и землю, как сказано в книге Бытия? В наши дни, когда ученые рассуждают о миллиардах лет, вопрос о том, что же по этому поводу говорит Библия, становится еще более актуальным. Практически все знают, что согласно Библии, наш мир относительно молод. Родословие Ветхого Завета – это воспроизведение календарной системы, которая использовалась в древние времена. Поскольку тема эта очень сложна, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми расчетами, сделанными известными христианами. Наверное, вы знаете о подсчетах епископа Ашера, согласно которым сотворение мира произошло в 4004 году до нашей эры. А известно ли вам, что по расчетам великого астронома Кеплера наш мир появился в 3877 году? Согласно же подсчетам Мартина Лютера, это произошло в 3961 году до нашей эры. Если производить исчисления, основываясь на Священном Писании, то окажется, что даже при самых больших допущениях нашей Земле не более 7,5 тысяч лет. С точки зрения христиан, ответ на вопрос о возрасте Земли может быть найден только с помощью Библии. Нет другого вопроса, на который Священное Писание давало бы нам столь же исчерпывающую информацию. Библия говорит, что творение молодо и что Бог хочет известить нас об этом. Дело только за нами – принять или отвергнуть авторитет Священного Писания.
0: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Однажды ночью, когда все монахи спали, мальчики, зная, что никто их не видит, выбрались из своей комнаты. Они медленно и тихо поползли по темным и затхлым коридорам в направлении к маленькой двери, через которую они когда-то впервые вошли в монастырь. Приблизившись к двери, они остановились в нерешительности. Их переполнял страх, трясло от волнения и бросало в холодный пот. Страх полностью охватил их. Они понимали, что на другой стороне двери свобода. Но что, если их сейчас обнаружат? Монахи могут жестоко наказать только за попытку убежать из монастыря. А если бы им и все же удалось бежать, и их поймали, монахи наказали бы их еще более жестоко. Даже если бы они попытались объяснить, почему убежали, никто бы им не поверил. Все будет так, как скажут монахи. Люди будут верить им, а не двум неисправимым беглецам. И тогда им будет еще хуже, чем когда-либо. Они задумали сбежать из монастыря за несколько недель до этого дня. И теперь настало время выполнить этот план. Перед ними находилась дверь к их свободе. Но как страшно было решиться шагнуть за эту дверь. Другой брат сделал то же самое. А вдруг раздастся скрип, когда они будут ее открывать? Ведь это может разбудить монахов. Они замешкались у двери, но страх, что их заметят, подстегнул их. Интуитивно оба одновременно схватились за ручку двери и стали медленно тянуть ее на себя. К их большому облегчению дверь не заскрипела, как это было раньше, когда они впервые вошли в монастырь. За несколько дней до побега они смазали маслом все петли дверей. Они знали, что если бы они попросили масло или смазку у монахов, те стали бы подозревать их. Поэтому после каждого приема пищи они прятали свое масло и смазывали все дверные петли, тем самым предохранив двери от скрипа во время их побега. Выйдя за дверь, они ожидали, что на улице будет темно. Но, к их удивлению, в ту ночь луна была очень яркой. Над маленькой дверью все так же светился тусклый огонек. Он был таким же, как и тогда, когда они пришли сюда. Они побежали к лесу, окружавшему монастырь, и быстро скрылись в густой чаще. «В лесу их никто не найдет», — говорили они друг другу. «Там они будут в безопасности». В это время года в лесу много диких ягод, так что они будут их есть и не умрут с голоду. После того, как они шли всю ночь, стараясь уйти как можно дальше, они прятались в лесу в течение нескольких дней, пока не получили полную уверенность, что за ними никто не следит. Волнение и страх постепенно покидали их. Вокруг них было много вкусных диких ягод. Они собирали их и ели, пытаясь утолить чувство голода. Блуждая по лесу, они наткнулись на протоптанную тропу и решили рискнуть пойти по ней. Так они шли несколько дней, и эта тропа привела их к небольшой деревне. Был уже вечер, когда они подошли к домам, и вдруг они услышали прекрасное пение, доносившееся из одной избы неподалеку, где они находились. Один из мальчиков, это был мой отец, очень заинтересовался этими звуками. Он подошел к небольшому дому, откуда слышалось пение, и предложил своему брату: «Давай войдем и послушаем, как они поют». Его брат испуганно ответил: «Нет, мы не можем туда войти». Затем, не проронив больше ни слова, он развернулся и убежал. Так они разлучились. И мой отец больше никогда не видел своего брата. Он искал его много раз, но безуспешно. Важно отметить, что через несколько лет после смерти моего отца мы смогли найти его брата в России с помощью Красного Креста. Когда мальчик подошел к дому поближе, красивое пение стало слышно еще более отчетливо. Это очаровало его.
Казалось, что это был сон. Слушая чудесную музыку, мальчик представлял себе, что он на небе. Он вспомнил, как мать рассказывала ему о том, как хорошо будет в монастыре. Она говорила, что они будут все время слушать прекрасное пение, изучать Библию и будут в близком общении с Богом. Все эти воспоминания проносились в его голове, когда он стоял в темноте под деревом, слушая прекрасную музыку, доносившуюся из дома. Внезапно в голове ему пришла мысль: «Может быть, мама нас привела не в то место? В монастыре ничего такого не было. Мы убежали оттуда, потому что они насиловали нас и использовали как рабов. Они не учили нас ни Слову Божьему, ни истинам о Боге». Он стоял там и в сумерках чувствовал, что его невидимой, непреодолимой силой влечет туда, где раздавалось пение. Но сильный страх не давал ему сдвинуться с места. Почему его брат не захотел войти? Он убежал. Он боялся всех людей и был уверен, что все распознают в нем беглеца из монастыря. Вдруг они схватят его и силой вернут обратно. Мальчик вздрогнул от мысли снова оказаться в монастыре, где его будут избивать и мучить из-за побега и продолжать насиловать, как и раньше. Внезапно его мысли были прерваны. Пение прекратилось, и он услышал веселые голоса и смех, когда люди стали выходить из дома. Он быстро отступил в кусты, в глубокую темноту ночи. Страх быть замеченным становился все сильнее. Он подумал, что его брат, возможно, был прав. Он не должен туда ходить. Это было бы слишком опасно. Эти мысли почти убедили его, что кто-то распознает в нем беглеца из монастыря и поймает и вернет обратно. «Я не хочу возвращаться в монастырь. Это последнее место, куда бы я хотел отправиться», — думал он. С этими тревожными мыслями он быстро исчез в темноте, спасаясь от людей, которых так боялся. Не разбирая дороги, он побежал в лес, словно бег мог избавить его от тревоги. Он бежал все дальше и дальше, ища убежища, ища мира и покоя. Он пытался успокоиться в своем одиночестве и отчаянии в густом и темном лесу, где вечно зеленые деревья тихо и безмятежно устремлялись в небо. Остаток ночи он бродил в поисках брата, но все было напрасно. Блуждая в темноте, он стал думать, как бы найти кого-нибудь доброго и понимающего, который бы выслушал его и помог ему в этом очень трудном положении. Когда наступило утро, он не знал, как далеко и в каком направлении он ушел. Было очень холодно, и он сильно замерз. Вдруг он заметил, что оказался в углу между двумя какими-то строениями, которые защищали его от сильного холодного ветра. Вероятно, ночью он забрел в город и случайно попал сюда. Когда он почувствовал стены по обе стороны от себя, он расслабился и стал успокаиваться. Было так хорошо, что ему захотелось прислониться к стене и отдохнуть немного, прежде чем он продолжит свой путь. На какое-то мгновение он отключился, заснул, стоя в углу между двумя стенами. К рассвету он заметил людей, идущих с телегами, лошадьми и курями. Тут также были люди, которые несли свежие овощи. Все они шли и шли кто куда, и никто не обращал внимания на одиноко стоящего мальчишку. Возможно, они думали, что это один из тех, кто собрался пойти на базар. Этот мальчик, который впоследствии стал моим отцом, стоял в углу между двумя стенами и старался согреться, подставляя себя ранним лучам солнца. Он был усталым, грязным, замерзшим и совсем не знал, как ему быть и что делать. К тому же его сильно одолевал голод. Вдруг он увидел идущего прямо к нему мужчину. Мальчик не поверил своим ушам,
когда услышал, как он ему сказал: «Сынок, если ты посторожишь моих лошадей и мой воз, я пойду и куплю горячую еду для нас обоих». «Горячая еда? Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумал он. Предложение было для него очень кстати. «Да, я буду смотреть за вашими лошадьми и возом». Ему не нужно было думать дважды. Все равно идти было некуда. И к тому же он был очень голоден. Горячая еда — это было как раз то, что ему сейчас нужно. Еда согреет его и даст ему силу и надежду на жизнь. Мысль о том, что он сейчас будет есть, сразу же оживила все его существо. Кто-то действительно заботится о нем. О, теперь он почувствовал себя хорошо. Значит, он кому-то нужен и в нем нуждаются. Он хотел угодить мужчине и как-то помочь ему, чтобы он был к нему добр. Он стал так смотреть за лошадьми и телегой, как будто он был сыном хозяина этих лошадей. Вскоре после этого мужчина вернулся с молоком и горячими пирожками и предложил еду мальчику. Затем он помолился и поблагодарил Бога за то, что он послал молодого паренька посторожить его воз с лошадьми, а также поблагодарил Бога и за еду. Они сели в телегу и стали есть. О, какое это было блаженство! Откусывать от горячего пирожка и запивать таким вкусным молоком. Мальчик остался с мужчиной и стал ему помогать. У крестьянина в телеге было много мешков с кукурузой и пшеницей. Он сказал мальчику, что ему нужно продать их, чтобы выручить за это деньги, чтобы потом купить одежду для себя и своей жены. К концу дня мужчина смог продать все и был очень доволен. Он стал расспрашивать мальчика: «Где ты живешь? У тебя есть дом, семья?» Мальчик ответил: «Нет, я совсем один. Мой отец погиб в результате железнодорожной катастрофы. Вскоре после этого умерла и моя мама. Есть ли у тебя родственники или друзья?» Узнав, что он совсем один, мужчина спросил, не хочет ли он поехать в его деревню и жить с ними. Мальчик сильно обрадовался такому предложению. «Да, я бы очень хотел жить с вами». Когда они ехали в повозке по дороге к деревне, крестьянин стал рассказывать мальчику о своем хозяйстве и о том, чему он может его научить. «Ты можешь жить с нами и помогать нам в хозяйстве. Я научу тебя всему, что нужно знать о работе на земле и как этим зарабатывать на жизнь. Ты узнаешь, как ремонтировать сельскохозяйственные инструменты и даже кастрюли и сковородки. Ты научишься делать всякие нужные инструменты и узнаешь, как их используют в хозяйстве. Я также научу тебя, как обращаться с ружьями и как их ремонтировать. На ферме ружье — очень нужная вещь. У нас здесь много диких животных, и они нападают на кур и свиней, а иногда даже и на коров. Поэтому ты должен знать все о том, что мы используем в хозяйстве, и знать, как все это ремонтировать. Ты узнаешь, как ухаживать за лошадьми. Я покажу, как делать телеги и колеса к ним, и как их ремонтировать. Ты узнаешь, как подковывают лошадей. Ты будешь знать, как работать и вести хозяйство самостоятельно. Тебе это понадобится в будущем. Так ты сможешь обеспечить себя и свою будущую семью». Мой отец стал очень прилежным учеником. Он был очень благодарен крестьянину за то, что он не жалел свое время, чтобы научить его всем необходимым навыкам изготовления и ремонта инструментов, а также инвентаря. Он узнал все, что нужно и что необходимо делать для ведения своего хозяйства. Моему отцу очень понравился крестьянин и его жена. Он с радостью помогал им и выполнял все работы на их подворье. А по воскресеньям они ходили в церковь.
Отец заметил, что они всегда молились и благодарили Бога за еду и за то, как прошел их день, был ли он действительно хорошим или нет. Они всегда благодарили Бога в молитве за все. Крестьянин и его жена рассказали отцу, что они евангельские христиане, а не православные. «Мы не согласны с православным вероучением, и у нас нет монастырей. Мы собираемся в молитвенных домах, где проповедуют Слово Божье и где славят Бога за все, что у нас есть. Мы особенно благодарим Бога за Его Сына Иисуса Христа, который пришел на землю и умер за наши грехи, чтобы спасти нас, и подарил нам вечную жизнь на небесах». В Евангелии от Иоанна 3:16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Мальчик был очень рад, что крестьянин и его жена читали с ним Библию и объясняли прочитанное. Они хотели, чтобы он больше узнал о Боге. Они также научили его читать и писать, так что он уже мог сам читать Библию. Когда мой отец был молодым человеком, он принял Христа как своего личного спасителя, крестился и стал проповедником в той самой небольшой деревенской церкви, где крестьянин так заботился о нем и наставлял в Божьем Слове. С самого начала мой отец проявлял большое желание проповедовать и благовествовать всему миру, как сказано в Деяниях 1:8. «Ибо вы получите силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». В тот период его молодости он горел желанием служить Богу и проповедовать Евангелие. У него было непреодолимое желание рассказать другим о спасении через нашего Господа Иисуса Христа. Молодой человек был очень благодарен крестьянину и его жене за то, что они приняли его в свой дом и научили, как жить. Прежде всего, он высоко ценил то, как они помогли ему понять Библию и его ответственность перед Богом распространять благую весть во всем мире. Пришло время ему расстаться с ними и начать самостоятельную жизнь. Он попрощался с ними, поблагодарил этих добрых людей за то, что взяли его и воспитывали в Слове Божьем. Попрощался с ними и отправился пешком, чтобы проповедовать Евангелие в другой деревне. Он шел из одной деревни в другую, проповедуя людям о спасении. Иногда он проводил по 2-3 дня в какой-нибудь деревне. Однажды молодой человек провел больше недели в одном месте, проповедуя Евангелие. После того, как закончилось последнее собрание, и он собрался отправиться в следующую деревню, к нему подошли диаконы этой церкви. Они предложили ему пойти в другие селения Сибири, туда, куда еще не добрались коммунисты. Было бы гораздо безопаснее проповедовать там, в этих отдаленных местах. Он принял их советы и стал ходить по далеким южно-сибирским деревням, проповедуя людям Слово Божье.

дорогие наши радиослушатели, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие друзья, наше поколение семей находится под угрозой. Современная система школьного образования подрывает устои семьи. Телевидение, кинофильмы, журналы и музыка расшатывают божественные законы о семье и поражают христианскую семейную жизнь. И в этой борьбе победить могут только духовно сильные христиане, знающие Иисуса Христа, живущие по Писанию и исполненные Духом Святым. В современном мире одиночество стало чуть ли не нормой, а сатана вновь и вновь нашептывает людям, что они должны брать от жизни все, что только возможно, например, менять жены мужей. Если к этой печальной картине прибавить еще поголовное увлечение модой и украшениями, то развод и измена, колеблющие наше общество, станут еще более очевидными. К правильной семейной жизни невозможно прийти случайно. Она не возникает сама собою. Это кропотливый труд обоих супругов. Если же супруги не могут создать правильные взаимоотношения в семье, основанные на Слове Божьем, то их жизнь обесценивается и обессмысливается. «Нехорошо быть человеку одному», — говорит Библия. Мужчина крайне нуждается в помощнике, и потому сатана направляет свои удары именно на него. Мир предлагает свободную жизнь, безбрачных уз и ответственности за аморальное поведение. К сожалению, есть христиане, которые попались на эту удочку, страдают от ударов мира и жены, забывая о самой святой их обязанности, об учреждении семейного очага и воспитании детей. Святое Писание не утратило своей актуальности и сегодня, поскольку человек не изменился. Слово Божие конкретно и ясно определяет обязанности каждого члена семьи и требует их исполнения во благо самой семье, как родителям, так и детям. Заповедь для детей. В Библии есть одна заповедь, обращенная непосредственно к детям. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Если родители любят друг друга настоящей божественной любовью, то у них есть все возможности научать детей повиновению и послушанию. Ведь послушание является ничем иным, как ответом детей на родительскую любовь. Порядок в семье также помогает детям проявлять послушание. Повеление для родителей. Святое Писание указывает и на обязанность родителей. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Мы уже видели, что в жизни это очень трудно осуществить, но Бог посылает необходимые силы и мудрость. Часто родители-христиане отдают своих детей на воспитание миру, переложив свои обязанности на плечи государства, надеясь, что оно воспитает детей христианами. Практика показывает обратное. Дети еще дальше уходят от Христа. Родители должны без всяких компромиссов встать на сторону Иисуса Христа, сознательно порвать с безбожной системой и посвятить свою жизнь своим детям. При этом нужно помнить, что какие бы ошибки мы ни допускали в прошлом, Бог милосердно простит нам их, если мы исполним наш долг. Бог вознаградит нас. Помните слова, сказанные в притче 22:6. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Только тогда, когда каждый человек отдаст свою жизнь в руки Бога, когда Господь Иисус войдет в каждую семью и когда эти семьи будут исполнены Духом Святым, тогда станет не только возможным, но даже просто нормальным существование семьи, основанной на божественных установлениях и принципах.

Бог любит нас. Средь суеты и мира, в надменности, в духовной слепоте, когда приходим мы к Нему впервые или предстаем в греховной наготе, Бог любит нас, когда тяжелой тучей сомнения наши прочь уносят сон. Бог любит нас, когда мы стали лучше, но вовсе не за это любит Он. И если ты духовно мертв, не бьется уж больше сердце, жизни свет засох, и даже если церковь отвернется, запомни, все же любит.

любить Бог. Бог любит нас, и есть всегда надежда. Есть тот, который не изгонит вон. Он силен воскресить и дать надежду, хоть все святые скажут, не спасен. Хоть все святые разведут руками, не смогут ничего уже решить, Бог силен и над мертвыми костями свою любовь и милость проявить. И даже если скроешься во мраке, твой прах омоют долгие дожди, и близкие уже устанут плакать. Он скажет: «Лазарь, выходи!» И если ты лежишь от всех отрезан, все отвернулись от твоей беды, в купальне под названием Вифезда нет больше возмущения воды, и ты лежишь. Что можешь ты, калека, от воплей и от стонов изнемог, и говоришь, что нету человека? Да, нету человека. Но есть на небе Бог. И ты доверься. Ты Ему доверься. Во мраке этом, где не видит глаз, через подвиг сына, его сына смерти. Бог любит, любит, любит вас.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Когда ты ничего не можешь изменить, что делать? Я думаю, что есть среди нас те, которые уже проходили, испытывали этот сезон в жизни. Есть те, которые проходят его сейчас. И есть те, которые в будущем его тоже попробуют. Рано или поздно человек приходит к заключению, что есть ситуации, когда человек полностью теряет контроль над ситуацией. Что бы он ни пробовал, он ничего не может изменить. Что бы он ни говорил, что бы он ни делал, здесь деньги не помогают. Ты в лодке без весел. Иногда причиной таких страданий, когда мы оказываемся в подобных ситуациях, бывают, возможно, наши ошибки прошлых решений. Например, скажем, плохие отношения в браке, либо разрушенная семья. Человек страдает вот в отношениях. И человека же никто не заставлял выходить за него замуж или жениться на ней. Это был его собственный выбор. Ну а потом по жизни уже человек как бы пожинает какие-то последствия, где-то страдает, где-то мучается. Но есть люди, ситуации, которые от нас вообще не зависят. Например, болезнь, война, смерть любимого человека. Это человек не контролирует и от человека не зависит. И независимо кто... Откуда пришел этот источник или эти сложные обстоятельства? Важно помнить, что когда мы молимся Богу, чтобы наши обстоятельства изменились, а они не меняются, это не значит, что Бог не действует. Я знаю, это тяжело принять, особенно если вы проходите этот сезон прямо сейчас, но важно напомнить, что Бог действует вне времени и за пределами нашего понимания. Исаия 55:8 написано: «Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути мои пути». Мы это знали, мы это слышим, но я думаю, важно это напомнить, что наши мысли, наши вопросы к Богу и то, как мы представляли и представляем жизнь, как Бог должен управлять нашей ситуацией, они очень отличаются от наших, никогда не будут близко. И из жизни Иосифа мы видим, что его жизнь кидала очень много. Из одной ямы в другую, из ямы в тюрьму, рабство и так далее. Как вы думаете, Иосиф молился о Божьем избавлении? Я уверен, что он, наверное, молился, может быть, горячее, чем мы сегодня, потому что мы в рабстве не были, в яме не были, нас, ну, может быть, много чего мы не испытали. Я думаю, что он молился, но представьте, сколько лет неотвеченных молитв. Это же не год он там был в таких скорбях. Это, возможно, десятилетие, 10 плюс заняло это вот этот весь процесс. И здесь, конечно, это заняло настолько долго, пока он понял смысл всех его страданий. Бог готовил его к этой большей цели. И все было под Божьим контролем. Абсолютно ни одно место не было случайным. И вывод, принцип на экране: Бог не всегда меняет то, что вокруг нас, но Он меняет нас. И здесь важно сделать паузу, потому что это тяжело принять. Иногда тяжело понять. Иногда у нас есть вопросы, претензии к Богу, почему не меняется ситуация, о которой мы молимся давно и искренне молимся. И здесь этот вывод, который на экране, это не просто философская идея. Здесь важно увидеть, что это принцип Писания. Мы увидим сегодня на нескольких примерах, что это принцип Писания. Если не меняется ситуация, Бог меняет тебя. И здесь хотел сказать, что если вы сегодня проходите ситуацию, где вы ничего не можете изменить, то хочу предложить вам 4 пункта, которые, возможно, вам помогут. Итак, первый – позволь Богу формировать тебя. Если ты все равно ничего не можешь изменить, позволь Богу. Потому что иногда, когда родитель воспитывает подростка, подросток может сопротивляться, это все усложняет процесс, это болезненно, это удлиняет. Потом на собственных ошибках он где-то учится. И много сожалений и потерянного времени. Точно так же и в нашей христианской жизни, в нашем духовном развитии, позволь Богу формировать тебя. Бог всегда заинтересован усовершенствовать человека. Я знаю, что нам хочется, чтобы вокруг нас были терпеливые люди. Правда, хочется, чтобы жена была более терпеливой, чтобы муж был более терпеливый, чтобы были более снисходительны к нашим слабостям, иногда, может быть, каким-то недостаткам, обстоятельствам и так далее. И иногда мы молимся: «Господи, дай мне терпение». И я тоже такой молитвой молюсь. В этом нет греха, но Писание учит нас, что терпение, оно формируется. О нем не молятся, а оно формируется. Хотя молиться, как я сказал, я тоже молюсь. Я думаю, ну, не согрешим. Римлянам 3:5 написано, 5 глава, 3 стих написано. «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Откуда происходит терпение? Кто терпение хочет? А кто скорбей хочет? Правда, интересные вот принципы какие-то, которые установил Бог. Иногда нам не дано право там спрашивать, а почему Бог ты так решил? Он Бог. Но вот эти принципы, их важно не законы божественные не пропускать. Потому что многое в нам в жизни стает непонятным. И когда мы пытаемся идти против как бы системы или против рожна, оно все равно не работает. В скорби происходит терпение. От терпения опытность, которую за деньги не купишь. От опытности надежда. Итак, трудности формируют человека. Терпение это относится вот к нашим качествам характера, с которыми иногда мы не справляемся. Почти все герои Библии, которые достигли великих целей, были испытаны, формировались под Божьим присмотром. Помните, я рассказывал историю, когда я спросил у одного человека, как дела? А он так в трубку, в телефон так нервно засмеялся. Под Божьим присмотром. И мы все поняли. Это правда, что под Божьим присмотром, особенно если мы это так понимаем. Вот несколько примеров формирования личности и духовного роста в Библии. Моисей вначале был очень резкий, вспыльчивый, такой несмелый лидер. Потом процесс, 40 лет, пустыня, и стает самый кроткий человек. Давид от пастуха до царя. Но убегал, как собака, в пещерах прятался. Кажется, зачем, какая несправедливость, сколько лет потеряно. Так можно было думать. Иосиф, мы уже вспоминали, предательство, рабство, клевета. Через сколько страданий прошел человек. Кажется, снова годы потерянные, годы. История Иова тоже очень известна, знакома всем. И все это работало на формирование личности. Глубокие процессы, которые проходил человек внутри. Второзаконие 8:2 мы читаем: «Помни весь путь, Бог напоминает его народу, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вел 40 лет с целью, чтобы смирить тебя». Это Бог? «Испытать тебя, узнать, что в сердце твоем». И дальше ниже: «Бог твой учит тебя». Здесь иногда нам хочется сказать, что мы уже достаточно ученые, много знаем, особенно если давно верующие и знакомы с Писанием, кажется, мы уже выучили. Тем не менее, здесь снова принцип. Принцип, который остается принципом для всех христиан на века, что Бог ведет, Бог сам в эту пустыню заводит, и Бог сам смиряет, и Бог учит. Твой Бог учит тебя. Нам может это не нравиться. Нас, может быть, эта учеба не устраивает. Это другая тема, другой вопрос. Но Писание говорит, Бог твой и ведет, и учит. Понятно, что пустыня символизирует трудности, боль, одиночество, испытание веры, период ожиданий или подготовки. И, конечно же, все эти периоды трудности являются не просто случайностью, а частью божественного плана, предназначенного для духовного роста. Ты можешь бунтовать, ты можешь сопротивляться, но ты все равно ничего не можешь изменить. Вот это вот важно. Ты ничего не можешь изменить. Есть ситуации, где ты ничего не можешь изменить. И у тебя есть вариант возмущаться, есть вариант поддаться. Иеремии, 18 глава, там есть очень яркая иллюстрация, как Бог над процессом в жизни его народа. И он говорит, вы глина, я горшечник. И он лепит. И, конечно, нам не нравится этот процесс, нам хочется спрыгнуть с этого кружала. Но и в этой же книге Иеремии написано, вы в моих руках. А в другой главе написано, вы отдали себя в руки грехов ваших. Вывод очень важный. Вы в любом случае в чьих-то руках. Вопрос, в чьих ты руках. Этот же принцип подтверждается в Новом Завете. Галатам 4:19 написано. Я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. То есть цель для каждого христианина, чтобы произошло преобразование внутри сердца, характера. В новом переводе написано, пока вы воистину не станете подобны Христу или похожи Христу, разрешите вас спросить, как вы думаете, сколько лет нужно тебе, чтобы это Писание исполнилось в нашей жизни? Вопрос сложный, поэтому быстрых ответов не ожидается. И я вместе с вами на одном уровне. Иногда, кажется, жизни не хватит. Но эта планка, я знаю, она высокая. Это остается целью для каждого христианина. И здесь снова хочу подчеркнуть или выделить вот эту мысль. Позволь Богу формировать тебя, потому что это принцип, это дух Евангелия, чтобы мы стали подобны, чтобы преображался наш разум. Помните, преобразование ума, преобразование характера – это плод. Вот это преобразиться в образ Христа, стать подобным и Христу – это очень глубокие, очень тяжелые внутренние процессы. И здесь важно подметить, что это не просто хождение в церковь, это не формальное христианство, это не просто вот быть здесь, выглядеть таким духовным, красивым. Это намного глубже. Вот почему Бог не заинтересован в мелком христианстве, в формальном христианстве, номинальном. Намного глубже. Христианство – это намного глубже. Именно преобразование внутри позволит нам потом выражать Бога. Вот быть Его подобием, распространять Его благоухание через нашу жизнь. Вот это цель для каждого христианина. Я думаю, что вы помните в школе Советского Союза, когда двоечников оставляли на второй год. Если человек не проходил определенные материалы, не сдавал экзамены, его оставляли, и он повторно проходил тот же предмет. Я думаю, друзья, что это иногда проходят христиане, взрослые люди, в духовной школе. Когда, например, мы слышим какие-то принципы библейские, но мы их не усваиваем, мы их на практике не сдаем экзамены, то мы остаемся на второй год и идем на второй круг и проходим те же испытания, как израильский народ, который ходил кругами по пустыне 40 лет. Например, это может быть прощение, там, не знаю, раздражение. Если человек этот экзамен не сдал, он всегда будет окружен людьми, которые будут его доставать, там, не знаю, провоцировать, которые будут его обижать, он постоянно всю жизнь будет на кого-то обижен, если не на одного, на другого, на третьего. А суть же одинакова, как бы. Все то же самое, только в разной обвертке. Разные люди, кажется, на самом деле это все тот же принцип. Нужно его сдать. Экзамен нужно сдать, и потом ты переходишь в другой класс, иначе ты будешь на втором, в этом второгодником будешь всю жизнь. Фотография, которую вы видите, это Артур и Виктория Куриленко. Артур был долго руководителем молодежи в нашей церкви. Когда они поженились, уехали в Калифорнию, 7 с чем-то лет они не могли иметь детей. Это уже для них был большой вызов, молитвы, переживания. И, наконец-то, после долгого ожидания, когда она забеременела, примерно плюс-минус в этот период, она узнала, что она заболела раковым заболеванием, лимфоузлы и щитовидка. Щитовидку ей вырезали. Это операции, процедуры, тесты, страшные прогнозы, беременная молодая семья и мама. Вы представляете, сколько они пережили? После того, когда она родила ребенка, ей настолько давали такую дозу радиации, что она не могла находиться вместе с ребенком и не могла находиться даже в одном доме со своей семьей. Муж купил RV, поставил во дворе, и молодая мама сама одна ночевала в RV, а муж с ребенком был дома. И все, что она могла только выглядывать из окна, как ее муж прогуливался с ее ребенком, а она могла только плакать и смотреть. Не имея никакой гарантии, будет ли она жить, сколько она проживет. Прошло время, сегодня у них 3 детей, она жива-здорова. И вопрос, который всех волнует. Вика, скажи, вот ты это пережила, ты бы, понимая эти принципы, вот Писания, ты бы хотела пережить что-то подобное еще раз? Глубокие вопросы не дают быстрых ответов. И после, наверное, взвешивания серьезно жизни, она ответила, честно, нет. Не хотела бы еще раз через это проходить. Но я не жалею, что я через это прошла. Вам хочется спросить, почему? Почему ты не жалеешь? Столько боли, столько страданий. Вы понимаете, как меняются молитвы человека? Вы понимаете, как меняется личность всех, кто вокруг нее, всех, кто смотрит и знает, на нее смотрит? Как формируется человек внутри? Вы представляете, какая происходит переоценка ценностей? Как приоритеты в жизни меняются. А если бы я вам просто предложил, давайте мы поменяем приоритеты, ценности. Никто не против, но никто их и менять не будет. Но Бог, который заинтересован в более глубоком процессе в человеке, намного глубже. Вот это вот, наверное, то, что я пытаюсь передать, если Бог мне даст сил найти правильные слова. Бог заинтересован в процессах внутри человека, в очень глубоких внутренних духовных процессах. И каждый их проходит на разном уровне, в разное время, но каждый приходит к такому пику, который называется «ты ничего не можешь изменить». И тогда первый пункт – дай возможность Богу формировать тебя. Слава Богу за то, что сегодня эти примеры людей, которые среди нас, они нам дают хорошие, хорошие примеры для нас сегодня, для подражания. И, конечно же, друзья, нам иногда кажется, что я влиятельный, когда я на высоте. Я такой успешный, такой крутой, блатной, там у меня столько всего есть, и я влиятельный. Но не забывай, что ты влиятельный, когда ты проходишь через огонь. Когда ты проходишь через пресс, стресс, когда тебя раздавливает жизнь, и все на тебя смотрят, в этот момент ты очень влиятельный. Когда ты такой успешный, и так все, бабочки летают, и все так легко и хорошо, и ты там пробуешь влиять, ну, нормально как бы, но так себе, да? Но когда ты проходишь через огонь, и ты реагируешь правильно, и ты как-то говоришь по-другому, и ты ведешь себя по-другому. Какое там мощное влияние. Я помню, когда мой отец заболел раком, и когда ему врач сказал, что тебе вам осталось жить полгода, я помню, как мы получали письма из разных штатов, даже стран, из там Азии, Казахстан, там Туркменистан, где люди писали, насколько касалось их слова, какой вес имело его слово, его проповеди, его свидетельство. Когда человек проходит через огонь, помни, когда тебе тяжело и трудно, когда ты плачешь, помни, твое влияние колоссальное. Ты как свеча догорающая, но ты светишь. Если ты правильно реагируешь, ты светишь. Потому что все, что делает Бог, друзья, даже если нам оно не совсем понятно, помните, Бог всегда все делает со смыслом и обязательно приведет к хорошему результату. Да, это не просто там мультики, это настоящая жизнь. Поэтому вывод, принцип на экране, когда ты не можешь изменить обстоятельства, позволь Богу изменить твое сердце. Я с вами. Я тоже здесь, оно как-то так зависаю. Мне тоже это не совсем нравится. Я такой же человек, как и вы. Но это принципы, которые я вижу в Писании. Пункт номер два. Если ты ничего не можешь изменить, выбери прощение. Как это связано с этой темой? Прощение, там, ты ничего не можешь изменить. Когда человек страдает, во-первых, когда мы теряем контроль, мы страдаем. Это очень тоже важно. Когда ты теряешь контроль, ты страдаешь. Вот, например, заболел человек, и ты же ничего не можешь сделать, и вот этого мы страдаем. То, что боль, это само собой, но у нас нету рычагов. И вот, когда вот мы страдаем, нам свойственно искать виноватого. Кто же виноват в том, что я страдаю? Так просто такая у нас бывает реакция. И вот здесь есть риск, зарождается горечь, месть или зло. И здесь хочется предупредить, не допускай обиды на Бога, на себя или на людей. Иосиф, например, он для нас является этим примером прощения, который простил тех, которые покалечили его судьбу. Бытие 45 глава, он говорит такие великолепные слова. «Не печальтесь, не жалейте, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал». И ты так смотришь, думаешь, ну такая себе история, духовная, такая пышная, красивая. А вы знаете, что я думаю? Вот он до этого момента, лет 10 назад, наверное, не смог бы так сказать. Вы тоже так думаете? А теперь вы представляете, какие... А если ему вот в тот момент, 10 лет назад, говорили, Иосиф, надо прощать. Он говорит, я это уже миллион раз слышал. А тут он проходит школу, такую школу. И потом он уже... Так это уже говорит как бы от сердца, из пережитого. И где-то в этих ситуациях он разглядел даже Бога в этих испытаниях через зло, которое сам пережил. Здесь важно еще сказать, что Бог не является источником зла. Грех, испорченная человеческая природа, вот они причиняют зло и боль. А Бог в нашем случае есть преимущество в том, что Он даже это зло может обратить в добро. Евреям 12:15 написано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы никакой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и не осквернились им многие». Вы когда-нибудь думали, что благодати можно лишиться? Для христиан благодать – это очень важная вещь. Написано: «Благодатью вы спасены». Представляете, весь наш финальный цель, путь христианства – это спасение, и невозможно без благодати. Все, что мы можем хорошее как-то изменяться, это благодаря вот Духу Святому, Его благодати, которую Бог работает в нас. А здесь представьте себе, что человек может попасть в категорию, в этот, запутаться в жизни и лишается благодати. И контекст здесь идет речь о непрощении. Написано там: будьте осторожны, чтобы горький корень, Евреям 12:15, не посеялся, не возник в вас. А непрощение – это вот то, что начинает зреть вот так вот под землей, оно невидимо. Это вот обида, она внутри, где-то там зарождается, раздувается, квасится, и она обязательно прорастет. И Христос, Библия предупреждает нас, Писание, что это принесет вред. Поэтому непрощение – это очень духовная штука и опасная. 2 Коринфянам 2:10 написано: «Простил раз вас ради лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы». Когда ты находишься в этой позиции, ты ничего не можешь изменить. И есть люди, которые тебя поставили в эти условия. Так вот ты попал и страдаешь из-за них. Помни, вот здесь опасность, чтобы горький корень не зародился. Потому что везде, где непрощение, там и сатана. В английском переводе там написано... В одном из переводов написано, чтобы ядовитый корень не зародился в тебе. То есть это яд, который отравляет тебя изнутри. Если человек задыхается от саможалости, он себя разрушает. Саможалость – это когда человек говорит: я такой несчастный, мне так не повезло в жизни, за что мне такое терпеть, я что, самый хуже, я самый грешный, как бы, все так несправедливо. Это называется саможалость. Человек квасится в этом, фокус на мне, и он сам себя разрушает. Нужно убрать фокус с себя, фокус перевести на Христа, вот это начало твоего исцеления. И нужно вот эти корни, все это отпускать. Смотрите, как духовный мир работает, особенно в сфере непрощения. В нашей церкви служение внутреннего исцеления, думаю, вам расскажет достаточно свидетельств о том, как люди, которые живут в непрощении, насколько к ним дьявол имеет доступ. Как эти злые духи начинают их мучать. Иногда это может привести к одержимости. И во многих случаях простая банальная проблема – непрощение. Человеку иногда сложно это признать. Признать. Не просто знать, что непрощение – это плохо, а признать, что это у меня оно есть. И здесь, конечно, сатана, как написано, приносит большой ущерб. Три последствия у вас на экране. Это вывод. Первое. Если человек не прощает, отсутствие Божьего прощения в твоей жизни или закрытое небо. Бывает, что человек стучит в небо, просит у Бога какой-то помощи, каких-то там перемен, и он думает, что у него с Богом все налажено, он в контакте. Но здесь написано в Матфея, простите, Иоанна 9:31. Грешников Бог не слушает. Неожиданно, правда, прозвучало? Из того же Священного Писания. Но кто чтит Бога и творит Его волю, того слушает. Конечно же, грешника кающегося, обращающегося к Богу, это Бог слышит, это другой вариант. Но когда человек вот в этой зоне, где он запутался, и он живет в непрощении. Он и в церковь ходит, он и молитвы произносит, и Библия есть, все есть. Но он живет в горечи. А написано, что Бог таких не слышит. Написано в Писании, что Матфея 6 глава, что если мы не прощаем, то Бог нас не прощает. Вы понимаете, какое это опасное положение? Дальше второе. Эмоциональное страдание. Обида, яд для души. Человек может не осознавать, насколько эмоционально он страдает, мучается. Это же все проходит через душу. Она эмоции, слезы, боль страдает иногда. Это не, духовная несвобода. Вот почему здесь тоже важно прощение. И третье – это воздействие сатаны на твою жизнь. Это открытая дверь для врага. Мы об этом уже достаточно сказали. Это ты даешь этим право дьяволу действовать в твоей жизни. Поэтому сегодня вспомни, кого ты должен простить. И отпусти. Помни, прощение – это не то, что я не чувствую, вот что мне хочется. Это нет ничего общего с твоими чувствами. Прощение – это выбор. Это повиновение Его Слову. Пусть Бог тебе поможет сделать этот шаг. Третий шаг – это прославляй Бога жизнью. Когда ты в своей жизни ничего не можешь изменить, прославляй Бога жизнью. Почему это важно? Потому что когда человек попадает в страдания, у него часто пропадает желание жить. Слышали? От подруг подобные истории. Просто вот жить не хочется. Мучение, страдание, не жизнь, а существование. Но самое хуже, ничего не можешь изменить. А, например, еще скажем, если ты похоронил близкого, ты уже не вернешь его. Если потерял семью, брак распался, ты уже не можешь это вернуть. Ты в таком разочаровании, твоя боль так настолько неугасима. Потерял отношения с детьми, например, с людьми. Ты уже не можешь вернуть прошлое, и тебя настолько это давит, что жизнь теряет смысл. Если тебя раз кинули, два раза обманули, три раза обманули, кинули, ты уже думаешь, какой смысл, для кого? Уже любимого рядом нету, того нету, деньги потерял, доверять уже никому не хочешь. И ты думаешь, зачем жизнь? И приходит апатия, безразличие. Помни всегда, это всегда идея дьявола. Потому что Божья альтернатива – живи ради Бога и жизнью прославляй Бога. Дьявольская идея, апатия, популярное слово в Америке – «I don't care». Все знают, что это значит? Мне все равно. «I don't care». И здесь важно знать снова, Писание, Дух Писания, живи ради Бога. Пару подтверждений этих текстов, 1 Коринфянам 10:31 написано, едите ли пьете все,

Является Бог, имеется в виду жизнью, твоими поступками, словами. Ты выражаешь Бога, ты представляешь Бога, ты невидимого Бога делаешь видимым, потому что наша цель – стать подобными Христу. Вам не кажется, это высокие цели, высокая планка, и это очень глубокие процессы? Это все веду к тому, чтобы мы поняли, что христианская жизнь – это не просто игра в церковь. Это очень глубокие процессы. И здесь, конечно, можно еще сказать, ну, а если я устал, у меня нет ни сил, ни способностей. И для вас есть тоже Писание. Павел говорит, сила моя совершается в немощи. Да, друг, я знаю, что ты устал. Есть ситуации очень-очень трудные. Но помни, в немощи тоже Божья сила совершается. И даже в той немощи ты можешь влиять, показывая Бога, если ты правильно реагируешь. Потому что на тебя все смотрят, как ты проходишь эту долину и пустыню. И этим ты прославляешь Бога и других заряжаешь, ободряешь, утешаешь. Либо задыхаясь в саможалости. Другой вариант – это утешай других. Пусть твой опыт, если даже ты ничего не можешь изменить, пусть твой опыт поможет кому-то. Это не просто моя идея. Так написано. 2 Коринфянам 1:4. Чтобы мы могли утешать других, находящихся в скорби, тем утешением, которым Бог утешил нас. Поэтому, если сегодня ты ничего не можешь изменить, помни, у тебя тоже есть миссия. И здесь снова дьявол предлагает альтернативу. Ты что, какое утешать, какое служить? Ты сам, смотри, тебе там не дали внимания, там не додали, там не полюбили, там не посетили. Вот она, атака и альтернатива. Нет, ты утешай других. Школа. Правда? Такого высшего пилотажа. И последний пункт. Уповай на Бога. Он с тобой в страданиях. Почему вот здесь важно сказать «уповай на Бога»? Потому что я знаю, что когда ты ничего не можешь изменить, здесь важно это проявить. Мы все пели, что я уповаю на Бога. Мы все думали, что я уповаю на Бога. Но приходит время практики. У кого-то было, у кого-то сейчас, у кого-то будет, у кого-то уже на несколько раз. Но приходит время практики. Помните, Бог говорит, я вел. И я проверял. И здесь как важно знать, что Бог с тобою. Это важно знать. Это снова принцип Писания. Это не просто мои идеи. Я это прочитаю в Библии, что даже в страданиях Бог с тобою, если ты Ему верен. Знаете, как ребенок, который проходит медицинскую процедуру, операцию, он боится как бы. Он говорит, пап, побудь со мной. А папа, мама ничего в принципе не могут изменить. Насколько ребенок, ему положено перенести боль, сколько он ее перенесет физически. Но присутствие папы помогает пройти. Вот так вера в Бога помогает пройти через этот сезон. Вот если мы снова вспоминаем Иосифа, сколько боли пережил человек, невиноватый, молодой, вся жизнь впереди, и предательство, и клевета, и тюрьма, и рабство. И на фоне этого вдруг Бытие 39:2 звучит такая мощная фраза, как гром с неба. И был Господь с Иосифом. Это же только одна цитата, это целая проповедь. Можно ее прочитать и идти домой. И размышлять себе, как это? Подожди, Иосиф?
Это то, о котором вот это мы знаем, который вот это в яме там во рву, в одном, в другом, в рабстве.

0: тюрьме это и был Бог где? Где был Бог? С ним. А как мы интерпретируем, что значит Бог со мной? Вот смотришь на человека со стороны и думаешь, о, ну конечно, конечно. Посмотрел так, видон прикинул, там машина, дом, улыбается, как бы Инстаграм проверил. Ну, вот это Бог с ним. Вопрос какой? Видите, критерии у Бога другие. Когда Бог говорит о близости и говорит, что вот да, я был с ним, то здесь хочется разобраться, как это Бог был с ним, как это, почему это Бог был с ним, что спровоцировало это и как называется вот эта божественная близость. И здесь хочется сказать, что божественная близость – это не внешние факторы. Божественная близость – это не материальное благо. Божественная близость – это не физический успех. Божественная близость – это внутреннее состояние сердца. Когда внешне может быть все ужасно, все болит, и все кажется, что там Бога нет. Фараон сказал людям вокруг него, смотря на Иосифа, говорит, это человек необычный. Найдем ли мы человека такого в нашем окружении, в нашем царстве, в котором был бы, Бытие 41, Дух Божий? Оу. Так вот она суть. Дух Божий, который стал причиной его правильного поведения, реакции, верности Богу через все страдания и испытания. Оказывается, друзья, близость Божья – это внутреннее наше состояние Духа. А каким же должен быть этот Дух, чтобы Бог был близко? И вот в следующем стихе, на следующем слайде, смотрите, там ответ. Дух Господь близок к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Заметьте, близок Господь. Близок. Близость Божья, она связана с состоянием Духа, а не с внешними факторами. Но возвращаясь к цитате, которую вы видели на экране, это принцип, который мы тоже сегодня делаем вывод, что все, что делает Бог, присутствие Бога, это не значит отсутствие страданий. Божья близость не гарантирует легкую жизнь. Можно цитату? Но гарантирует смысл и хороший результат. Не гарантирует легкую жизнь, но всегда смысл и хороший результат. А теперь в заключение 4 пункта на экране. Если ты ничего не можешь изменить, первое. Позволь Богу формировать тебя. Второе. Выбери прощение. Третье. Не теряй мотивацию. Пусть апатия тебя не задушит. Прославляй Бога жизнью. Даже в немощи. И последняя практика. Уповай на Бога. Он с тобой в страданиях. И был Господь с Иосифом. Я благословляю вас и вдохновляю вас, чтобы эти принципы Писания, они сегодня помогли нам увидеть смысл и вдохновили вас держаться дальше за Бога. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы. Если вы нуждаетесь, чтобы о вас помолились, вы можете выйти вперед. Мы всегда предоставляем такую возможность в церкви. Если вам хотелось бы сегодня принять Иисуса как своего Спасителя, признать себя грешником и, может быть, впервые сказать: «Христос, я верю в Тебя, как в Господа», вы можете прийти, об этом тоже сказать, и мы о вас помолимся. Если вы верующий, уже спасенный, но вам тяжело, вам трудно, вы вот в это все было о вас, и вы хотели бы, чтобы о вас помолились, вы нуждаетесь, вы верите в силу молитвы, мы о вас тоже готовы помолиться. Давайте мы помолимся Богу, пусть это будет искренно, пусть это будет честно, пусть это будет глубоко, глубоко, глубоко. Я хотел бы пригласить молиться всех, тех, кто смотрит онлайн, даже если вы едете за рулем, на диване сидите, смотрите трансляцию, давайте мы помолимся. Вот как вы можете, просто для Бога так важна искренность. Вот эта волна, вот эта тональность искренности для Него настолько важна. Вот честно прийти и сказать: «Господь, ну вот я в таком сезоне настолько устал, настолько разбит, настолько ничего не могу изменить». Обращайтесь к Богу. Если ваше сердце уже настолько порезано, изранено, и медицина там бессильна, там невозможно залепить лейкопластырем, там нужен Бог, там нужен Бог. И вот здесь вот я хочу вас ободрить, друзья, что даже зло Бог может обратить в добро. Давайте мы будем молиться. Я вас приглашаю, церковь, молиться, не ждать, молиться, не просто пережидать, пока молитва закончится, но молиться. Я приглашаю молиться всех, от старшего до младшего. Даже если вы не умеете красиво, духовно молиться, как вам кажется, для Бога важна искренность, искренность. Просто молись Богу твоему, обращайся к Нему сейчас, сейчас, говори к Нему, говори, изливай душу, боль. Если не можешь простить, скажи: «Господь, не могу отпустить, не могу простить». Не нужно отвергать это, нужно признавать эту боль, это нормально. Но нужно сказать: я выбираю прощать. Господь, держи меня, я в Твоих руках, я выбираю прославлять Тебя. Да, церковь, возвышайте ваш голос, это время молитвы, это время молитвы. Сейчас вы молитесь, каждый своему Богу, своему Господу. Давайте мы все будем молиться сейчас. Пусть эта молитва, она вас поднимает. Пусть эта молитва, она вас исцеляет. Пусть эта молитва вас врачует. Дух Святой, написано, Он утешитель. Его миссия на земле не закончилась. И Он до сих пор сегодня на земле. Он, где двое или трое собираются во имя Его. Поэтому Он здесь среди вас. Обращайтесь к этому Святому Духу, который так много нам в жизни делает. Настолько Он ценен, насколько Он нам важен, насколько Дух Святой сегодня может сделать великую работу в твоем сердце. Друзья, это так важно помнить, что мы имеем доступ к Духу Святому. Аллилуйя Тебе, Господь, мы Тебя славим, мы Тебе поклоняемся, мы Тебя благодарим, мы Тебе молимся, мы вместе, Господь, стоим сейчас в храме, и мы вместе, Господь Боже, ожидаем милости.
1: А у вас бывают с небом встречи, от которых радость умножается, от которых сгорбленные плечи к благодатной жизни выпрямляются? Встречи, направляющие к свету, встречи, укрепляющие в Господе, где слышны небесные ответы на неразрешенные вопросы все, где душа, уставшая в дороге, на руках Всевышнего покоится. Встречи эти с Богом диалоги, со святой могущественной Троицей. Ранним утром или в поздний вечер небо дарит сердцу вдохновение. Хорошо, что есть такие встречи, встречи наивысшего значения.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Мы видим все, что в мире происходит. Зло больше набирает оборот. Из злого сердца только зло исходит. Но жатва обязательно придет. И счастлив тот, кто не дышал злобою, кто ближнему служил всегда добром. Не будет тот с протянутой рукой, его благословенный будет дом. Но жало то, кто с ближним не считался, и оскорблял его, и унижал, превозносился, гордо надбивался, и о последствиях всех забывал. Но есть на свете суд неоспоримый, что строго проведет черту, объявит приговор неповторимый и вмиг откроет сердце наготу. Не скрыться от него, не откупиться. И что ответит человек, когда возмездие придется совершиться за все его прошедшие года? Слава Богу!

Дорогие дети, в прошлый раз мы окончили историю пророка Елисея. О многих героях веры привелось нам говорить в прошлом, и некоторые из них были женщины. А вот сегодня мы будем говорить о девочке. Наконец-то герой нашей истории не мужчина и не женщина, а ребенок, девочка, пленница. Вот послушайте, что я расскажу вам сегодня. На север от израильтян лежала Сирия, жители которой не знали живого Бога, и потому были идолопоклонниками. Когда Елисей был еще пророком в Израиле, сирийцы иногда нападали на израильтян и захватывали в плен женщин и детей. Сирийцы имели сильного и смелого военачальника по имени Нейман. Это был великий человек и уважаемый, и отличный воин, но прокаженный. Проказа в то время была болезнью неизлечимой, но в наше время при помощи антибиотиков ее можно только держать под контролем, но не излечивать совершенно. Вот какой ужасной болезнью был болен этот славный и смелый человек. Сирийский царь уважал и ценил Неймана. Но при всей своей власти и влиятельности ничем не мог помочь ему. Во время одного из походов на израильтян Нейман привел пленных, и среди них оказалась еврейская девочка, которую он отдал своей жене, чтобы она служила ей. Когда девочка увидела, как страдает ее господин, она сказала жене его: «О, если б господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Жена рассказала это Нейману, а тот пошел и рассказал царю сирийскому. Царь сказал: «Пойди туда, а я пошлю письмо царю израильскому». Нейман взял с собой серебро и золото для пророка и письмо от царя, в котором говорилось следующее: «Вместе с письмом посылаю тебе слугу моего Неймана, чтоб ты снял с него проказу его». Израильский царь возмутился и испугался и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял проказу с человека сего? Это он просто ищет предлога для того, чтобы враждовать со мною». Когда услышал Елисей пророк обо всем этом и о печали царя израильского, он послал человека к царю с такими словами: «Что ты печалишься и страшишься? Пусть он придет ко мне, и пусть узнают они, что есть пророк в Израиле». Нейман приехал на конях своих и колеснице и остановился у входа в дом Елисея. Елисей выслал к нему слугу своего, и тот сказал Нейману: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело у тебя, и будешь чист». Нейман обиделся и разгневался на Елисея за то, что он даже не нашел нужным выйти к нему, но выслал слугу своего и сказал: «Вот я думал, он выйдет и станет, и призовет имя Господа своего, и возложит руку на место больное, и снимет проказу с меня. Разве реки сирийские не лучше всех вод Израиля? Разве не мог бы я омыться в них и очиститься?» Нейман отвернулся и удалился во гневе, и никак не мог побороть злобы своей, хотя очень хотел исцелиться. Тогда подошли к нему слуги его и уговаривали его: «Ну что тебе стоит? Если б что-то важное просил он тебя сделать, разве не сделал бы ты? А тем более, если он только сказал тебе: омойся и будешь чист». Нейман подумал и пошел к Иордану и окунулся в воду 7 раз, и обновилось тело его, как тело ребенка, и очистился. В радости возвратился он к Елисею и при всех слугах сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Прими же дар от меня». Но Елисей не пожелал принимать плату за доброе дело свое, которое сделал делом Господа. Тогда Нейман попросил себе земли, чтобы построить жертвенник, потому что теперь он решил никогда не приносить жертву идолам, а только Богу живому, силой которого он теперь впервые познакомился. Так, по слову милой пленницы, исцелился великий военачальник. Она могла бы таить на него зло в сердце, ведь он увел ее в плен и лишил семьи. Но она любила Господа и никому не желала зла. Добрым своим поступком она приобрела душу для Господа. Великий человек решил служить живому Богу, и я уверена, что многие последовали его примеру. Не бойтесь делать малые добрые дела, они часто ведут к великим последствиям. Наши малые 15 минут, из которых только половина отдана библейской истории, тоже питают многие души, и мы верим, что приведут многих к вере в живого Бога, Творца неба и земли, и через эту веру они найдут вечное спасение для душ своих. Малое добро, как малое зерно, при
приносит много плода. Не одно ли зерно кладем мы в землю? И кто из вас считал зерна в колосе? Сколько их там? А ну посчитайте когда-нибудь. Так умножает Господь наши слабые старания, если мы стараемся во имя Его и для Его славы, а не для нашей. Не беря себе вознаграждения, как не взял его от Неимана Елисей. Сейте, дети, зернышки добра, любви, милосердия, прощения, и соберете обильный урожай для Господа, урожай живых душ, спасенных навеки при вашем содействии, вашем старании и любви. Дорогие дети, наша библейская история была о девочке-пленнице. А сейчас я расскажу вам рассказ о мальчике, которому пришлось жить среди солдат. Его отец служил в армии, и мать жила при нем. Мальчик родился в военном лагере. Отец погиб в одном из военных действий. Мать вскоре умерла с тоски. Мальчик рос среди солдат, окруженный их грубой речью, безнравственным поведением. Но все это как бы не касалось его, и даже полковник считал его святым. В полк прибыла группа рекрутов, и вскоре поступили жалобы на них. Было донесено о нескольких случаях грубого нарушения дисциплины. Ночью кто-то опрокинул и повредил мишени, и обвинение пало на кого-то, кто жил в одной палатке с сироткой-мальчиком, которому тогда было уже 14 лет. За такое преступление полагалось наказывать плетью для острастки других. Офицер предложил всей палатке выдать виновного. Все молчали. Тогда он сказал, что наказаны будут все. Все получат по 10 ударов плетью. Вдруг послышался смелый голос мальчика. «Полковник, вы сказали, что если виновный признается, наказан будет только он, а остальные будут свободны. Я готов принять наказание. Могу ли я принять его немедленно, сейчас же?» Полковник был настолько поражен, что не мог выговорить ни слова. Но потом он в гневе и с отвращением обратился к солдатам. «Неужели среди вас нет никого достойного звания человека? Неужели вы все настолько трусливы, что позволите этому мальчику нести за вас наказание? Ведь вы же прекрасно знаете, что он невиновен». Молча и угрюмо стояли солдаты, и полковник обратился к мальчику, глаза которого, полные мольбы, были устремлены на него. Полковник еще никогда в жизни не находился в таком положении. Он знал, что его решение должно быть таким же твердым, как решение мальчика нести наказание. С болью в сердце он отдал приказ. Мальчик лег покорно с обнаженной спиной, и удары посыпались на него один за другим. Прежде чем плетка опустилась на спину мальчика в пятый раз, из толпы солдат послышался хриплый голос. «Оставьте! Оставьте! Не он сделал зло, но я! Положите меня вместо него!» Это был голос самого буйного из всех солдат. С выражением страдания на лице он поднял тело мальчика и увидел на лице его улыбку. «Не беспокойся, Джим! Ты теперь свободен. Слово полковника не может быть нарушено». Голова мальчика наклонилась вперед, и он потерял сознание. На другой день полковник посетил мальчика в походной больнице палатки. Ему сообщили, что мальчик при смерти. Он лежал высоко на подушках, и у ног его сидел Джим, вместо которого он понес наказание. Джим взволнованно повторял: «Зачем ты сделал это? Зачем ты сделал это?» «Потому что я хотел принять наказание за тебя, в надежде, что это поможет тебе понять, почему Христос умер за тебя». «Христос умер за меня?» — спросил Джим. Он не знал этого. «Да, Он умер за тебя, потому что любил тебя. Я люблю тебя, Джим. Но Христос любит несравненно больше. Я пострадал только за один твой грех, а Христос принял на себя все твои грехи, которые ты совершил и совершишь еще в жизни. Это наказание было смерть. Христос умер за тебя». «Как может Христос иметь что-то общее с таким гадким человеком, как я? Ты ведь знаешь меня. Он умер, чтобы спасти именно гадких. Как можешь ты противиться такой любви?» Христос говорит: «Слышащий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Не примешь ли ты его сегодня?» Полковник смотрел на эту сцену со слезами на глазах и видел, как грубый, злой Джим упал на колени у постели мальчика и, покаявшись, принял Христа в сердце. Мальчик положил ему на голову руку, и странный свет появился у него в глазах, но тут же навсегда погас.

Мы служить Христу хотим, маленькие дети, свет спасения нести грешным на планете. Пусть об имени Христа люди все узнают и Небесного Отца в жизни прославляют. Пусть несется весь любви, вечного спасения. Пусть узнают во Христе от греха прозрения. Мы служить Христу хотим, верить и молиться. Грешник, поскорей приди, Богу поклониться.

0: Мите было 9 лет. Он жил с мамой, дедушкой, сестрой и братом. Отец его погиб в автомобильной катастрофе. Митя был тихим, интеллигентным и добрым мальчиком. Хорошо учился и не доставлял маме лишних хлопот, сознавая, что мама поздно возвращается, так как вынуждена много работать, чтобы обеспечить семью. Среди ребят Митя не был заводилой, но охотно участвовал во всех играх. Как-то в сентябре Генка, который жил с Митей в одном доме и учился в параллельном классе, предложил: «Пойдем потаскаем морковку». Огороды были неподалеку, сразу за соседским многоэтажным домом. Затею подхватили почти все ребята, но на грядке их оказалось только трое – Генка, Митя и Алик, тоже сосед по дому. Ботва была уже большая, но морковные хвостики едва достигали 5 сантиметров. Мальчики не успели выдернуть по 3-4 штучки, как вдруг услышали: «Вот они! Держи их!» Они бросились бежать по той же дорожке, по которой пришли, рядом с грядками у кустов, служивших естественным забором. Мальчики не видели, кто и где их ловит, а бежали, забыв обо всем. Алик проскочил, а Митю схватила какая-то женщина. Генка же благополучно миновал ее, так как она была занята Митей. Митя не пытался вырываться. В одно мгновение он понял, что жизнь кончилась, все пропало. Он самый несчастный. Скоро все узнают, какой он плохой. Одним словом, воришка. Особенно тяжело было огорчать маму. Державшая его за рукав женщина, в которой он узнал мать Юрки из их класса, продолжала его отчитывать, хотя он и без того сознавал себя падшим. Чтобы как-то смягчить ее, вызвать ее расположение, Митя не к месту и глупо спросил: «Вы Юрина мама?» Этим он будто хотел получить снисхождение. А женщина продолжала громко, Мите казалось, на всю округу распекать его, обещая рассказать о случившемся всем и маме.
1: «Ладно, иди», – неожиданно закончила она.
0: Митя побрел, куда глаза глядят. Приятели разбежались. Уже смеркалось. На душе было скверно. Как он посмотрит в глаза людям? Что скажет маме? Придя домой, Митя старался быть незаметным. Дед спросил, не хочет ли мальчик есть. На Митин отказ он подозрительно посмотрел на внука и добавил:
1: «Уж не заболел ли?»
0: Однако докучать ему не стал. Митя едва дождался прихода мамы и со слезами на глазах рассказал ей о происшедшем. Он говорил о том, какой он несчастный, что вся жизнь пропала, что ему нет прощения и уже ничего нельзя изменить. Мама попыталась успокоить Митю, сказав, что, конечно, очень плохо, что он залез в чужой огород, но хорошо, что он осознал свой грех и раскаивается, потому что Иисус, который любит всех детей, может простить и его. Она напомнила ему, что Бог послал своего Сына Иисуса на эту землю для того, чтобы непорочный, безгрешный Сын Божий принес себя в жертву за грехи всего мира. Не только взрослых, но и детей, чтобы все могли иметь жизнь вечную. «Надо попросить у Иисуса прощения, и Иисус простит. Господь обещал, и грехов ваших не вспомяну более. Надо доверить свою жизнь Господу и принять его в свое сердце». Митя и раньше знал о Боге. Видел, как молились дед и мама, но не вникал в суть, считая, что его лично это не касается. Услышав слова матери, Митя изумился. «Я тоже могу это сделать, и Бог простит?» «Конечно», – заверила мама. Митя тотчас встал на колени и начал страстно молиться. Он горько каялся и в слезах просил прощения. Мама молилась вместе с ним. Утомленный мальчик заснул сразу, и приснился ему страшный сон. Он в какой-то узкой металлической трубе, где темно и грязно. Он по горло в чем-то липком, клейком, смолистом. Все это перемешано с птичьими перьями. Вокруг неизвестные животные, которые пытаются ущипнуть, укусить, поцарапать его. Митя, выбиваясь из сил, ползет по этой трубе, пытаясь выбраться к свету. Свет ясно различим впереди. Надо только добраться до конца трубы. Наконец мальчик, обдирая в кровь руки, плечи и бока, края трубы, с трудом выбирается из нее. Он ощущает, как вместе с толстым слоем грязи, смолы, с перьями, с болью, с него сходит кожа. Он выбирается к ослепительному Божьему свету. Тело его покрыто новой, чистой, розовой, нежной кожицей. Митя проснулся от лучей яркого света, пробивающихся сквозь кисею занавески. Солнечные зайчики играли на его лице. В школе его ждал сюрприз. Все вели себя так, словно не было вчера его ужасного поступка, словно не было той подавленности, безысходности, тупика, из которого нет выхода. Похоже, что Юрка ничего не знал. Его мама, наверное, не рассказала ничего ни ему, ни родителям других ребят, ни соседям. Генка и Алик тоже ничем не показывали, что вчера что-либо случилось. И Митю осенило. Он вдруг понял, что произошло, и окончательно уверовал. Ведь так и должно быть. Иисус верен своему слову. Грехи искренне покаявшегося Иисус убелит, какими бы черными они ни были. Он их забросит за спину и не воспомянет более. Иисус вытравил Митин грех из памяти и Юркиной мамы, и Генки с Аликом. Для них всех как бы ничего не произошло. Митя лучился от восторга. Ему и самому вдруг стало казаться, что ничего позорного на самом деле и не было. Но Митя знал, что это только в глазах окружающих ничего не случилось. А для него происшедшее стало уроком на всю жизнь. Через 8 лет Митя принял крещение. На собрании он рассказал о своей встрече с Иисусом, о безграничной вере и любви к Господу. И о том, как он доверил Иисусу свою жизнь. Он говорил о радости, об уверенности в спасении. О том, как ему во всем помогает его вера и Господь, который живет в его сердце. Собравшиеся удивлялись, что Митя в таком раннем возрасте нашел Иисуса. Поражались неисповедимости путей Господних и радовались за Митю. Митя Дмитрий Аристархович прожил большую и сложную жизнь, в которой нередко сталкивался с различными искушениями. Дьявол подстраивал все так, что соблазны, даже в сравнении с 3 неспелыми морковными хвостиками, казались пустяками, мелочами, не заслуживающими серьезного внимания. Но Дмитрий Аристархович сразу вспоминал то давнее состояние безысходности, раздавленности и прощение, дарованное Господом, общение и желание не грешить более. И всякий раз с помощью Бога побеждал искушение. А окружающие уважали и ценили его за доброту и мягкость, честность и порядочность, верность и твердость во всех вопросах.

Научи меня бояться Бога, ни соседей и ни злых ребят, обходить грех дальней дорогой. Научи, пожалуйста, меня. Мама, научи любить Писание, утром рано Библию читать и ходить со всеми на собрание, а не просто бегать и играть. Вырасту и верующей буду, Богу стану искренне служить. Ничего я, мама, не забуду, только поскорее научи.

0: Дякую, тато.
1: Срочний пакет. Василий Мохов работал в геологической экспедиции. Вот уже третий месяц экспедиция исследовала районы глухой тайги за сотни километров от ближайшей железной дороги. Но Василию эта жизнь была как раз по душе. Он вырос в деревне среди таких же лесов. С детских лет он уже начал ходить с ружьем, охотиться за белками, рябчиками, глухарями. И вот теперь, бродя на лыжах по лесной глуши, он часто вспоминал давно прошедшие годы. Однажды утром, когда Василий с другими сотрудниками уже собирался идти на обследование горной сопки, к нему подошел начальник экспедиции. «Вася, хочу поручить тебе очень важное дело», — сказал он особенно серьезно. «Вот пакет, его нужно к завтраму доставить в районный центр. Завтра утром идет самолет. Понимаешь, надо успеть к отлету послать пакет авиапочтой». «Дело очень срочное», — повторил начальник. «Доставишь? Не подведешь?» Василий весело кивнул головой и взял пакет. Кому же, как не ему, охотнику, лыжнику, следопыту, и поручить такое дело? Через четверть часа Василий, захватив с собой немного еды, компас и карту, отправился в путь. Он быстро катился на лыжах по крепкому насту, покрытому пушистым, недавно выпавшим снегом. Северный лес спал глубоким зимним сном. Только изредка поскрипывали, будто стонали во сне старые ели. На ходу Василий сунул в карман руку, ощупал пакет. Еще раз вспомнились слова начальника экспедиции. «Завтра, чтобы доставить, умри, а сделай. Не выполнишь, все дело сорвешь, большое дело. Не подкачай, тебе доверяем». Василий усмехнулся. «Не подкачаю, будьте спокойны». Он присел на поваленную бурей сосну, вынул из кармана карту, компас, проверил направление, потом закусил немного и дальше в путь. На севере зимний день короток, всего 3-4 часа. Нужно засветло пройти как можно больше. Вновь потянулись навстречу лес, скалы, поляны и опять лес и лес без конца. А Мохов все шел. Уже начинало смеркаться. И тут вдруг перед Василием возникло неожиданное препятствие. Он вышел к огромной лесной гаре. Куда ни поглядишь, всюду впереди наваленный друг на друга полуобгоревший лес. Попробовал обойти, не удалось, все гарь да гарь, и конца ей не видно, может, еще десятки километров. Василий Мохов, как опытный охотник, знал, что значит застрять ночью на гаре. Залезешь — не выберешься. Но делать нечего. Нужно лезть, возможно, скорее, чтобы до темноты пройти страшное место. И Василий, как пловец в шторм, двинулся в опасный путь. Хватаясь за ветки, он то взбирался на стволы поваленных обгоревших деревьев, будто на гребне застывших волн, и белая ледяная пена инея обдавала ему руки, лицо, то он срывался и проваливался по пояс и глубже в снежную пропасть. Время шло, но гарь все не кончалась. Мохов начинал выбиваться из сил. От невероятного напряжения он так вспотел, что был весь мокрый. А мороз к ночи стал крепчать. Теперь только присядь отдохнуть, сразу закоченеешь, и пропал. Руки и ноги от усталости отказывались служить. В голову закрадывалась страшная мысль. «Не доберусь, не сдам пакет». Напрягая остаток сил, Мохов в сотый раз взобрался на ствол поваленного дерева. Огляделся и чуть не вскрикнул от радости. Впереди в густых сумерках показались очертания леса. Значит, гарь кончилась. Это придало Василию новый приток сил. Балансируя как акробат, он пошел на лыжах по лежащему толстому стволу. Перелез на другое дерево. Еще немного, вдруг лыжа у Василия поскользнулась, и он, не удержавшись, полетел вниз. Нога неловко подвернулась. Василий охнул от боли. ту же секунду раздался короткий сухой треск. Наверное, он сломал сук. Превозмогая боль в ноге, Василий поднялся, ощупал в кармане пакет, карту, компас. Все цело. Нога тоже не сломана, только очень болит. Но делать нечего. Вспомнились слова начальника. «Умри, а доставь». Мохов хотел уже двинуться дальше, вот только высвободить из сугроба застрявшие лыжи. Он потянул их и обмер. Одна лыжа переломана. Падая, он сломал ее. Все пропало, пронеслось в голове. Куда он теперь без лыж с больной ногою? Один, в огромном заваленном снегом лесу. Может, развести костер, подождать до утра, потом как-нибудь добраться до ближайшего жилья? Но к чему это? Все равно он уже не успеет выполнить к сроку задание. Василий почувствовал невероятную усталость, будто он весь онемел, даже боль в ноге почти затихла. Он прислонился спиной к дереву и закрыл глаза. «Не дело, замерзну», — шевельнулась в голове последняя мысль. Но Василий не открыл глаз. Сладкая истома разлилась по телу, клонила ко сну. И вдруг среди мертвой лесной тишины, где-то совсем близко, захрустели сучья. Василий вздрогнул, открыл глаза. Вновь вернулось сознание. «Что я делаю? Засыпаю в мороз». А сучья все хрустят. Мохов быстро обернулся. В каких-нибудь 30 шагах от себя он увидел огромную темную массу. Она шевелилась, что-то разгребая в снегу. «Медведь!» — сразу сообразил Василий. Мороз пробежал по телу. Он знал, как опасен стронутый с берлоги, бродящий зимой голодный зверь. Мохов сидел неподвижно, затаив дыхание. А медведь все ворочался, не уходил. И тут вдруг Василий вспомнил, как его учил дед. «Когда встретишь Мишку в лесу без ружья, пугни его хорошенько». Василий приподнялся, набрал в легкие побольше воздуха. «Да как!» — крикнет. «А-а-а-а!» Так что эхо по лесу раскатилось. Медведь подскочил, плюхнулся в снег и вдруг заворчал. «Ух, как напугал! Прямо сердце оборвалось!» Глядевшись, Василий увидел, что это вовсе не зверь, а человек. Мохов подошел поближе. На снегу сидел старик в меховой медвежьей куртке и в такой же шапке. Он тяжело дышал, с опаской глядя на подходившего к нему человека. «Что это ты так заорал?» — робко проговорил он. Василий сознался, что в потьмах принял его за медведя. Старик рассмеялся. «Ну и потеха!» Он оказался лесником из ближайшей сторожки и пришел сюда за хворостом. Через полчаса Василий и лесник уже сидели в жарко натопленной хате перед миской дымящихся щей. Старик, прожевывая хлеб, говорил: «Да, до города поди и верст 30 прямиком-то будет». Василий так и ахнул. Куда же ему с больной ногой? Значит, не поспеть завтра сдать пакет. А дело срочное. Хоть умри, а сделай. Дед внимательно слушал. «Так-так, говоришь, дело государственное, очень срочное. Ну, такому делу помочь нужно». Он кряхтя поднялся с лавки, подошел к печке и начал будить кого-то. «Анюша, вставай, запряги-ка Мишку. Паренька в город скатать нужно». С печки слез подросток, надел тулупчик, шапку и, сердито глянув на Василия, пошел из избы. «Вот сейчас внучок конька и заложит, а мы заправимся на дорожку». И дед опять принялся за щи. Пока старик с Василием ужинали, входная дверь вновь отворилась, и Ванюшка громко крикнул с порога: «Сбирайтесь! Запряг!» Лесник с Василием вышли из избы. Была уже ночь. И так темно, что в двух шагах ничего не увидишь. Тучи заволокли небо, начал падать снег. Василий с дедом сели в санки и тронулись в путь. Сразу же за сараем черной стеной надвинулся лес. В нем было еще темнее. Но дедов конь уверенно шел крупной рысью, с необыкновенной ловкостью поворачиваясь и пронося легкие санки между стволами деревьев. Василий только удивлялся. «Ну, дедушка, и лошадка же у тебя. Прямо как вьюн в воде извивается. Нигде не заденет». «Да уж, конек у меня природный, лесной», — отвечал старик. Они выехали на большую поляну. В это время из-за туч показалась луна. На миг все кругом осветилось голубым светом. Василий взглянул вперед на лошадь и чуть не вскрикнул. Протер глаза. Нет, не сон. «Что же это? Дедушка, на ком же мы едем?» — в недоумении спросил Василий. Дед рассмеялся. «А ты только сейчас разглядел? Говорил же тебе, конек у меня природный, лесной, лось это».
2: «Лось?» — еще более изумился Василий. «Откуда же ты его взял?»
1: «Да внучата из лесу с собой привели», — ответил дед. «Матку-то, небось, волки задрали. Он тогда мал еще был. Сам за ребятами увязался. На двор ко мне и пожаловал. Вот вырастил его, а теперь вместо коня приладил. В лесу за ним ни один рысак не угонится». Старик хитро подмигнул. «Ну что, паренек, к сроку-то на таком коньке поспеем, а и нет?» Василий с благодарностью поглядел на деда. «Поспеем, дедушка. Теперь раньше срока поспеем».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, крещение. По-еврейски это слово звучит «ат-бала». «Ат-бала». Оно означает очень простое такое слово – утопление. «Ат-бала» – это не погружение в еврейском языке, это именно утопление. То есть, если тебе сделали «ат-бала», то есть все. В этом очень хороший смысл. А по-гречески это «баптисмос». «Баптисмос». Вот по-гречески слово «баптисмос», оно носит немножко другой оттенок. Оно носит оттенок погружения. Но евреи использовали то и другое слово. То есть «отбала», «утопление». Это понятно было, утопить всю прошлую жизнь. Умер для греха. Почему? Павел говорит, что вы умерли, погреблись крещением в смерть. Потому что он подразумевает, когда вас погрузили, это погрузили вас, вынули. Но когда он говорит «погреблись крещением в смерть», он говорит «отбала с вами». Как же вам жить для греха, если отбала? И вот поймите, что крещение, учение о крещениях, вообще это уникальное учение, которое есть и в Ветхом, и в Новом Завете. Более того, оно было также и у языческих народов. Они понимали, о чем идет речь, и все понимали. По сути, это учение о смерти. Но учение о смерти в положительном значении для нас, я объясню. Вы помните, я рассказывал, по-моему, на миссионерской школе о языческом обряде. Своеобразная отбала была у них тоже. Человек, который утомился в жизни, устал от дел, который, ну скажем, расстроенный, потерянный, истерзанный. Язычники делали такой обряд. Давали ему выпить усыпляющего зелья и закапывали его в землю, в гробу, живую. И он просыпался там, под землей, в гробу. Потом его через некоторое время откапывали. Если он оставался жить, то его называли новым творением. То есть у него все отбала просто. Все древнее отбала, и теперь все новое. То есть он переносил такой стресс, этот язычник, что у него больше не было, ну, как бы, о прошлом даже воспоминаний. Если он был блудник, его больше не тянуло к женщинам. Если он был пьяница, он знал, что пить больше нельзя, потому что снова отбала. Но это было в языческих народах, вы понимаете. Точно так же, как завет совершался одинаково и у евреев, и у язычников. Через разрезание, пускание крови, съедение соли, обмен одежды. Мы об этом будем говорить очень подробно. Точно так же и крещение совершалось во всех народах, но оно имело разное значение. Вот такая вот отбала была у язычников. Они конкретно закапывали в землю. Но слава Господу, евреи не совершали членовредительства. Но все-таки, когда они делали отбала, они подразумевали утопление прошлой жизни. Левит 12 глава, 30 стих. «Восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его». То есть, если родится ребенок мужеского пола, было сказано, что восьмой день должно было совершиться над ним обрезание. Дело в том, что в Ветхом Завете обрезание, оно было также прообразом будущего крещения. Согласно закону Моисея, Бог вступал в завет с человеком только в момент обрезания этого человека. Почему? Что означало, символом чего это было? Во-первых, это было символом отмершей или умершей плоти. Это был символ непротивления Богу. И вот когда совершалось обрезание, это был прообраз, открывалась возможность для Бога кооперировать с человеком, а человеку скооперировать с Богом. И человек, не прошедший обрезания, он не мог быть в завете с Богом. Более того, он был чужим для Бога. Обратите внимание на это, очень важно. Как только смерть касалась крайней плоти человека, вы понимаете, нож, совершающий обрезание, это была смерть для крайней плоти, то есть смерть для части тела человека. Как только смерть касалась, и человек не оказывал противления, Бог вступал с ним в тот же час в завет. Бытие 17 глава, посмотрим. 11 стих. С 10 прочту. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Это будет знаком завета. Мы видим, что здесь совершалось обрезание по плоти. Однако, уже в Новом Завете, впервые мы видим это в Деяниях апостолов, Стефан перенес этот образ совершенно в другую сферу, в сферу духа. 7 глава Деяний апостолов, 51 стих. Жестоковыйные люди, вот эти люди, которые преследовали Стефана, они были обрезаны по плоти. Они все имели знания о Боге, у них у всех было теологическое образование, они все были религиозными деятелями, у них было обрезание, которое соответствовало крещению в Новом Завете. Помните, Павел говорил, что вы обрезаны обрезанием нерукотворения, говоря о крещении, что крещение – это тоже прообраз обрезания. Но несмотря на то, что они были обрезаны по плоти, то есть действие было совершено, Стефан говорит, вы все равно не обрезаны. То есть ваше сердце полно противления, ваши уши не желают слышать Слово Божие. Человек, который не прошел духовного обрезания, он является богопротивником. Я видел однажды такое видение, когда я проповедовал, была такая тема «Закон всесожжения». А тут я видел такой сгустившийся мрак, скинию священников, огромный костер, жертвы приносимые, крики животных, какой-то запах крови, и все это во мраке, потому что жертва-то приносилась в ночное время, уже считайте, в темное время дня. И я это увидел так, как обычно, но не представляют наши как бы вот обычные представления. Так же, как Христа мы можем видеть, да, вот, допустим, Христа в Новом Завете. Ну, как мы представляем его? Уходит такой Иисус с длинными волосами. Почему с длинными волосами? С короткими. У него не могло быть длинных волос. А говорит, как же не могло? Он же был Назарей. А там же написано в Библии Назарей, потому что из Назарета, а не потому что он дал обет Назарейства. Видите, какие простые вещи, и вот так вот в нашем сознании как бы дьяволу легко нам обмануть. Приходит видение, приходит Иисус с длинными волосами. Да, мы видим книги Откровения с длинными, но с белыми. Да. Очень легко, то есть наше мышление вот такое, как бы не очень внимательное порой. Так же и я представлял эту картину, как бы солнце, жарко, они приносят эти жертвы, но вечерняя жертва приносилась уже в темное время дня. Это был пылающий огонь, это было много пепла, это были крики животных, которых приносили в жертву, это были грязные в жиру, в крови священники, на них не было живого места. Это была грязная работа, поверьте, быть священником. Она и смотрит такая, трудная. Ефесянам 2 глава, 11 стих. «Итак, помните, что вы... некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками». То есть вы были язычники по плоти, которых называли иудеи необрезанными, а сами они были обрезаны чем? Плотским обрезанием, совершаемым руками. Колоссянам 2 глава, 8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным». Там сказано, те были обрезаны руками, но здесь вы тоже обрезаны, он говорит, но вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Как мы обрезаны? Бывшие погребены с Ним в крещении. Аллилуйя! В Нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. То есть мы обрезаны, бывшие погреблены от Бала с Ним в крещении. Аллилуйя! С одной стороны, мы видим, что крещение – это символ обрезания. И сам акт крещения, сам момент крещения в Новом Завете – это такой же, ну, скажем, значимый момент, как в Ветхом Завете был момент, когда обрезывали ребенка, вступающего в завет с Богом. Но, оказывается, мы видим, Стефан сказал, несмотря на то, что вы совершили обряд обрезания или обряд крещения, у вас нет обрезания духа, сердца. Если мы не пребываем в духовной покорности Богу, мы пребываем вне завета с Богом. Бытие 17 глава, 19 стих. Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, то есть рожденный от Духа, и поставлю завет мой с ним заветом вечный, и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Смотрите, здесь говорит Бог о двух сыновьях Авраама. Вы помните? Один был сын, рожден от служанки, а другой должен был быть рожденным от Сары, от свободной, от жены Авраама. Один от рабыни, от Агари, другой от жены. И вы знаете, что Писание утверждает, что Бог, повелевший обрезать Аврааму весь свой дом, увидел, что Авраам исполнил это. Авраам обрезал весь свой дом. То есть он всех, грубо говоря, крестил. И Измаил был обрезан, и Исаак впоследствии будет обрезан. 21 стих. Несмотря на то, что оба обрезаны, Бог утверждает: но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. Тот и другой обрезан, тот и другой человек крещен, но один пользуется благами завета с Богом, а другой ничего об этом не знает. И другой ничего не имеет, а этот получает благословение за благословение, обетование за обетование. Попадает в скорби, но выходит из них. Попадает в проблемы, но побеждает их. Потому что он говорит: Господь, иди сны у меня, не покаяюсь. Оказывается, можно иметь крещение, но не пользоваться заветом, который Бог дает и припишет. Я уже начал говорить на эту тему в прошлый раз. И по моему опыту, вы знаете, учение о крещении водой — это самое обширное учение, поэтому я хочу особенное внимание заострить на это учение. Я давал вам 21 главу из книги Откровения и приводил вам 19 стих. Там говорится об основаниях небесного Иерусалима. Там 12 камней в основаниях. Так я вам скажу, что каждый камень имеет определенное символическое значение. И каждый камень, если расшифровать его смысл, не все камни я имею способность расшифровать, но некоторые потом мы будем узнавать. Так вот, если расшифровать смысл каждого камня, он так по порядку, каждый и относится к одному из этих четырех тройственных учений, то есть 12 позициям, о которых мы будем говорить. И вот здесь сказано, что основание первое – это яспис. Вот это основание, яспис, этот камень, он как раз и соответствует и символизирует учение о крещении водой. Яспис, камень, был в нагруднике у первосвященника. И о ясписе также говорится в книге Откровений. И вместе с ним употребляются такие синонимы – чистый, кристалловидный. Многие авторы уверяют, что яспис – это, по сути, алмаз. И вот чистый кристалловидный кристалл, он является символом очищения. Вы понимаете, как удивительно взаимосвязаны вот эти прообразы? Итак, учение о крещении водой стоит под знаком очищения. Я приведу вам несколько мест из Писания, говоря о крещении. Давайте откроем основополагающие места. Марк, 16 глава, 16 стих. Здесь евангелист Марк говорит от имени Иисуса Христа, как бы цитирует его слова. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Явно из слов Иисуса мы видим, что крещение – это только один пример, потом мы приведем еще более неотъемлемая часть спасения человека. Давайте посмотрим Деяния 19 глава с 1 по 5 стих. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Духа Святого у веры?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». Это еще одно место из Писания, где говорится о крещении. И мы видим сразу два крещения. Крещение Иоаннова и крещение во имя Господа Иисуса. Хочется задать вопрос, что это за крещение водой? Для чего оно? Какая необходимость для нас быть крещенным? Какую цель Бог преследует в крещении водой? И, конечно же, нам очень важно увидеть, друзья, разницу между крещением, которое совершалось в Ветхом Завете, и Новом Завете. Давайте посмотрим еще одно место из Писания. Матфея, 3 глава, 6 стих. «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Дальше 8 стих. Он говорит, «Сотворите же достойный плод покаяния». И 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн является последним ветхозаветным пророком. Многие вещи, которые записаны в Евангелии, несмотря на то, что это Новый Завет, они относятся к Ветхому Завету. Они относятся к Новому Завету только тогда, когда Новый Завет вступает в силу. А когда Новый Завет вступает в силу? После смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Поэтому многие образы спасения, которые описаны в Новом Завете, до смерти крестной и воскресения Христа, мы относим к образам ветхозаветного спасения, как тот, например, распятый на кресте человек вместе со Христом висящий, которому он сказал, «Ныне же будешь со мною в раю». И Иоанн Креститель был никем иным, как последним пророком Ветхого Завета, который жил вот в этот переходный период, и цель его была приготовить народ к пришествию Господа Иисуса Христа. То есть собрать приготовленных людей. Вообще то, что он делал, вот это крещение, которое было названо Иоанновым, оно не было новым изобретением и не было каким-то вот совершенно неожиданным для евреев, атрибутом или, скажем, каким-то таким принципом. Все, что делал Иоанн, это было уже давно известно. Учение и род этого обряда, который он исполнял, пришел из учения пустынников, ессеев. Их называли сектой, потому что они были отделены И они очень сильно уделяли время именно понятию о святости. Они собирались в пустыне, чтобы ждать Мессию. И там в пустыне они неоднократно совершали крещение. Наступает новый день, ты омываешься, и все старое уходит, и начинаешь жить снова. То есть они тем самым как бы приготавливали себя к пришествию Мессии. Но, к сожалению, люди подобного рода очень часто впадают в горды. Так и случилось с Иисеем, когда Иисус пришел, они пропустили его, потому что они были заняты так своим освящением, так своей чистотой, что они просто не смогли увидеть на Христе того, кого они ждали. Но все-таки Иоанн Креститель, он не остался с ними там, в их, скажем, общинах Иисеев, но он взял вот этот образ, который понимали все евреи, образ омывания, приготовления. И крестил людей на Иордане. Толпы народа шли к нему туда, чтобы принять крещение. То есть он говорил: «Я крещу вас водой». Так как, когда вы креститесь, вы тем самым свидетельствуете, что ваша жизнь не в порядке, он говорил. Практически я просто транслитерирую и перевожу. Помните, в Писаниях сказано: «Открывающий беззаконие будет помилован», да? Но он говорит: «Я более этого сделать не могу, но идет за мною тот, кто будет вас крестить духом». То есть, иными словами, кто изменит не только ваш внешний образ жизни, но и внутренний. И вот иудей, который осознавал свою нужду в покаянии, он приходил к воде, и когда они совершали вот это крещение, они как бы записывались в ученики Иоанна, то есть создавали как бы вот такую группу, принадлежность которой говорила, что это люди, которые приготовились ждать Мессию, о котором проповедует Иоанн. Понимаете, значение крещения Иоанна. Это еще не была благая весть, потому что человек внутри не был изменен, у него не было нового сердца, у него не было нового духа, у него не было новой природы. И он не был еще освобожден, человек, от действующего в нем закона греха и смерти, который постоянно вел человека, ну, к желанию нарушить Божьи заповеди. Вы знаете, этот закон греха и смерти, о котором говорит Павел в послании к Римлянам в 8 главе, греха означает непреодолимое желание нарушить закон Божий. А почему смерти? Потому что, нарушив закон Божий, человек сразу испытывает чувство вины, чувство боли, физического распада, ощущение мрака и депрессии. Поэтому грех вызывал состояние, подобное смерти. И хотя это была еще не благая весть, но была уже надежда. Была надежда, потому что Иоанн собирал людей, которые этим крещением говорили, что они условились и решили ждать Мессию Христа, который должен прийти. Это было покаяние, то есть изменение мышления. Ведь в Израиле не ждали невершенного, уже не чаяли, не ждали Христа, не ждали Мессию, а просто совершенно верили себя вот всем религиозным законам и обрядам, которые исполнялись в храме каждодневно. И они уже не понимали смысла этих обрядов. Потому голос Иоанна был свеж и нов. Люди понимали, что не только соблюдение внешних форм, но что-то нужно изменить и в разуме человека. И когда они шли туда, это было покаяние, это было изменение мышления, это было собрание людей, учеников, ждущих креста. К сожалению, сегодня в церкви очень часто проповедуется крещение Иоанна с его ветхозаветной структурой вместо крещения во имя Господа Иисуса Христа. В церквях людей часто спрашивают: «А зачем ты хочешь креститься? А что такое крещение, ты понимаешь?» И человек сразу отвечает выученной фразой, которую более-менее подготовился, говорит: «Это обещание служить Богу доброй совестью». Вроде бы по сути правильно, но это только очень малая часть, о чем говорится в крещении. Я замечал, как в многих церквях, особенно в протестантских, конечно же, баптистских, пятидесятнических, часто создавалась такая атмосфера нагнетенности, чтобы человек мог креститься.
2: Его как бы тестировали, не мало ли он просит о крещении. И говорили: нет, брат, ты недостаточно еще осветился, чтобы креститься. Вот ты должен сначала осветиться, а потом креститься. Или: нет, брат, что-то в смирении в тебе недостаточно видно. Или что-то ты вроде как-то еще недостаточно подчиняешься. И люди, готовящиеся к крещению, они старались практически копировать повадки, ну вот тех вождей, которые собирались их крестить, чтобы угодить им. А вожди, в свою очередь, когда они видели соответствие человека с собственным образом, ну вот он начал говорить, как мы, он начал молиться, как мы, и он начал также говорить «Аминь», как мы, они его крестили, потому что он соответствовал их пониманию. Потом ему что говорили? Ну вот ты крестился, теперь веди себя хорошо. Я знаю, что многие это пережим на самом деле. Но ничего никогда не говорилось об истине крещения Нового Завета. Никогда не говорилось о том, что крещение Нового Завета, в отличие от крещения Иоаннова, это не просто внешний обряд записи в ученики, но это сила, действующая в нас через веру. Сила смерти Иисуса Христа, которая производит действие в человеке, крещаемом, конечно, если человек знает об этой силе и верит в эту силу. И эта сила действует в крещении Нового Завета. Давайте посмотрим еще некоторые места из Писания. Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Еще одно место из Писания Римлянам, 6 глава. Я специально привожу вам эти места Писания для основания, для размышления. Римлянам 6 глава, 3 и 4 стихи. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть». То есть она стала для нас действительной. «Дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то есть крещением в воде, то должны быть соединены и подобием воскресения, то есть крещением Духа Святого». Крещение Нового Завета резко отличалось по духовному своему смыслу от крещения Нового Завета, потому что оно несло в себе сверхъестественную силу, которая приходила к человеку, чтобы человек мог стать новым творением и жить по-новому. А почему же оставалась старая форма крещения? Дух Святой хочет нам показать очень важный принцип. Почему оставалась форма такая же, как и в Ветхом Завете? А вы знаете, что у нас есть две природы, вы верите в это, у рожденных свыше? Одна названа ветхой природой, и другая — новой природой. Старая форма крещения сохранялась потому, что ветхая природа в новозаветном крещении не уничтожается, как многие люди думают. Они думают, что когда мы крестимся, все наши греховные желания, все наши чувства, они тут же пропадают. Но другое слово применяет апостол Павел в послании к Римлянам, 6 стих 6 главы. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Когда мы принимаем крещение Нового Завета, происходит смена власти в нас. И здесь использовано слово «упразднено», то есть ветхая природа не уничтожается в нас, она упраздняется. И вот есть несколько значений этого слова в греческом языке. Одно из значений – «обессилить». Она обессиливается, теряет свою силу. Другое значение – «устранить от управления». То есть ветхая природа, которая имела право на управление нами, она устраняется от управления. Это происходит сверхъестественным образом, через нашу веру. другое значение – отменить, запретить, ликвидировать старый закон новым законом. Закон, он тогда силен, когда правитель силен, правда? Вы знаете, что когда один правитель сменяет другого, вместе со сменой правительства происходит и смена закона. Так вот, здесь происходит смена управления в нашей природе. Она происходит именно при крещении, сверхъестественным образом, через смерть Иисуса Христа. И упраздняется тело греховное. Когда оно раньше имело власть над всем нашим естеством, сегодня оно не уничтожено, но оно отставлено в сторону. В нас сохраняется закон греха и смерти, в нас сохраняется закон распада и тления в нашем теле, поэтому оно называется греховным. И знаете, почему Бог допускает сохранить в нас вот этот закон, который упразднен, который может бездействовать, который иногда будет проявлять себя, но мы можем тут же заглушать его. Знаете почему? Вы знаете, если бы тело греховное было бы уничтожено сразу через крещение, мы бы были лишены самого главного – духовного роста и прогресса. Мы бы не смогли расти, мы бы не смогли прогрессировать, мы бы не смогли изменяться. Поэтому закон распада, закон греха и смерти – это тренировочный полигон для достижения полной меры возраста Христова, чтобы расти. Вы знаете, что спортсмен, который хочет, чтобы у него росли мышцы, знаете, что он делает? Первое, он применяет усилия, и второе, он берет какие-то тяжелые орудия. Для чего? Чтобы испытывать сопротивление. И когда человек испытывает сопротивление, пловец развивается очень быстро физически. Почему? Потому что сопротивление воды намного больше, чем сопротивление воздуха. И когда он плывет, его мышцы работают совсем по-другому. Это очень важный принцип, что Бог допустил быть упраздненному вот этому греховному телу в нас, но не уничтожил его, чтобы мы могли расти духовно. Вот почему Павел сказал: «Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения». Потому что это дает возможность для нашего духовного роста. Как это ни парадоксально, но у Бога все так устроено. Он плохое оборачивает хорошим. Приходят испытания, и только через них мы обретаем силу. Приходит искушение, и преодолев искушение, мы становимся сильнее. Аллилуйя. Но вот смотрите, что происходит. Я уже сказал, что тело греховное не устраняется, но упраздняется. То есть оно не уничтожается, но упраздняется. Оно устраняется от управления, но не уничтожается. И закон греха и смерти сохраняется в нашем теле, в нашей плоти. Но Бог вводит в наше естество новый закон. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. И этот закон освобождает нас. Он отменяет действие старого закона и свергает власть сатаны в нашем естестве. Давайте прочтем 8 главу послания к Римлянам. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». И я хочу поставить вот здесь точку, потому что ни в одном из оригинальных текстов нет слов «не по плоти, но по духу», даже в английской Библии не при большинстве версий, потому что слова «живут не по плоти, но по духу» взяты из 4 стиха, они повторены оттуда. Многие переводы, современные переводы, они имеют точку вот в этом предложении, очень сильно звучит, совершенно по-новому. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». И точка. Смотрите, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Я уже сказал, что Бог вводит в наше естество новый закон, закон Духа жизни, который отменяет действие старого закона и свергает власть сатану. То есть происходит внутренняя революция, скажем так, переворот. И описано в Слове Божьем, когда закон Духа жизни свергает правление закона греха и смерти. Упразднено. Слово «упразднено» также означает «взять в заключение». или заключить под стражи. Закон Духа Жизни, который в нас, он заключает под стражу те желания и помыслы плотские, которые в нас есть. То есть он как бы берет их в заключение. Раньше они ходили где хотели. Вы представляете, вот страну, где преступники ходят на свободе и делают, что хотят. И вот представьте, происходит революция, и всех этих преступников куда? Закрывают за решетку, всех до единого. Ну, представим такое абсолютное государство. И теперь они уже не на свободе, но теперь они уже в заключении. Поэтому очень важно понять, чем отличается крещение Нового Завета. Во время крещения происходит нечто особенное. Смерть Иисуса Христа действует в нас, уничтожая власть греха. И, как я сказал уже, это образ революции. То есть тот враг, который в нас, если он раньше правил всем нашим естеством, он заключен в темницу. Он больше не правит. Он больше не может делать, что хочет. Он больше не может производить, что желает. Но представьте себе этих заключенных, которые взяли и под хорошие запоры посадили. Они могут орать, стучать, вопить, воевать друг с другом. Апостол Иаков говорит о вожделениях воюющих,

поймем, что мы больше не должники плоти, чтобы жить под ее властью. То есть это значит, что в нас всегда есть гарантия победить любой грех и любое искушение. Нужно только это принять верой. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». То есть или Бог не верен, да нет, верен же. Значит, мы не верны в чем-то, не верны и не верим Слову Божьему, когда говорим, что нет, я больше этого не смогу вынести. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И вот я сказал, что это очень важно принять верой, что во время крещения, крещение водой должно сопровождаться крещением Духом Святым, потому что без Духа Святого мы не одержим победу. Это как войско, которое приходит на помощь к нам, чтобы охранять вот этих заключенных, воюющих между собою, орущих, кричащих и пытающихся вырваться на свободу. Но когда это войско приходит, войско Божие, у нас есть полная гарантия, что плоть будет полностью упразднена и усмирена. Павел сказал: «Усмиряю и порабощаю тело свое». Что вызвало действие Духа Божьего, воскресившего Христа из мертвых? Смерть Иисуса Христа. Смерть вызывает жизнь. Без смерти не могло бы быть воскресение. Точно так же, когда мы крестимся в воде, мы соединяемся в смерти, то есть упраздняется тело греховное, чтобы призвать на себя действие силы жизни. И она приходит автоматически через веру. Человек уже не может полагаться над свои силы, он уже мертв, и тогда приходит Бог. Когда человек уже говорит: я не могу вернуться к прошлой жизни, я умер для нее, а как жить новой, не знаю. Не все люди принимают крещение таким образом. Некоторые не имеют внутри такого откровения, они припрятали что-то, ну, крещусь на всякий случай, чтобы избежать грядущего гнева. Иоанн Креститель их называл: вы порождение Ехидины. Кто вам внушил бежать? Если мы, имея внутреннее откровение, что без Бога мы жить не можем, что мы умерли для прошлого, а будущего у нас без него нет, то мы действительно переживем смерть. Смерть в душе своей. Опустошение полное. Вы знаете, смерть — это не тролливали, это опустошение. И в этот момент приходит Дух жизни, который дает полноту, изобилие и благословение.

В благодарении красота и сила, а в ропоте губительный угар. Мне больше Бог давал, чем я просила, за ропот упрекал, но не ругал. Я благодарить Его училась за мелочи, детали, пустяки, за все, что бы со мной ни приключилось, цветы в моем саду и сорняки. Я знала, Он не допустил ошибку, когда в глазах мне слезы вызывал. Он мог всю жизнь мне превратить в улыбку, но Он слезами душу омывал. Подъемы истомляли, изнуряли, казалось, как за них благодарить. Вершины ж горизонты расширяли и виды предо мной открывали, которых ради вновь хотелось жить. На спусках в беспросветные ущелья скользила, оступалась нога, благодарить. О, Боже, неужели я падаю, мне жизнь недорога? Но вдруг просвет, проход, из мрака выход. Благодарю, сто раз благодарю. Иду за ним без жажды личных выгод. Служить бы лишь небесному царю. Придя к концу путей моих неровных, омытая, очищенная им, в числе детей его единокровных, предстану пред Отцом святым моим. Во имя крови праведного сына ему мою улыбку подарю, и вновь за жизнь, за путь мой трудный, длинный, от всей души скажу «благодарю».

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

эфире передача «Это интересно». Каким был счет времени при римлянах? В то время, когда Иисус жил на земле, у народа Палестины были два способа определения времени – римский и иудейский. Иудеи делили сутки на две части, по 12 часов каждой, простиравшиеся примерно с 6 часов вечера до 6 часов утра и с 6 часов утра до 6 вечера. Так образовывался суточный цикл, который начинался с заходом солнца. Однако часы они считали от восхода. К примеру, в притче Иисуса, приведенной в 20 главе Евангелия от Матфея, он говорит о человеке, который выходил нанимать работников в 3, 6, 9 и 11 часов. По нашему счету это было бы в 9 часов утра, полдень, 3 часа дня и 5 часов вечера, потому что мы пользуемся римским методом, при котором счет ведется от полуночи до полудня и от полудня до полуночи. В Библии используются оба способа исчисления времени. Однако в Новом Завете только Иоанн следует римскому счету. Остальные новозаветные авторы используют иудейскую систему. Например, когда Иоанн говорит в Иоанна 19:14, что была пятница перед Пасхою и час шестой, это значит, что было 6 часов утра. Однако, когда Лука пользуется иудейской системой в Деянии 10:9, около 6 часа, значит, что был полдень. Чтобы еще более запутать дело, иудеи и римляне поделили ночь на стражи. В Ветхом Завете речь идет о ранней, средней и поздней стражах. Однако в новозаветные времена иудеи стали считать стражи по римскому обычаю, как вечернюю, полуночную, рассветную и утреннюю. Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей, крестьян, философов, рыбаков, поэтов, государственных деятелей, ученых и так далее. Среди них Моисей был политическим деятелем, получившим блестящее образование в Египте. Симон, Андрей и Петр были рыбаками. Амос был пастухом. Иисус Навин – военачальником. Неемия – виночерпием. Даниил – премьер-министром. Лука – врачом. Соломон – царем. Матфей – сборщиком налогов. Павел – раввин. Иаков – рыбак. Иоанн, возлюбленный ученик, был также рыбаком. Священное Писание писалось в самых различных местах. Моисеем в пустыне, Иеремией в темнице, Даниилом на склоне холма и во дворце, Павлом в тюрьме, Лукой во время путешествий, Иоанном на острове Патмос, другими авторами во время военных действий. Одни писали ее полные радости, а другие, пребывая в горе и отчаянии. Священные писания писались на трех языках – на иврите, язык Ветхого Завета, арамейском языке, общепринятое наречие Ближнего Востока, вплоть до времен Александра Македонского, и на греческом языке – это язык Нового Завета. Он был международным языком во времена Христа. Слова «не бойся» записаны в Библии 365 раз по количеству дней в году. Слово «христианин» мы встречаем в Библии только 3 раза. Библия содержит 100 положительных высказываний о правой руке. Считалось, что те, кто справа от Христа, будет наследовать землю. В Библии находится 1189 глав. 929 из них в Ветхом Завете, 260 глав в Новом Завете. 118-й псалом – самый длинный, 116-й – самый короткий.
117-й псалом – это центр Библии по главам. 594 главы до 117-го псалма и 594 главы после 117-го псалма. Центральным стихом в псалме 117-м является стих 8, в котором записаны такие слова: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Самые утешительные главы — это Псалом 22 и Иоанна 14. 1 Коринфянам 13 глава считается главой любви. Евреям 11 — это глава веры. 2 глава книги Деяний — рождение церкви. Самый длинный стих — Есфирь, 8 глава, 9 стих. Кратчайший стих — Иоанна 11:35. Слово «Бог» в Библии встречается 4370 раз. Слово «Иегова» встречается 6855 раз. Слово «Господь» встречается 7736 раз. Слова, которые встречаются в Библии только один раз, это преподобный Псалом 111, стих 9, «Вечность», Иисуса Навина 57:15 и «Бабушка» 2 Тимофея 1:5. В Библии около 500 стихов посвящено молитве, менее чем 500 стихов вере и более 2000 стихов деньгам и богатству. Есть 49 различных продуктов, о которых упомянуто в Библии. Слова «крестить», «крестившись», «крестишь», «крестит» появляется в Библии 77 раз.

Выписка из свидетельства Гариновича. Тяжко, очень тяжко было мне в то время. Особенно потому, что я больше не верил в чью бы то ни было искренность. Когда кто-нибудь подходил ко мне с добротою, я сразу же его отталкивал. Нельзя передать, насколько я был несчастен. Меня раздражало сочувствие. И я был беден, но если кто-нибудь хотел мне помочь, я тут же от него отворачивался и считал свою гордость доблестью. Но слава Господу, все это в прошлом. Когда я познал Господа, я научился из Его слова, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордость часто заставляла меня лгать, но теперь я вижу, что неискренность – это один из наибольших грехов. В Бога я не верил тогда, а потому и не искал Его утешения, и оставался одиноким в мире. Никогда я не спрашивал себя, что будет со мной после смерти. Я просто жил настоящим днем, полным беспросветной тьмы, без всякой надежды на будущее. После того, как я провел уже много дней в богадельне, мне сказали, что пришел миссионер, желающий посетить опекаемых этого дома. Меня спросили, хочу ли я с ним поговорить. Я ответил согласием, но не потому, что действительно хотелось говорить с ним, а просто из любопытства. Он вошел в мою комнату, поздоровался, а затем спросил, «Не желаете ли вы послушать о моем Спасителе?» Эти слова врезались в меня, как острый нож. Я не мог понять, зачем он сказал «мой», а не «наш Спаситель», и попросил его объяснить. «Вы верующий?» — спросил он вместо ответа. Я не сказал «нет», почему-то стыдясь признаться, что я не верю в Иисуса Христа. Он начал мне читать места из Слова Божьего. Первое место было «Бог есть любовь». Если я когда-либо давал себе время подумать о Боге, что иногда случалось в детстве, то представлял его строгим судьей, который никогда человеку не прощает ни малейшей провинности и за все, что идет против воли его, строго наказывает. А тут я вдруг услышал, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и что ради Христа, Сына Его, имеет право на вечную жизнь и на грядущую славу. Никогда я до тех пор ничего подобного не слышал. Хотя я иногда и читал Евангелие, но этих слов не замечал, потому что на смысл прочитанного не обращал никакого внимания. Я даже знал наизусть некоторые тексты, но учил их только по принуждению. Как я уже сказал, я не верил в существование Бога. Как же мне было верить в Его любовь и милосердие? Но теперь, когда я снова услышал о Нем из уст миссионера, в мое сердце закралось сомнение о правильности моего неверия. И предо мною встал вопрос. Если Бог существует, может ли Он простить такого великого грешника, каким я был и каким оставался поныне? И не только простить, но и принять меня в свое царство, в свою вечную славу и радость. Приблизительно через неделю миссионер снова посетил меня. Когда он мне прочел место из Священного Писания «Нет праведного ни одного, нет делающего добра, нет ни одного», меня охватил страх. Я был убежден, что Бог, который сама святость, такого изверга, как я, никогда не примет, и сказал об этом миссионеру. Я услышал в ответ: «Христос пришел в этот мир спасти грешников. Думаете ли вы, что вы хуже разбойника на кресте, который исповедал свой грех и сразу же получил обещание быть с Иисусом в раю?» При этих словах свет свыше проник в мое несчастное, разбитое
и обуреваемое сомнениями сердце. И мне открылось, что Бог воистину милосерд, и что хотя Он ненавидит грех, все же любит грешника, ради спасения которого Он не пощадил Своего Единородного Сына. Я почувствовал, что Христос меня любит, и небывалая радость залила мое сердце. Да, Он любит меня. Я больше не был один. Я имел теперь отца, брата, друга, наставника и путеводителя, того, кому я мог принести всю мою нужду, какая бы она ни была. Он всегда готов меня выслушать. Уходя, миссионер спросил меня, верю ли я теперь. Я ответил «да». И с тех пор у меня никогда больше не являлось сомнений. Мне было ясно, что теперь, когда я потерял свет, доступный моим земным глазам, я нашел свет истины, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Иоанна 1:9. Теперь мне стали понятны слова Давида в их полном смысле. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31. Да, было очень тяжело, пока я не познал Господа и не согласился, признав себя погибшим грешником, открыть Ему свое сердце. Но признав себя грешником, я понял, что во мне ничего хорошего не найти. Любовь Божья стала для меня действительностью. Теперь я познал, что Он любит меня, как и весь мир, потому что Он эту любовь доказал тем, что отдал Сына Своего за наши грехи, а также и за мои. И если мне по слабости моей случилось бы упасть, я знаю, что стоит мне исповедать свой грех, и Он очистит меня от всякой неправды. Я теперь твердо знаю, что никто меня не сможет похитить из рук Спасителя моего Господа Иисуса Христа и отлучить от Его любви. Лорд Редсток, через которого началось пробуждение, пробыл в Петербурге 6 месяцев. Спустя год или два он вернулся еще на 1,5 года, на этот раз с женой и всеми детьми, чтобы заняться теми, которые благодаря его свидетельству познали Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Он видел необходимость ввести их глубже в Священное Писание и в понимание того, в чем заключается обновленная жизнь истинного христианина, а также указать им на ответственность нашу перед Богом, да и перед миром. Этим он напоминал апостола Павла, который мог писать фессалоникийцам: «Мы были среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Лет 30 спустя графиня Елена Ивановна Шувалова, которую я встретила за границей уже пожилой, рассказывала мне, как она с благодарностью вспоминает лорда Редстока, терпеливо знакомившего нас со Словом Божьим, когда мы были духовно еще детьми. Он учил нас, словно нянюшка в детской. Проживая в одном из отелей на юге Франции, графиня Шувалова тщетно искала людей для духовного общения. Наконец, она нашла пожилую немку, с которой можно было говорить о Христе. «Но, — говорила мне Елена Ивановна, — тут-то я особенно поняла ценность того, что нам дал Господь через слугу Своего. Моя добрая, благочестивая немка утешилась несколько известными ей стихами Священного Писания и несколькими знакомыми церковными гимнами. Это было и все.
Она имела веру и, наверное, была угодна Богу, но богатство Слова Божьего было для нее закрыто, и с ней нельзя было делиться глубинами его. Благодаря такому правильному началу русские евангельские верующие с первых дней были крепко укоренены в Слове Божьем. Это помогло им устоять во время преследований, а также давать отпор лжеучениям. Проповеди лорда Редстока привели к вере многих. Граф Модестович Корф, благочестивый, добродетельный молодой человек, искавший спасения души, обрел это спасение по благодати Господа Иисуса Христа через служение лорда Редстока и стал искупленным и помилованным грешником. Целью его жизни стало прославлять Бога и своего Спасителя Иисуса Христа и призывать ко Христу всех грешников. Таким он и остался до глубокой старости и до того дня, когда Господь призвал его к себе. В то время он был одним из первых работников на Ниве Божьей. Две сестры Козляниновы, о которых уже говорилось выше, сразу стали деятельными сотрудницами движения. Александра Ивановна Пейкер, обратившаяся ко Христу через известного служителя Божия проповедника Муди, вернувшись из-за границы, нашла в Петербурге для себя духовную семью. Свой прекрасный голос оперной певицы отдала на служение Господу. Ее пение и свидетельство о Господе несли утешение больным, усталым и разочарованным в жизни, а также ободряли молодых в следовании за Господом. Таким образом, рос круг работников. Граф Бобринский, бывший тогда министром путей сообщения, захотел узнать причину резкой перемены в жизни многих своих друзей и знакомых. Он подошел к лорду Редстоку с сильным предубеждением и сразу сказал ему, что противоречие в Библии доказывает ее несостоятельность. Лорд Редсток предложил ему указать на эти противоречия. Но на это граф ответил, что сделает это при следующей встрече. Граф Бобринский принялся за дело серьезно. Далеко за полночь рассиживался он за Библией. Внимательно читал и перечитывал Ветхий и Новый Заветы. И через несколько дней приехал к лорду Редстоку для того, чтобы указать последнему места, которые ему казались противоречащими друг другу. Он был уверен в своей победе. Но тут, как он сам позже рассказывал, произошло необъяснимое. Вот его собственные слова, как я их нашла в воспоминаниях графа Корфа. «Каждый стих, приведенный мною в доказательство правильности моих взглядов, немедленно становился как бы стрелою, которая была направлена против меня». Во время нашей беседы я почувствовал силу Святого Духа. Я не мог объяснить, что со мной произошло, но я получил рождение свыше. Граф Бобринский тоже был одним из первых работников для Господа, тех, кто усердно взялся за дело Христова тех дней. Княгиня Вера Федоровна Гагарина, сестра моей матери, молодая, красивая, счастливая в браке и обладавшая средствами, казалось бы, имела все, чего человек может пожелать для своей земной жизни. Однако она испытывала нужду в чем-то высшем и вечном, как и самый обездоленный человек. Для меня этот важный пример всегда остается радующим меня доказательством, что Царство Божие нужно людям всех возрастов и положений, а не только престарелым, больным, обездоленным, как часто приходится это слышать. Оно является высшим благом, превышающим все богатства этого мира и доступным для всякого искреннего ищущего его. Но человек от природы ослеплен наружным блеском. Ему трудно заметить невидимое и предпочесть его земным ценностям.
особенно когда они подступают к нему в привлекательном виде или соответствуют его умозрению. Духовное прозрение человека — это всегда чудо. Многие считали, что Вера Фёдоровна Гагарина, как и Василий Александрович Пашков, обратились в Англии. Но на самом деле и тот, и другая обратились в Петербурге. Моя тетя Вера Фёдоровна сама мне рассказывала, как во время одного собрания ее поразило прочитанное из книги «Бытия» слово. Лорд Редсток прочел из Ветхого Завета, «Бытие», 3 глава, 9 стих, в котором Бог обращается к Адаму со словами «Где ты?». Эти слова проникли ей в сердце и не давали ей покоя. Она спросила себя, если бы Господь задал ей сегодня такой же вопрос, она бы не знала, что ответить, не знала, где находится ее душа, среди спасенных или погибших. А когда в конце собрания прозвучали давно знакомые ей последние слова Христа на кресте «совершилось», внезапно открылись ее внутренние глаза, и свет проник в ее сердце. Не раз читая это место из Слова Божьего или слыша его во время церковных служб, она считала, что эти слова говорят о конце земных страданий Христовых. Но теперь она поняла их настоящий смысл, что на Голгофском кресте была принесена жертва за все человечество и что совершилось искупление, предсказанное пророками. Свет свыше озарил ее сердце, и она поняла, что это великое спасение включает и ее, и что ей остается верою принять его. То, чего она не могла достигнуть ни стараниями, ни добрыми делами, было совершено Христом и давалось ей даром. Перед окончанием собрания лорд Редсток, обратившись к присутствующим, сказал, что он чувствует, что есть среди них кто-то, кто сегодня должен отдаться Христу или уже отдался, и просит этого человека встать. Что она и сделала. Среди этого, частью еще светского общества, окруженная знакомыми и родственниками, молодая княгиня безбоязненно засвидетельствовала, что она сегодня приняла спасение и отдается Христу. С тех пор она стала одеваться просто и скромно, посещать больных и заключенных и читать им Слово Божие. И до конца жизни своей она была известна своей щедростью в деле помощи нуждающимся и ревностью в распространении Слова Божия. Муж ее, хотя и не разделял ее взглядов, однако давал ей полную свободу действий. Из ее посещений тюрем один случай запечатлелся в моей памяти. В то время среди арестантов встречались и политические заключенные, которых тогда называли нигилистами. Когда она говорила с одним нигилистом о Христе и его учении, он стал утверждать, что их учение было то же, что и Христово, потому что они выступали против правительства из любви к человечеству. Тогда тетя моя спросила его, всех ли людей он любит? «Да», — ответил он уверенно. «И этого жандарма тоже?» «Нет», — вырвалось у него с возмущением. «Вот видите, в этом вся и разница. Иисус Христос учит нас всех любить, так как Он за всех умер, в том числе и за этого жандарма». И известна в то время была и Елизавета Ивановна Черткова, вдова генерала Черткова и мать Владимира Григорьева Черткова, будущего последователя и близкого друга Льва Николаевича Толстого. Она была сестрой Александры Ивановны Пашковой. Глубоко опечаленная потерей двух еще молодых сыновей и смертью любимого мужа, она нашла утешение и новую жизнь верой в Иисуса Христа.
С ней это совершилось, насколько я знаю, при встрече с лордом Редстоком за границей. Ее доброта и милая сердечность располагали к ней не только верующих, но и всех, с кем ей приходилось сталкиваться в жизни, даже молодежь. Интересны ее посещения тюремных больниц и те трудности, с которыми была связана эта работа.

Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Любовь и счастье, горе и страдания, мытарство от пеленок до седин, жизнь человека. Только миг один, песчинка лишь на чаше мироздания. Зачем живу? Зачем пришла на свет? Где путь и что за смертной пеленою? Стоят вопросы вечные стеною. Я для себя нашла на них ответ. Я в мир пришла дарить любовь свою, творить и созидать покой и счастье, растить детей, рассеивать ненастье и воспевать все то, что я люблю, вдохнуть в себя все запахи земли, вобрать все звуки, насладиться ими, питать все соки, нервами своими срастись с мечтой, мерцающей вдали. Я рождена томиться и страдать, болеть и плакать, и не спать ночами, но даже в самой сумрачной печали надеяться и веровать, и ждать. Я верю в жизнь, в которой ждет меня Всевышний за крутым порогом смерти. Но сколько мне страданий не отмерьте, я б не хотела вычеркнуть ни дня. Смятенье чувств и мыслей, и сомнения пускай помогут воле твердой быть. Отчаяние пускай родит терпенье. Теряя, пусть я научусь дарить. Мгновения тоски и одиночества любить и ждать научат пусть меня. А боль и скорбь омоют сердце дочисто, чтобы воспылало горячей огня. Земная жизнь есть подготовка к той небесной, несказанной, бесконечной. Благословенна жизнь Творцом предвечным, она его великий дар святой.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВИ».

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Глава 17 книги пророка Иеремии. «Грех Иуды написан железным резцом. Алмазным острием начертано скрижали сердце их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых деревьев на высоких холмах, гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не несла. Таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты — хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господне, пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня, ты это знаешь, что вышло из уст моих открыто пред лицом твоим. Не будь страшен для меня, ты — надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, и которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами, так говорит Господь, берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. «И если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно. И будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение, и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете меня в том, чтобы святить день субботний, и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет».
2: Книга пророка Иеремии, глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, — говорит Господь, — вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то доброе, то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему, крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы, и иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного. Чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своею. Как восточным ветром развею их перед лицом врага, спиною, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их. А они сказали: придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника, и совет у мудрого, и слово у пророка. Придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой. Итак, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня, не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом Твоим. Да будут они низвержены пред Тобою, поступи с ними во время гнева Твоего». 19 глава книги пророка Иеремии. «Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собою старейших из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину сыновей Енномовых, которые у ворот Харшиф, и провозгласи там слова, которые скажу тебе. И скажи: слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах. За то, что они оставили меня, и чужим сделали место это, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место это кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место это не будет более называться Тофетом или долиной сыновей Енномовых, но долиной убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте этом, и сражу их мечом пред лицом врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным, и сделаю город этот ужасом и посмеянием. Каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ этот и город этот, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения. Так поступлю с этим местом, говорит Господь, и с жителями его, и город этот сделаю подобным Тофету. И дома Иерусалима, и дома царей иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу на город этот и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Глава 20 книги пророка Иеремии. Когда Пасхор, сын Еммеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Фасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, мир вокруг», значит слово Пасхор, «но Магор Миссавив, но ужас вокруг. Ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом. И предам все богатство этого города, и все стяжание его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки враговых, и разграбят их, и возьмут, и отправят их в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь. И там будешь похоронен, ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое». Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Луки 18:1-8. Из всех тайн молитвенного мира одной из величайших является необходимость в упорной и стойкой молитве. Нам бывает трудно понять, почему Господь, любящий и желающий нас благословлять, должен заставлять просить Его раз за разом, иногда год за годом, прежде чем приходит ответ. Это также составляет одну из величайших практических трудностей в отношении молитвы с верой. Когда наши неоднократные молитвы остаются без ответа, наша ленивая плоть под видом благочестивого смирения может легко подумать, что нам нужно перестать молиться, так как Бог может иметь скрытую причину, чтобы удерживать ответ на нашу просьбу. Только вера может преодолеть трудность. Однажды, встав на Божьем Слове и имени Иисуса и доверившись водительству Духа, чтобы искать только Божьей воли и чести в своей молитве, вера не будет обескуражена задержкой. Она знает из Писания, что сила молитвы с верой велика. Истинная вера никогда не может быть разочарована. Она знает, как проявлять свою силу. Она должна быть собрана так же, как собирают воду до тех пор, пока поток не сможет полной силой устремиться через край. Молитва часто должна накапливаться, пока Бог не увидит, что ее мера полна. Тогда приходит ответ. Подобно тому, как каждое зерно среди 10 000 других является частицей общего урожая, каждая многократно приносимая неотступная молитва необходима для получения ожидаемого благословения. Каждая отдельная молитва с верой имеет свое действие. Она откладывается и прилагается к ответу, который приходит в свое время к тем, кто стоит в молитве до конца. Человеческие мысли и возможности не имеют к ней никакого отношения. Только слово живого Бога имеет значение. Авраам долго, сверх надежды, верил с надеждою, и затем через веру и терпение наследовал обетование. Ждите и постоянно молитесь, чтобы Господь пришел и исполнил свое обещание. Когда ответ на нашу молитву не приходит сразу, в нашей терпеливой и неотступной молитве нам следует сохранять в сочетании спокойное терпение и радостную уверенность. Чтобы иметь на это силу, мы должны постараться понять два слова, в которых Господь описывает характер и поведение нашего Бога и Отца в отношении тех, кто взывает к Нему день и ночь. Он долготерпит с ними и даст им защиту вскоре. Учитель использует слово «вскоре». Благословение уже приготовлено.
Отец не только хочет, но жаждет дать своим детям просимое. Его вечная любовь горит неутолимым желанием открыть себя вполне своим возлюбленным и восполнить их нужды. Бог не промедлит ни на одну минуту долее, чем это абсолютно необходимо. Он сделает все, что в его силах, чтобы ускорить ответ. Тогда почему, если это правда и Божья сила бесконечна, очень часто приходится так долго ждать ответа на молитву? И почему Божьи избранные должны так часто среди страданий и борьбы вопиять день и ночь? Бог долго терпит с ними. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Конечно, земледелец очень ждет своего урожая, но он знает, что урожаю для его созревания требуется полный период с солнцем и дождем, так что он запасается терпением. Ребенок хочет поскорее сорвать недозрелый плод, в то время как садовник знает, что нужно подождать до определенного времени. По своей духовной природе человек также подвержен закону постепенного возрастания, и этот закон правит над всей сотворенной жизнью. Только на пути развития мы можем достичь своего божественного предназначения. Только Отец, определяющий времена и сроки, знает момент, когда душа или церковь созрела до полноты веры, способная взять и удержать благословение. Как отец, который хочет, чтобы его единственный ребенок был дома после окончания школы, но терпеливо ждет, когда завершится срок обучения, то же самое с Богом и его детьми. Проникновение в эту истину должно вести верующего к воспитанию в себе соответствующего состояния. Терпение, веры, ожидания и хвалы. И это составляет секрет долготерпения и неотступности. Верою в Божье обетование мы знаем, что имеем то, о чем просили Его. Вера держит ответ в обетовании как невидимую духовную собственность. Она радуется в этом и хвалит Бога за это. Но есть различие между такого рода верою и более ясной, полной, зрелой верой, которая получает обетование как настоящее переживание. Именно в упорной и терпеливой уверенности с хвалением в молитве душа достигает полного соединения с Господом, имея которое, она может владеть благословением в Нем. Возможно, есть что-то в нашем окружении, что должно быть поправлено посредством молитвы, прежде чем сможет прийти полный ответ. Вера, которая поверила согласно заповеди, что она получила, может позволить Богу не торопиться со временем. Она знает, что имеет и должна достичь цели. Со спокойной, постоянной и решительной настойчивостью она продолжает молиться и благодарить, пока благословение не придет. Итак, мы видим сочетание того, что на первый взгляд казалось несовместимым. Вера, которая радуется Божьему ответу, как имеющая просимое в настоящем, и одновременно терпение, вопиющее день и ночь, пока ответ не придет. Ожидающее с терпеливой верой дитя победоносно встретит своего Бога. Великой опасностью в этой школе является искушение думать, что может и не быть воли Бога, чтобы дать нам просимое. Если наша молитва согласна со Словом Божьим и направляется Духом, не давайте места этим сомнениям. Научитесь давать Богу время. Ему необходимо время с нами. В повседневном общении с Ним мы должны дать Ему возможность в полноте совершать воздействие Своего присутствия для нас. От веры Бог поведет нас к видимому, и мы увидим Его славу. Не допускайте, чтобы задержка поколебала вашу веру, так как именно вера приведет к получению ответа в свое время. Каждая молитва с верой является шагом к окончательной победе. Она достигает зрелости, преодолевает преграды в невидимом мире,
и ускоряет ответ. Дай ему время, но продолжай молиться день и ночь. И сверх всего помни обетование. Говорю вам, подаст им защиту вскоре. Благословение такой стойкой и упорной молитвы просто неописуемо. Ничто так сильно не испытывает сердце, как молитва веры. Она учит нас обнаруживать в себе, исповедовать и оставлять все, что препятствует приходу благословения и что не согласуется с волей Отца. Это ведет к более близкому общению с Ним. Кто единый может научить нас молиться? Полная отдача становится возможной только под покровом крови Иисуса и Святого Духа. Дай Богу время, Он усовершит тебя. Пусть ваше стояние будет неизменным. Молитесь ли вы за себя или за других? О Господь мой, научи меня, как познавать Твой путь и как в вере научиться тому, о чем говорил Твой возлюбленный Сын. Подаст им защиту вскоре. Пусть Твоя нежная любовь и радость, с которой Ты выслушиваешь и благословляешь Твоих детей, приведет меня к полному принятию обетования, что в свое время ответ явится зримо. Господи, мы знаем о смене времен года в природе. Нам знакомо ожидание желаемого плода. Наполни же нас уверенностью, что Ты не замедлишь ни на минуту больше, чем это необходимо, и что наша вера ускорит ответ. Господи, с такой верой я буду молиться во всякое время, никогда не переставая.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Уснувший город оставляя, дорогой пыльною один, глубокой ночью блудный сын. Одетый в рубище шагает, и в боль, и в радость каждый шаг. Чем ближе он к родному дому, а начиналось все не так, а начиналось по-другому. Когда-то в город

город он входил, богат и полон юных сил. Как было сердцу интересно, как обжигающе чудесно и привлекательно манил соблазнами блестящий мир. В нем круг друзей, веселый пир, что взбудораживал сознание, что длился с ночи до утра. И здесь, казалось, никогда ни боль, ни горе, ни страдание, ни чистой совести терзания не потревожит. Здесь душа живет совсем простым законом, мимолетящим днем одним. Ему ни в чем не искушенным все стало близким и родным. Здесь жизнь кипит среди веселья, здесь обжигающее зелье дурманит разум и рукам дает свободу. Здесь страстям преграды нет, здесь грех как воду, пей хоть каждый день себе в угоду. Все тот же путь, все тот же стон. Теперь другое видит он, теперь совсем другая сцена, теперь друзей застольных цену он помнит, словно страшный сон, где все меняется мгновенно, что позабыть никак нельзя, и те же самые друзья, которыми был так взволнован, а после ими же оплеван, в тебе не узнают тебя. Все разлетелось, все умчалось, и все развеялось, как дым. Все то, к чему так сердце рвалось, во свете правды оказалось настолько низким и пустым. К чему стремился ты когда-то? Чем раньше жил и чем дышал? Теперь лишь ты понял, что этот мир с его развратом из ада словно был изъят, в душе рождает тот же ад. Горя огнем животной страсти, не зная в похоти преград, он травит все. Любовь и счастье он подлости и смерти брат. А тот, кто с ним имеет связи, отдаст ему всей жизни дни. И зная все теперь, пойми, ты не рожден для этой грязи. Твоя усталая душа под гнетом низкого разврата хранила то, кем ты когда-то был в доме твоего отца, где все настолько по-другому, и где ты был совсем другим в родной семье родного дома, где каждый дорог и любим. Теперь дорогой с новой силой ты вспомнил, как тебя манила дорога эта в край чужой, как ты оставил дом родной, как часть наследства без упрека отец отдал, и как жестоко страдал он, плача у ворот, ведь знал же наперед, чем кончатся твои искания, какие горькие страдания тебе твой выбор принесет. Он знал и чувствовал до боли, до муки рвущейся внутри, чем платит мир за призрак воли, за в нем истраченные дни. Он знал цену мирского счастья, какой в нем кроется обман, он знал опасность жгучей страсти, он знал, как много будет ран, он знал, о, как он знал прекрасно жестокость тьмы и зло людей, он горько плача видел ясно опасность для души твоей. Чем обернется все потом, там, на чужбине, и притом все это знать, все это прятать в себе не мог, он мог лишь плакать. Уснувший город оставляя, шагает тихо блудный сын. Но этой ночью не один он в небо звездное вздыхает. Уже давно, из года в год, в его стране, в краю родимом, скрепившись сердце, верой ждет родной отец, родного сына. Он ждет надежды, не теряя, ведь, может быть, заговорит в скитальце бедном кровь родная.
И не прижившись в волчьей стае, он в дом отцовский поспешит. И там, за дальним поворотом, тем самым, что в последний раз его тогда укрыл от глаз, сейчас откуда вышел кто-то, какой-то путник в ранний час. Вот так и он, твой долгожданный, как этот нищий, что вдали к тебе пришел.

0: сквозь лохмотья в грязь лицо.
1: Сынок,
0: а дальше в наболевшей ране все слилось, словно как в тумане. Не помнил он, как добежал. Он обнимал и целовал лицо, ушедшее когда-то. Любимый голос, что шептал рыдания, сдерживая: «Папа». И куча странных слов с мольбой. Такой любимый образ рядом, а он тут просится с слугой: «Сынок, постой! Сынок, не надо! Дай насмотреться! Дай вернуть года, прошедшие в томлении. Дай в это сладкое мгновение, все оживив, перечеркнуть, забыв ночей бессонных муки. И все страдания разлуки дай позабыть и сам забудь. Дай надышаться этим утром, ведь столько лет прошло во тьме, ведь ты воскрес. И я как будто родился заново в себе. Давай все горькое забудем и примем дар святых небес. Эй, слуги, поднимайтесь, люди, мой сын пришел, мой сын воскрес!» Отец и сын, мгновение встречи. Мелькают образы родных, вопросы, слезы, и за плечи обняв ведут. Сладок миг, все прощено, и все забыто, и жизнь прекрасной стала вновь, в чем истина от нас не скрыта, что это делает любовь.

ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный».

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мы будем сконцентрированы на том, что Господь сегодня говорит церкви, каждому из нас. И в последнее время замечаю, что и проповедникам становится тяжелее проповедовать, и людям становится тяжелее слушать Слово Божье. Не потому, что Слово Божье меняется, а потому, что столько много изменений вокруг нас и внутри нас, что мы иногда забываем правильный подход к Божьему Слову. Люди очень часто узнают, что там сказали, что я тут чувствую. А потом начинают исследовать Слово Божье и говорят, а что еще Библия по этому поводу скажет? Бесполезно, потому что ты уже все знаешь. Это как подойти к человеку и сказать, я уже у всех спросил, ну у тебя еще спрошу. Если ты у всех спросил и не знаешь, не поможет. Но, друзья, вместо того, чтобы везде все узнать и прийти к Богу, давайте начнем в правильной последовательности. Послушай, что скажет Бог. А потом буду смотреть, что тут говорят. А потом буду смотреть, что сердце мое говорит. Почему? Потому что Слово Божье – это лучшее основание, на котором мы можем строить свою жизнь и свою веру. Написано, вера приходит от слышания. А слышание чего? От Божьего Слова. Поэтому давайте сконцентрируемся на том, что говорит Библия. Мы будем читать с вами книгу Притчи, 4 главу. И прежде чем я прочту тот текст, над которым мы будем рассуждать, я хочу, чтобы мы вспомнили одну ветхозаветную историю Божьего человека, которого звали Самсон. Очень много разных переживаний было в жизни этого человека, и в основном они были такие яркие, фееричные. Наверное, ни в одном фильме не смогут люди показать, а в реальности тем более, то, что происходило в жизни этого человека. Мы знаем, что это был очень сильный человек, и силен он был Божьим присутствием, но не своей собственной силой. Если вы представляете себе очень огромного качка, который там, я не знаю, чтоб не сделал, все ломает, потому что столько сил и здоровья. Он был простой человек, он боялся, что его могут свои же убить. И однажды, когда его связывали, он говорит, вы же только обещаете, что не тронете меня. Потому что сила была не в нем, а сила была в Господе. И вот однажды этот человек стоял перед войском, вражеским войском. И настолько была сила Божья в нем, что он схватил то, что под руку попалось, ослиную челюсть, и он этой ослиной челюстью побил все это войско, 1000 человек. Я хотел бы сказать, представьте, невозможно это представить. 1000 человек, один. Но в Боге это можно было. И он даже, глядя по сторонам, не смог посчитать, это Библия говорит 1000, он говорит, толпу нет, 2 толпы я побил. И казалось бы, вот она сила, вот то, что нужно. Знаете, друзья, читая подобные истории, мы ориентируемся на действие. Весь мир сегодня настроен действовать, что-то творить, что-то совершать, в космос лететь, болото сушить, ямы копать, в землю ковыряться. Люди хотят действовать, менять, действовать. И иногда, друзья, это правильная позиция, даже Бог будет в этом действии. Я не говорю всегда. Но с Самсоном был Господь, ничего не скажешь. Но смотрите, какой сильный урок ему Господь преподал. Когда сила Божья кончилась? Когда его действие закончилось? Что произошло с Самсоном? Он сел, и он понял, я умираю. Победа не победа. Сила не сила. Почему? Я умираю. Потому что до тех пор, пока во мне действует Божий ресурс, я еще что-то могу. Но если Бог перестанет действовать, что будет? Я умираю. Почему? Потому что внутри меня нет жизни. Какой сильный духовный урок от Господа. Иногда люди настолько сориентированы на то, чтобы что-то делать, что забывают, что внутреннее состояние точно так же важно, как и то, что ты делаешь. И он сел и сказал, я умираю, потому что нет воды. Нет источника, нет ресурса для моей силы. И Господь проявил свою милость. Он открыл источник, потекла вода, Самсон напился, и он ожил. И вот если оценивать всю жизнь Самсона, друзья, он все время ходил на вот этой вот грани. Великие действия Божьи и своя собственная нерадивость. То там ошибка, то там ошибка, то там ошибка. Я не унижаю человека Божьего. Я пытаюсь увидеть тот урок, который могу применить к себе. И вы знаете, чем закончилась жизнь этого человека, когда он раскрыл все свои секреты? Точно так же, как один из царей показал все хранилища, все сокровища. Ему выкололи глаза. И он силой Божьей совершил все-таки победу. Он герой веры. Друзья, но внутреннего ресурса у него было недостаточно. И поэтому закончил жизнь он в плену. И своей смертью он сделал больше, чем сделал жизнью. И вот тот текст, который Бог нам на фоне этой истории показывает как закон, как принцип, который мы должны исполнять. 4 глава книги Притчей, 23 стих. Мы знаем этот текст хорошо, и мы прочтем его еще раз. 23 стих, 4 глава. «Больше всего хранимого храни сердце свое». Почему? Потому что из него источники жизни. Еще раз внимательно подумайте над тем, что здесь написано. Больше всего хранимого, больше всех побед и достижений, больше всех своих человеческих каких-то целей и подвигов. Храни сердце свое. Храни сердце свое. Почему? Потому что в нем и из него все источники для твоей жизни. Три очень важных фразы, три духовных закона на основании этого стиха. Прежде чем мы будем молиться. Библия говорит, больше всего хранимого. Смотрите, какой духовный закон мы здесь можем извлечь. Хранить нужно не только сердце. Некоторые люди, особенно читающие Библию, но не рассуждающие, они говорят, о, Бог смотрит сердце, поэтому надо хранить сердце, все остальное не важно. Тело не важно, поведение не важно, настроение не важно, главное, чтобы сердце было хорошо. Нет. Библия говорит, больше всего хранимого. Почему? Потому что хранить – это способность, которую Бог вложил в каждого человека от рождения. И он ею пользуется во многих сферах своей жизни. Даже тогда, когда Бог сотворил Адама в Эдемском саду, то написано, что он поставил человека и сказал, ты должен возделывать этот сад. И что делать с ним еще? Хранить. А это значит, ты должен сделать его жизнеспособным, чтобы он приносил плод. Ты должен обеспечить даже в самых идеальных условиях, там, где не было греха, где не было проклятия. Я вот думаю, ни терни, ни волчцы не росли, ничего не было плохого. Но Бог заложил в человеку эту способность хранить. Как минимум способность самосохранения. Почему мы боимся высоты? Чуть выше поднялся, уже все трясется. Это способность хранить свою жизнь. Почему люди боятся темноты? Потому что они боятся ошибиться в темноте. Потому что можно не туда ступить, можно упасть. Это способность хранить себя. Почему людям иногда неприятно какое-то общение, обстоятельства, какие-то разговоры? Потому что у них есть вот эта способность от Бога хранить. И мы храним много чего, и ничего в этом плохого нет. Но Библия говорит, прежде всего, что нормально хранить, храни сердце. Что значит больше всего? Я уже сказал, это прежде всего. Здесь этот важный момент приоритетов Господь показывает для нас. Люди хранят свое имущество. Все мы храним свое имущество. Дом закрываем на замок. А если пришел в богослужение, думаешь, а закрыл я дом на замок или не закрыл? Мира нет в сердце. А если еще вдобавок, а утюг выключил или нет, так вообще беда. И вот Писание говорит, мы храним имущество, заботимся, закрываем, мы его ремонтируем постоянно, новое освежаем, мебель, много вкладываем в имущество. И это хорошо, ничего в этом плохого нет. Но что Библия говорит? Прежде этого заботься о своей душе. И если для тебя имущество важнее, чем твое благосостояние, твое сердце будет ранено и испорчено. Люди хранят свое здоровье. Это правильно, это хорошо, хранить свое здоровье. Но иногда здоровье становится идолом для человека. Такое чувство, что он на этой земле хочет жить вечно. Друзья, больше всего хранимого. Как бы это ни больно звучало, но храни свое сердце, потому что когда сердце веселое, оно как врачевство. Но если в это сердце пустить уныние, если это сердце будет печальное, если это сердце будет злое, оно будет разъедать изнутри. Почему? Потому что здоровье не должно быть идолом. Люди сегодня очень много денег тратят, ресурсов тратят, чтобы быть вечно молодыми, вечно красивыми. Бог другой закон определил. Сердце остается вечно молодым, потому что оно входит в Божье присутствие, остается там вечно. А плод наша будет страдать и мучиться. Люди хранят свои переживания. У нас есть такая способность. Ой, как долго мы можем хранить наши переживания. Особенно негативные, обиды. Особенно где-то, если кто-то зацепил. Люди могут годами и десятилетиями это носить. Они могут это проповедовать. Не прощу. А Библия что говорит? Это справедливо. Тебя обидели, тебе больно. Но прежде этого, позаботься о своем сердце. Позаботься о своем сердце. Потому что если сердце будет неправильно, то твои негативные переживания будут как грибы расти. Появится ненависть, недовольство к людям, к жизни, к Богу. И, как правило, люди сегодня особо такие вот резкие в каких-то действиях, чаще всего изранены внутри, потому что сердце болит. Библия говорит, больше всего хранимого, больше всех своих переживаний, храни сердце свое. И почему Писание говорит, в доме плача иногда лучше? Потому что в доме плача человек достает все из сердца своего, а в доме радости он часто не заботится о своем сердце. Прежде всего, мы храним отношения. У нас есть друзья, у нас есть знакомые, у нас есть люди, с которыми мы общаемся, и некоторые мы так дорожим, что кажется, вот без них не проживешь. А Библия говорит, а больше всего хранимого. Не отношения надо хранить, а сердце. Почему Иисус сказал, я пришел не мир принести. Иногда это меч, который будет разделять, и отношения будут рушиться. Почему? Для того, чтобы сердце было сохранено. Вот эта вот способность, которую нам дал Бог, она должна быть для нас, друзья, приоритетной. Даже Библия об этом говорит. Есть очень много направлений, которые Бог нам показывает, что нам нужно хранить. Нам нужно хранить свою жизнь. Писание называет нашу жизнь очень часто душою. Написано очень конкретно, тщательно храни душу свою. Другими словами, свою жизнь. Потому что душа – это способ человека соединиться с тем миром, в котором он живет. Через эмоции, через слова, через волевые решения. Душа – это проявление нашего внутреннего глубокого содержания. И Библия говорит, тщательно храни душу свою. И даже что Библия говорит, если ты начнешь приобретать весь мир в погоне за хорошей жизнью для своей души, это неплохо. Приобресть неплохо. Но если в этом приобретении написано «душе своей повредишь», нет в том никакой пользы, потому что больше всего душа. Библия говорит, что нам нужно хранить здравомыслие и рассудительность. Нам дал Бог разум как инструмент, которым мы пользуемся, мы его оттачиваем с годами, рассуждаем, опыта набираемся. И очень часто мы в погоне за справедливостью забываем, что разум – это инструмент, которым пользуется дух человека. И если не хранить свой разум, если его не сдерживать, душа будет страдать. И один человек сказал, Господи, когда я не прав в своих суждениях, помоги мне исправиться, потому что я страдаю. Но когда я прав в своих суждениях, сохрани меня, чтобы мне не стать невыносимым. Почему? Потому что, посмотрите, люди с возрастом приобретают опыт, знания, и они очень часто говорят, я знаю, меня не надо поправлять. И они становятся невыносимыми. Почему? Потому что, когда ты идешь в погоне за здравомыслием и рассудительностью, а вредишь своей душе, нет в том пользы никакой. Твое здравомыслие против тебя работает, оно уловляет человека. Поэтому Писание говорит, пленяйте помышления, сковывайте их в послушании Христу. Библия говорит, нам нужно хранить уста наши. Очень важно, конкретно написано, кто хранит уста, тот что делает? Бережет душу свою. Иногда мы так справедливо можем высказаться. Особенно, когда с тобой никто не спорит, в социальных сетях, в интернете. Сегодня столько много желающих высказаться появилось. А Библия говорит, храни уста свои. Потому что ты не все знаешь, ты не все понимаешь. Иногда ты скажешь, это Господь, а Господа там не было. Если у тебя нет утверждения, храни свои уста, чтобы не опорочить имя Божье. Иногда ты говоришь, это дьявола. Храни свои уста, потому что ты все не знаешь. Может быть, это не от дьявола, может, ты не видишь. Пророк Божий стоял в храме, смотрел на женщину, священник Илий. И он говорит, о, пьяная женщина. Вот он вывод. И он даже подошел к ней. Она говорит, я не пьяна. Я скорбящая духом. Душа болит. А ты в своих устах и в своем здравомыслии не учитываешь важного. Хранить душу надо мою, она болит. И тогда этот священник сказал слово откровение. Сказал, иди, Бог исполнит. Почему? Потому что прежде всего хранимого храни душу свою. Господь очень много дает указаний, что надо хранить отношения с Ним, заповеди исполняйте, законы исполняйте, ковчег храните, субботу исполняйте для ветхозаветнего народа. Он говорил, все делайте. Но при этом Он говорит, а что вы мне дадите? Все жертвы мои, овцы, стада, поля, все мое. Он говорит, что я хочу? Жертва Богу, что дух сокрушенный, а сердце смиренного и сокрушенного ты не презришь, Боже. Больше всего хранимого для Бога ценна душа. Даже тогда, когда система религиозная очень сильна и правильно работает. И поэтому Господь сказал, я вложу в сердце их. Вот тот закон, ту систему, которая есть, я возьму из окружения и я помещу в сердце. И поэтому, друзья, самое ценное, что происходит в нашей душе, это работа, искупительная работа Иисуса Христа. Почему прежде всего душа? Почему прежде всего сердце? Почему прежде всего внутренность? Потому что там происходит искупительная работа Иисуса Христа. Поэтому надо хранить себя от греха, надо хранить себя от идолов. И апостол, посланник евреям говорит, приемля царство непоколебимое, будем хранить, там написано, благодать. Будем хранить то, что дал нам Бог. Почему? Потому что рождение свыше, изменение внутренности природы человека, сердца человеческого, из каменного в плотяное, происходит по благодати. Нельзя через все то, что ты находишь в жизни и хранишь, сохранить свое сердце, если в нем не будет благодати Божьей. И когда Бог изменяет нас через жертву Иисуса Христа, смотрите, написано, что Он дает нам залог Духа Святого. И написано, что мы должны хранить добрый залог Духом Святым, живущий внутри нас. И делать это, дерзновение, упование, хранить до конца. Почему? Потому что сердце человека – это место, в котором происходит самое сильное изменение к лучшему и самое сильное поражение худшему. Поэтому и Библия говорит, больше всего, прежде всего хранимого, храни свое сердце. Вторая очень важная мысль в этой конкретной библейской истине. Храни сердце. Что значит для нас хранить сердце? То, что оно больше всего и прежде всего, мы уже с вами немножечко сказали, вы можете порассуждать об этом дома. Но что значит действие хранить сердце? Вообще мы должны, наверное, с вами сказать, уточняя, что значит сердце. Потому что я столько много говорю сердце, сердце, мы с вами понимаем, что это не физический орган. Но в Библии сердце человека представляется как внутренность человека, которая включает разум, волю, мысли, желания, эмоции, совесть. И указание, когда говорится о сердце, дается не о выражениях, а о источнике. Есть источник мысли, есть выражение мысли. И вот смотрите, как мы можем увидеть сердце. Когда ты увидел то, что тебе не нравится, и ты внутри в сердце возмутился, плохо, неправильно. А у тебя люди спрашивают, Что это? А ты говоришь, ну ничего, не знаю. Сердце – это рождение мысли, а проявление мысли – это качество нашего характера, качество нашей души. То же самое, та же самая мысль, но она оккультуренная. Она в соответствии с тем, что ты хотел или не хотел сделать. Сердце человека – это какие-то волевые решения. И мы внутри иногда себя говорим, все, с понедельника буду молиться, все. А потом начинается выражение этого сердца. Понедельник проснулся, и уже не так хочется молиться, не так хочется поститься. И вот смотрите, друзья, сердце – это те же самые мысли, те же самые переживания, те же самые эмоции, но они показаны на уровне рождения, возникновения. Знаете почему? Потому что они самые настоящие. Но когда они пошли уже в дело, они оккультуриваются. Но самое настоящее сердце человека знает только Господь. И мы можем проникнуть. Написано, сердце человека – это глубокие воды. Иногда так глубоко там происходит, что не добраться. Но написано, разумный человек что делает? Вычерпывает их. Он пытается разобраться внутри самого себя. Я вижу, что сегодня в мире много специалистов, которые помогут вам разобраться. И там разобраться, и там разобраться, и там. А разобраться в сердце – это подвластно только тому, кто хранит это сердце в Божьем присутствии. Кто хранит под действием Божьего Духа, потому что написано, Дух проникает Божий, Божьего Слова, до разделения человеческой души и Духа, туда, куда не проникнет кто? Никто, в само сердце. И вот поэтому, когда мы говорим о сердце, мы говорим о внутренних мотивах, о источнике, который потом работает. Так вот, что значит хранить сердце? В Библии есть два оттенка этого слова «хранить». Одно из них означает просто глубоко спрятать, далеко спрятать, сделать невидимым. Как, допустим, была в храме сокровищница или хранилище, туда приносили, закрывали, прятали, не все люди даже знали, где это находится, сколько там замков, так прячут деньги люди, иногда кто-то подальше, поглубже, кто-то на видном месте кладет, это тоже иногда работает хорошо. Мы знаем, что в хранилище банка не добраться, почему? Потому что вот в этом оттенке хранить, это значит сделать недоступным. Но есть еще один оттенок слова хранить, который употребляется в этом слове и в этом тексте. Это хранить то, что нельзя спрятать. Это хранить то, что невозможно далеко и глубоко определить. Это хранить то, что всегда на виду. А что значит хранить в этом случае? Значит, вот это слово можно дословно перевести с еврейского языка «назначить постоянную охрану», «стражу». И когда Библия говорит о сердце, это то, что человек пытается спрятать, но не может. Потому что в самые такие неподготовленные моменты, в самых непредвиденных обстоятельствах, резкая болезнь, резкое изменение ситуации, шок какой-то, даже самое глубоко спрятанное сердце дает свои ростки. И мы иногда думаем, что с человеком происходит? Мы иногда думаем, что со мной происходит? Потому что Бог допускает моменты потрясения, чтобы показать нам, сердце не нужно прятать, его нужно хранить. А это значит, охраняя, поставить ограду. Друзья, очень важно нам понимать, что сердце человека от рождения лукаво, так Библия говорит, и крайне испорчено. И когда мы говорим «хранить сердце», то чаще всего мы говорим «хранить, чтобы никто в него не влез». Такое чувство, что у нас сердце чистенько, аккуратненько, правильненько, чтобы никто его не испортил. И это правда, надо хранить, чтобы никто не повлиял на наше сердце. Но есть обратная сторона. У всех у нас сердце лукавое, крайне испорчено, потому что мы греховные люди. И иногда хранить сердце обозначает и обратную сторону, хранить людей от твоего сердца. Хранить людей от твоих переживаний и эмоций. Потому что это работает в две стороны. Кто-то влияет на меня, на кого-то влияю я. И когда люди начинают на кого-то влиять, что-то говорить, почему Писание говорит, не судите, потому что точно так же вы будете судимы. Люди забывают, что то действие, которое они кому-то совершают, однажды придет и в их сторону. Библия говорит, если ты начинаешь резкое действие предпринимать, пусть ты прав, пусть ты справедлив, помни, что однажды тебе это тоже надо будет пережить. Готов ли ты к этому? Если осознаешь, Если хранишь свое сердце, чтобы лишнего не сделать, то Бог будет хранить и тебя. Но если не хранишь, Бог будет с лукавым поступать по лукавству и по справедливости. И поэтому, друзья, сердце нужно хранить из-за того, что оно испорчено, чтобы не навредить ему больше и никому не навредить своим сердцем. Но глядя на нашу жизнь, мы с вами понимаем, что это по сути невозможно. Павел говорит, мне не важно, как судите обо мне, вы, я и сам не сужу о себе, невозможно. И вот поэтому Бог нам дал ответ. Что значит для нас хранить сердце? Это поставить стражу, это значит очень четкие пределы назначить для своего внутреннего мира. Написано, что Ездра расположил сердце свое к чему? Чтобы изучать, исполнять и учить других закону Господнему. Он положил границы на свое сердце. Библия говорит, надейся на Господа как? Всем сердцем своим. Положи границу своему сердцу. Написано, возлюби Господа всем сердцем, всем разумением. А что это значит, друзья? А это значит полностью подчинить жизнь свою Божьему Слову, Божьим заповедям. Назначить стражу не свою собственную для сердца, не своей справедливости, а назначить стражу Божью. И Давид говорит, испытай меня, Боже. Узри, посмотри в мое сердце, что там происходит. Потому что если бы мы судили сами себя, написано, то что было бы? Не были бы судимы, мы бы себя оправдали. Нашли бы отговорку, Боже, ты видишь, Боже, ты знаешь, я по-другому не мог, это несправедливо, это неправильно. Не суди сам себя, но храни свое сердце, назначь стражу от Господа, стражу откровений, стражу Слова Божьего. Говорят, Господи, ты испытал меня и знаешь, но испытай еще меня. Направь меня на путь, потому что я человек, потому что мое сердце испорчено, потому что если не Господь, если не мир Божий, который превыше всякого ума, мы не сможем соблюсти и сохранить свое сердце. Поэтому, друзья, мы приходим под действие Божьего Слова для того, чтобы Он помог нам сохранить и разобраться с тем, что происходит внутри нас. И последнее. Написано, из него, из этого сердца источники жизни. Мы должны с вами, друзья, одну очень важную истину еще раз определить. Сердце является всегда источником, из которого что-то течет. И здесь Библия говорит положительную сторону. Разумное сердце, сохраненное сердце, Божье охране, оно течет для жизни этой и для жизни вечной. Но мы с вами должны понять, что если человек не хранит сердце, то это сердце все равно будет источником. Но источником чего? Написано, в сердце человека злые помыслы, источником разврата, источником ненависти, источником похоти. Источник всегда работает. И это очень важно. Если не выполняешь первую часть этого стиха, то не выполнится и вторая, так как ты хочешь. И вот поэтому мы с вами должны понимать, если сердце наше не подчинено Духу Божьему, если не живет в нем Господь, то там живет демонический дух, а середины не бывает. Иногда хочется найти середину, но почитайте Библию. Написано, нечистый дух, когда выходит из человека, он ходит и ищет место, куда бы ему зацепиться. И он цепляется не за человека, потому что написано, он ищет пустоту. И когда находит пустоту, он там закрепился. И вот если наше сердце не под защитой, оно опустошается. Опустошается миром, опустошается искушениями, опустошается теми неправильными действиями, которые мы совершаем, если в нем нет Духа Божьего. Оно становится пустым. А пустота, друзья, демонизируется всегда. Пустота притягивает к себе семь злейших. И люди не понимают, почему они мучаются. И поэтому, когда говорят, ой, я так просто, это ничего страшного, ну не обращай внимания, ну это просто мои переживания. Нет, друзья, просто переживаний не бывает. Потому что переживания рождаются в сердце, и они являются или источником благословения, или источником проклятия, или источником жизни, или источником, ведущим в смерть. Источник работает. И греховное сердце человеческое, послушайте внимательно, оно уже определено, и оно приведет к смерти. Все согрешили, и все лишены славы Божьей. И возмездие за грех что? Смерть. Этот закон уже в нас работает, и он сработает до конца. Однажды мы все умрем. Но какой выход? А выход какой? Пусть даст вам Бог по богатству славы своей, говорит апостол Павел, послание к Ефесянам. Верою вселится Христу в сердца ваши. И когда Христос живет в сердце, это сердце является источником не для этой земной жизни только. Оно является источником в жизнь вечную. И вот поэтому многие люди, умирая в вере, не получая обещанного, остаются в вере. Потому что источник не из плотского сердца. Плотское сердце разочаровывается, расслабляется. Оно хочет назад в рабство, оно ропщет, оно смерти боится. А сердце наполнено Духом Божиим, в котором Христос живет. Это сердце, которое говорит: для меня жизнь Христос. Нет Христа, нет жизни. Я уже обречен на смерть. Нет Христа, нет жизни. Если есть Христос, есть жизнь. А смерть – это приобретение полноты этой жизни. И вот поэтому Писание говорит, что мир Божий, который превыше всякого ума, который приходит от действия Христа и благодати, он соблюдет сердца наши. Больше всего хранимого храни сердце, потому что из него источник. И Писание говорит: блаженны миротворцы, потому что они хранимы миром Божьим. Не потому, что они мир сеют вокруг только, а блаженны миротворцы, потому что у них природа такая, потому что мир Божий соблюдают. И этот мир прежде всего настраивает отношения с Богом. И поэтому молимся о нашей стране, и мы говорим: пусть мир Божий будет. А мир Божий придет тогда, когда спасение будет, когда проповедь Евангелия будет. Говорят: что происходит? Много чего происходит. Ничего удивительного. И люди говорят: это ужас, что происходит. А сердце, в котором мир живет, читает Библию, не ужасайтесь, написано. Этому надлежит быть. Что там написано? Помимо всего этого, будет проповедано Евангелие. Не ужасайся. Будет проповедано Евангелие. И однажды человек звонит и говорит: как ты смотришь на события в Беларуси? И он говорит: я поправлюсь. На фоне пришествия Христа, как ты смотришь? Как ваши церкви смотрят на это? И у меня этот вопрос просто бьет каждый день. И в моей молитве, и в моих рассуждениях. Друзья, смотрим ли мы на все, что происходит в мире, на карте пришествия Христа? Или мы смотрим на карте нашей души, на карте нашего сердца, чтобы лучше, чтобы не болело? Все это хорошо. Надо, чтобы и жизнь была тихая, безмятежная. Но нам сегодня ценнее всего, важнее всего сохранить сердце, которое наследует жизнь вечную. А если ты приобретешь все, что ты хочешь здесь на земле, повредишь душе своей, будет ли в том польза? И вот поэтому Писание говорит: я славлю тебя, Господи, всем сердцем. Почему? Потому что я вижу чудеса твои. Не свои усилия, а вижу то, что ты делаешь. Можно много говорить об этом, но я верю, друзья, что этого достаточно, чтобы мы продолжали рассуждать. Не спешите с выводами. Сегодня люди очень скоропалительны в своих выводах. Это правильно, это неправильно. Вот это надо, вот это не надо. Поносите эту истину внутри себя, порассуждайте, почитайте, помолитесь. Так говорит Библия, так говорит Слово Божье. Только церковь является носителем чистоты, должна быть таким. И врата ада церковь не одолеют, потому что она столб и утверждение истины. И мы, написано, сильны не против истины, а мы сильны за истину. Но истина связана не с человеческими умозаключениями. Истина связана с личностью Иисуса. Истина приходит только тогда, когда познаешь Христа как своего личного Спасителя. Вот это будет истина, и эта истина связана с Царством Божьим, с исполнением воли Божьей. Эта истина связана с определением Церкви на этой земле. Друзья, не нужно это определение изменять. Оно есть уже от Бога. И мы будем сейчас с вами молиться. Я хочу, чтобы мы какое-то время сконцентрировались на том, о чем мы будем сейчас молиться. Вы можете закрыть глаза для того, чтобы не отвлекаться, и просто подумать о своей жизни, о своей судьбе. Как вот этот Божий принцип работает в каждом из нас, больше всего хранимого. Храни сердце свое, потому что это источник. Потому что это источник того благословения, которое может прийти, или того проклятия, которое может прийти. Мы будем молиться и говорить о том, что только Бог может исцелить сердце человеческое. Только Бог может изменить даже самое внутреннее глубокое переживание. Однажды пророк Елисей пришел в город Иерихон, и он столкнулся с тем, что там все хорошо. И люди сказали: мы живем хорошо. Одна беда – нет хорошего источника, нет хорошей воды. И пророк Елисей взял соли и пошел к самому истоку, и написано, насыпал туда соли. И сказал: впредь эта вода будет давать жизнь и давать плод. Друзья, сегодня, вот сейчас, когда мы находимся в молитвенном состоянии, я просто внутренне переживаю, что кому-то из вас не хватает вот этой вот соли Божьего прикосновения, которая изменит источник твоей судьбы. Ты смотришь и думаешь: нет успеха, нет переживаний, мне так тяжело, я так устала, я уже больше не могу, нет жизни. Все вроде бы хорошо, все правильно. Помолись и скажи: Господь, я хочу, чтобы Твое присутствие, Твоя сила, как вот эта вот соль, по слову Божьего человека, в само сердце, в сам источник. И написано, тогда ты будешь на своем месте, и тогда церковь будет солью для этого мира, когда Божье прикосновение исцеляет источник.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

любовь зарождается в жестах, в чистом взгляде, в улыбке, в лице, в глубине убежденного сердца и в открытой для друга душе. А любовь зарождается нежно, незаметно, красиво, легко. Зарождается в сердце с надеждой, что двоим будет рядом тепло. А любовь вырастает из взглядов, из улыбок, чуть дрогнувших губ, из желания быть просто рядом и на ужин отведывать суп. А любовь зарождается просто, но не просто любовь сохранить так, что в сердце еще в 90 продолжала, как прежде, любить.

0: всей повседневной жизни нет радости в сердцах. Так часто мы страдаем и плачем мы подчас. Уходят наши дети в мир грязи и греха, любовь пренебрегая Господню для себя. Но где искать причину? Открой мои глаза. Тебя я умоляю, ведь скорбь так велика. Я часто унываю, болит моя душа. О, смилосердись, Боже, жду милость от Тебя. Твоей рукой всесильной сотворена земля, луна и солнце, звезды, то сила все Твоя. Ты повелишь, и воды смывают города, и сила ветра тоже, то сила есть Твоя. Когда пришел на землю, людям себя явил, как много от болезней людей Ты исцелил. В крови святой пролитой спасение предложил, и те, кто Тебе поверил, дорогу в рай открыл. Об этом размышляя, молю Господь Тебя. Ты видишь, ум бессилен уразуметь сполна. За деточек молились, в молитве принося. Тебе мы их вручали, чтоб вёл их в небеса. Открой мне, Боже, разум, скажи мне, в чем вина? И что должна я сделать, чтоб услыхал меня? Ведь если обвинишь ты, могу ли отрицать? В чем нужно покаяние, ты можешь указать. Когда-то ты евреев так строго обличал, Иосию пророка ты словом им послал. Коль мой закон не будете вы в жизни исполнять, забуду ваших я детей, не буду охранять. О Боже, оправдания не смею я искать, так много не желала закон Твой исполнять, небрежно относилась к Твоим заповедям. Теперь же сердце плачет, и нет конца слезам. А как бы я хотела припасть к Твоим ногам, молиться, умоляя, чтоб милость дал детям, чтоб разорвал все сети, что дьявол их поймал. Ведь на кресте прощение Ты и для них давал. Помилуй меня, Боже, помилуй и прости, детей моих от грязи, Господь, освободи. Пошли им покаяние, а в сердце страх вложи, для душ своих спасение, чтобы в Тебе нашли. Я верю, кровь святая сильнее темных сил, и на кресте Голгофском Ты ею победил. Ты этой кровью жало у смерти отобрал, и для людей спасение Ты в ней пообещал. Господь, ту чашу, что молитвы я за детей ложу, дополни Твоей милостью, Ты к ним Тебя молю. Ты знаешь, за любовь Твою Тебя благодарю и верю, что и в этот час не зря к Тебе иду.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Однажды ночью, когда все монахи спали, мальчики, зная, что никто их не видит, выбрались из своей комнаты. Они медленно и тихо поползли по темным и затхлым коридорам в направлении к маленькой двери, через которую они когда-то впервые вошли в монастырь. Приблизившись к двери, они остановились в нерешительности. Их переполнял страх. Трясло от волнения и бросало в холодный пот. Страх полностью охватил их. Они понимали, что на другой стороне двери свобода. Но что, если их сейчас обнаружат? Монахи могут жестоко наказать, только за попытку убежать из монастыря. А если бы им и все же удалось бежать, и их поймали, монахи наказали бы их еще более жестоко. Даже если бы они попытались объяснить, почему убежали, никто бы им не поверил. Все будет так, как скажут монахи. Люди будут верить им, а не двум неисправимым беглецам. И тогда им будет еще хуже, чем когда-либо. Они задумали сбежать из монастыря за несколько недель до этого дня. И теперь настало время выполнить этот план. Перед ними находилась дверь к их свободе. Но как страшно было решиться шагнуть за эту дверь. Другой брат сделал то же самое. А вдруг раздастся скрип, когда они будут ее открывать? Ведь это может разбудить монахов. Они замешкались у двери, но страх, что их заметят, подстегнул их. Интуитивно оба одновременно схватились за ручку двери и стали медленно тянуть ее на себя. К их большому облегчению дверь не заскрипела, как это было раньше, когда они впервые вошли в монастырь. За несколько дней до побега они смазали маслом все петли дверей. Они знали, что если бы они попросили масло или смазку у монахов, те стали бы подозревать их. Поэтому после каждого приема пищи они прятали свое масло и смазывали все дверные петли, тем самым предохранив двери от скрипа во время их побега. Выйдя за дверь, они ожидали, что на улице будет темно. Но, к их удивлению, в ту ночь луна была очень яркой. Над маленькой дверью все так же светился тусклый огонек. Он был таким же, как и тогда, когда они пришли сюда. Они побежали к лесу, окружавшему монастырь, и быстро скрылись в густой чаще. «В лесу их никто не найдет», — говорили они друг другу. «Там они будут в безопасности». В это время года в лесу много диких ягод, так что они будут их есть и не умрут с голоду. После того, как они шли всю ночь, стараясь уйти как можно дальше, они прятались в лесу в течение нескольких дней, пока не получили полную уверенность, что за ними никто не следит. Волнение и страх постепенно покидали их. Вокруг них было много вкусных диких ягод. Они собирали их и ели, пытаясь утолить чувство голода. Блуждая по лесу, они наткнулись на протоптанную тропу и решили рискнуть пойти по ней. Так они шли несколько дней, и эта тропа привела их к небольшой деревне. Был уже вечер, когда они подошли к домам, и вдруг они услышали прекрасное пение, доносившееся из одной избы неподалеку, где они находились. Один из мальчиков, это был мой отец, очень заинтересовался этими звуками. Он подошел к небольшому дому, откуда слышалось пение, и предложил своему брату: «Давай войдем и послушаем, как они поют». Его брат испуганно ответил: «Нет, мы не можем туда войти». Затем, не проронив больше ни слова, он развернулся и убежал. Так они разлучились. И мой отец больше никогда не видел своего брата. Он искал его много раз, но безуспешно. Важно отметить, что через несколько лет после смерти моего отца мы смогли найти его брата в России с помощью Красного Креста. Когда мальчик подошел к дому поближе, красивое пение стало слышно еще более отчетливо. Это очаровало его.
Казалось, что это был сон. Слушая чудесную музыку, мальчик представлял себе, что он на небе. Он вспомнил, как мать рассказывала ему о том, как хорошо будет в монастыре. Она говорила, что они будут все время слушать прекрасное пение, изучать Библию и будут в близком общении с Богом. Все эти воспоминания проносились в его голове, когда он стоял в темноте под деревом, слушая прекрасную музыку, доносившуюся из дома. Внезапно в голове ему пришла мысль: «Может быть, мама нас привела не в то место? В монастыре ничего такого не было. Мы убежали оттуда, потому что они насиловали нас и использовали как рабов. Они не учили нас ни Слову Божьему, ни истинам о Боге». Он стоял там и в сумерках чувствовал, что его невидимой, непреодолимой силой влечет туда, где раздавалось пение, но сильный страх не давал ему сдвинуться с места. Почему его брат не захотел войти? Он убежал. Он боялся всех людей и был уверен, что все распознают в нем беглеца из монастыря. Вдруг они схватят его и силой вернут обратно. Мальчик вздрогнул от мысли снова оказаться в монастыре, где его будут избивать и мучить из-за побега и продолжать насиловать, как и раньше. Внезапно его мысли были прерваны. Пение прекратилось, и он услышал веселые голоса и смех, когда люди стали выходить из дома. Он быстро отступил в кусты, в глубокую темноту ночи. Страх быть замеченным становился все сильнее. Он подумал, что его брат, возможно, был прав. Он не должен туда ходить. Это было бы слишком опасно. Эти мысли почти убедили его, что кто-то распознает в нем беглеца из монастыря и поймает и вернет обратно. «Я не хочу возвращаться в монастырь. Это последнее место, куда бы я хотел отправиться», — думал он. С этими тревожными мыслями он быстро исчез в темноте, спасаясь от людей, которых так боялся. Не разбирая дороги, он побежал в лес, словно бег мог избавить его от тревоги. Он бежал все дальше и дальше, ища убежища, ища мира и покоя. Он пытался успокоиться в своем одиночестве и отчаянии в густом и темном лесу, где вечно зеленые деревья тихо и безмятежно устремлялись в небо. Остаток ночи он бродил в поисках брата, но все было напрасно. Блуждая в темноте, он стал думать, как бы найти кого-нибудь доброго и понимающего, который бы выслушал его и помог ему в этом очень трудном положении. Когда наступило утро, он не знал, как далеко и в каком направлении он ушел. Было очень холодно, и он сильно замерз. Вдруг он заметил, что оказался в углу между двумя какими-то строениями, которые защищали его от сильного холодного ветра. Вероятно, ночью он забрел в город и случайно попал сюда. Когда он почувствовал стены по обе стороны от себя, он расслабился и стал успокаиваться. Было так хорошо, что ему захотелось прислониться к стене и отдохнуть немного, прежде чем он продолжит свой путь. На какое-то мгновение он отключился, заснул, стоя в углу между двумя стенами. К рассвету он заметил людей, идущих с телегами, лошадьми и курями. Тут также были люди, которые несли свежие овощи. Все они шли и шли кто куда, и никто не обращал внимания на одиноко стоящего мальчишку. Возможно, они думали, что это один из тех, кто собрался пойти на базар. Этот мальчик, который впоследствии стал моим отцом, стоял в углу между двумя стенами и старался согреться, подставляя себя ранним лучам солнца. Он был усталым, грязным, замерзшим и совсем не знал, как ему быть и что делать. К тому же его сильно одолевал голод. Вдруг он увидел идущего прямо к нему мужчину. Мальчик не поверил своим ушам,
когда услышал, как он ему сказал: «Сынок, если ты посторожишь моих лошадей и мой воз, я пойду и куплю горячую еду для нас обоих». «Горячая еда? Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумал он. Предложение было для него очень кстати. «Да, я буду смотреть за вашими лошадьми и возом». Ему не нужно было думать дважды, все равно идти было некуда. И к тому же он был очень голоден. Горячая еда — это было как раз то, что ему сейчас нужно. Еда согреет его и даст ему силу и надежду на жизнь. Мысль о том, что он сейчас будет есть, сразу же оживила все его существо. Кто-то действительно заботится о нем. О, теперь он почувствовал себя хорошо. Значит, он кому-то нужен и в нем нуждаются. Он хотел угодить мужчине и как-то помочь ему, чтобы он был к нему добр. Он стал так смотреть за лошадьми и телегой, как будто он был сыном хозяина этих лошадей. Вскоре после этого мужчина вернулся с молоком и горячими пирожками и предложил еду мальчику. Затем он помолился и поблагодарил Бога за то, что он послал молодого паренька посторожить его воз с лошадьми, а также поблагодарил Бога и за еду. Они сели в телегу и стали есть. О, какое это было блаженство! Откусывать от горячего пирожка и запивать таким вкусным молоком. Мальчик остался с мужчиной и стал ему помогать. У крестьянина в телеге было много мешков с кукурузой и пшеницей. Он сказал мальчику, что ему нужно продать их, чтобы выручить за это деньги, чтобы потом купить одежду для себя и своей жены. К концу дня мужчина смог продать все и был очень доволен. Он стал расспрашивать мальчика: «Где ты живешь? У тебя есть дом, семья?» Мальчик ответил: «Нет, я совсем один. Мой отец погиб в результате железнодорожной катастрофы. Вскоре после этого умерла и моя мама. Есть ли у тебя родственники или друзья?» Узнав, что он совсем один, мужчина спросил, не хочет ли он поехать в его деревню и жить с ними. Мальчик сильно обрадовался такому предложению. «Да, я бы очень хотел жить с вами». Когда они ехали в повозке по дороге к деревне, крестьянин стал рассказывать мальчику о своем хозяйстве и о том, чему он может его научить. «Ты можешь жить с нами и помогать нам в хозяйстве. Я научу тебя всему, что нужно знать о работе на земле и как этим зарабатывать на жизнь. Ты узнаешь, как ремонтировать сельскохозяйственные инструменты и даже кастрюли и сковородки. Ты научишься делать всякие нужные инструменты и узнаешь, как их используют в хозяйстве. Я также научу тебя, как обращаться с ружьями и как их ремонтировать. На ферме ружье — очень нужная вещь. У нас здесь много диких животных, и они нападают на кур и свиней, а иногда даже и на коров. Поэтому ты должен знать все о том, что мы используем в хозяйстве, и знать, как все это ремонтировать. Ты узнаешь, как ухаживать за лошадьми. Я покажу, как делать телеги и колеса к ним, и как их ремонтировать. Ты узнаешь, как подковывают лошадей. Ты будешь знать, как работать и вести хозяйство самостоятельно. Тебе это понадобится в будущем. Так ты сможешь обеспечить себя и свою будущую семью. Мой отец стал очень прилежным учеником. Он был очень благодарен крестьянину за то, что он не жалел свое время, чтобы научить его всем необходимым навыкам изготовления и ремонта инструментов, а также инвентаря. Он узнал все, что нужно и что необходимо делать для ведения своего хозяйства. Моему отцу очень понравился крестьянин и его жена. Он с радостью помогал им и выполнял все работы на их подворье. А по воскресеньям они ходили в церковь.
Отец заметил, что они всегда молились и благодарили Бога за еду и за то, как прошел их день, был ли он действительно хорошим или нет. Они всегда благодарили Бога в молитве за все. Крестьянин и его жена рассказали отцу, что они евангельские христиане, а не православные. «Мы не согласны с православным вероучением, и у нас нет монастырей. Мы собираемся в молитвенных домах, где проповедуют Слово Божье и где славят Бога за все, что у нас есть. Мы особенно благодарим Бога за Его Сына Иисуса Христа, который пришел на землю и умер за наши грехи, чтобы спасти нас, и подарил нам вечную жизнь на небесах». В Евангелии от Иоанна 3:16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мальчик был очень рад, что крестьянин и его жена читали с ним Библию и объясняли прочитанное. Они хотели, чтобы он больше узнал о Боге. Они также научили его читать и писать, так что он уже мог сам читать Библию. Когда мой отец был молодым человеком, он принял Христа как своего личного спасителя, крестился и стал проповедником в той самой небольшой деревенской церкви, где крестьянин так заботился о нем и наставлял в Божьем Слове. С самого начала мой отец проявлял большое желание проповедовать и благовествовать всему миру, как сказано в Деяниях 1:8. «Ибо вы получите силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». В тот период его молодости он горел желанием служить Богу и проповедовать Евангелие. У него было непреодолимое желание рассказать другим о спасении через нашего Господа Иисуса Христа. Молодой человек был очень благодарен крестьянину и его жене за то, что они приняли его в свой дом и научили, как жить. Прежде всего, он высоко ценил то, как они помогли ему понять Библию и его ответственность перед Богом распространять благую весть во всем мире. Пришло время ему расстаться с ними и начать самостоятельную жизнь. Он попрощался с ними, поблагодарил этих добрых людей за то, что взяли его и воспитывали в Слове Божьем. Попрощался с ними и отправился пешком, чтобы проповедовать Евангелие в другой деревне. Он шел из одной деревни в другую, проповедуя людям о спасении. Иногда он проводил по 2-3 дня в какой-нибудь деревне. Однажды молодой человек провел больше недели в одном месте, проповедуя Евангелие. После того, как закончилось последнее собрание, и он собрался отправиться в следующую деревню, к нему подошли диаконы этой церкви. Они предложили ему пойти в другие селения Сибири, туда, куда еще не добрались коммунисты. Было бы гораздо безопаснее проповедовать там, в этих отдаленных местах. Он принял их советы и стал ходить по далеким южносибирским деревням, проповедуя людям Слово Божье.

Дорогие наши радиослушатели, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

наказуем и уничижен Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! Сегодня мы побеседуем о том, как стать отцом, угодным Богу. Большинству мужчин знакомо счастье быть отцом, но стать хорошим отцом для многих мужчин – это непосильная задача. Нет ничего более необходимого и жизненно важного, чем постоянно обращаться к Божьему Слову. Именно отцам Бог доверил руководящую роль в семье. Он ожидает от семьи, в частности от отцов, исполнения образца в таком виде, в каком задумал Бог. Рассмотрим Иова как отца его семейства. Из его жизни мы можем почерпнуть урок отца, молитвенника. В чем же секрет хорошего отцовства Иова? Иов молился, когда совершался круг пиршественных дней. Иов освящал детей, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу их. Можем ли мы научиться у Иова, как справляться со своими родительскими обязанностями? Во-первых, Иов постоянно молился за своих детей, когда круг пиршественных дней совершался. Иов 1.5. Он знал, что происходило в жизни каждого из его детей. Он знал об их посещениях, вечеринках и дружеских встречах. Каждый

молитвы и желая, чтобы они были непорочны перед Господом. Обязанность отцов – знать своих детей и способствовать их освящению. Именно отцы должны говорить им, когда они нарушают порядок, ведут себя нескромно или бегут к греху. Отцы, так же как мужья, должны заботиться об освящении жены посредством Слова Божьего. Ефесянам 5 глава. Благочестивый муж, зная духовное состояние жены и с молитвой заботится о том, чтобы она возрастала во Христе. Волнует ли вас духовное освящение ваших детей и жены? Иов в молитве ходатайствовал перед Богом за свою семью и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Иов 1.5. Ходатайствуете ли вы в молитве перед Богом? В-третьих, в молитве Иов смотрел на свою семью с точки зрения Бога. «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем» – Иов 1.5. Он был настолько обеспокоен тем, что творилось в душе его детей, в их духовной жизни, что взывал за них к Богу. «Отцы, поступаете ли вы так?» Иов не понаслышке знал о постоянном давлении со стороны мира, плоти и дьявола. Он хотел иметь непорочных детей, святые семьи и ревностных поклонников всемогущего Бога. Поэтому-то он всматривался в жизнь детей, как бы пытаясь увидеть их изнутри. Это непростая задача, но она дает возможность оказать детям огромную поддержку. Иногда просто стоит увидеть их не такими, какие они сейчас, а такими, какими они станут. Бог говорит, что мы посажены на небесах со Христом. Это наше славное будущее. Именно так Бог смотрит на нас. Он никогда не закрывает глаза на грех, но тем не менее, Он всегда видит нас такими, какими мы будем по Его благодати. Наконец, Иов был настойчив в молитве. Он был замечательным отцом, потому что никогда не сдавался. Он молился за них не только тогда, когда они были маленькими. Иов не прекращал молиться и тогда, когда они подросли. Знаете ли вы, что ключ к успеху в любом предприятии – это хорошо начать и не останавливаться? Так делал Иов во все такие дни. Иов 1.5. Он непрестанно заботился о них. Он начал возносить молитвы за свою семью и не переставал. Он был готов к неожиданной смерти своих детей. А как поступите вы в подобной ситуации? Поступающие по слову отцы будут подобны Иову, который в молитве ходатайствовал за свою семью. Иов преследовал 5 целей. Первое. Он интересовался жизнью детей и был в курсе того, что происходило в жизни его детей. Второе. Он заботился. Иов стремился к тому, чтобы их жизнь была исследована, очищена и освящена. Третье. Он предстоял. Иов лично, как священник своей семьи, возносил всесожжение за грехи в целом. Четвертое. Иов вникал. Он заботился не только о внешнем, но и об их сердцах. Пятое. Иов был настойчив. Он постоянно делал это со всей духовной настойчивостью. Благочестивый отец, следующий Писанию, будет знать своих детей глубоко и близко. Благочестивый отец будет заботиться о том, чтобы они оставались непорочными. Он будет искать их покаяние и возрождение. Он будет смотреть на состояние их сердец и будет делать все это, не переставая.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Из бесед с духовными работниками и из личного опыта я нахожу, что с верующими больше всего времени приходится уделять тому, чтобы помочь им познать волю Божию. Они хотят знать Божью волю для своей жизни как в настоящее время, а также и для будущего. И я обнаружил, что одним это стоит больших решений, другим – меньших. Я также заметил, что есть много различных отношений к познанию воли Божьей. Некоторые, с которыми приходилось беседовать, боятся знать волю Божию, потому что думают, что это будет для них связано с большими трудностями. Другие думают, что это особые тайны, которые они должны разрешать, и потому это очень сложный вопрос. Третьи, опять-таки, испытывают радость от того, что могут знать волю Божию, сознавая, что Господь имеет только добрые намерения о них. Могу сказать из опыта, что знание воли Божией совсем не так сложно и затруднительно, как мы обыкновенно думаем. Воистину, Бог хочет, чтобы мы знали волю Его и берет на себя ответственность открыть ее нам. В 38-м псалме сказано: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Нам остается только слушать и повиноваться. Находиться в совершенной уверенности воли Божией является наивысшей радостью. Если мы движимы волей Его, то можем быть уверены в Его силе, в Его присутствии и что Его обетование действует в нашу пользу. Дорогие мои, ввиду того, что знание воли Божией – такая важная часть жизни христианина, сосредоточим наше внимание на некоторые истины, касающиеся этой темы. Вы можете записать некоторые мысли, они могут вам в будущем послужить помощью. Один из моих знакомых написал письмо верующему, который хотел найти волю Божию. Ввиду того, что это письмо содержит в себе те самые истины о знании воли Божией, которые подтвердились и в моей жизни, я поэтому и хотел бы прочитать вам это письмо. Оно поможет нам понять основные принципы относительно воли Божией. Начинается это письмо так. «Дорогой Владимир, благодарен Господу за нашу встречу. Всякий раз, когда мы встречаемся, вижу в том руководство Господа. Можешь быть уверен, что молюсь за тебя относительно твоего положения в общине, твоего труда и твоих решений к будущему. Я рад, что ты мне рассказал об этом, так как сейчас я могу более определенно молиться о тебе и молитвенно принимать участие в твоей жизни. Время нашего общения было так занято другими вопросами, что я не успел поделиться с тобой моими переживаниями относительно познания воли Божьей. И вот я хочу поделиться с тобой некоторыми важными принципами, с надеждой, что они помогут тебе в твоей жизни. Многое из того, что хочу сказать, тебе не ново. В этом я уверен, но, может быть, оно поможет дать тебе правильное направление. Часто можно слышать от некоторых христиан, что мы должны просто молиться и ждать, и Бог укажет нам наш путь. Но у меня всегда в таком случае возникает вопрос: «Хорошо, но как я должен молиться? И к чему должна быть направлена моя молитва?» И затем самым трудным вопросом было для меня: «Как могу я узнать волю Божию, когда она мне явится?» Например, я заметил, что перед нами могут оказаться много открытых дверей, и что, поверь, сатана может также закрывать и открывать двери. И вот я начал исследовать Писание, чтобы узнать, как мужи Божии узнавали волю Его и как они об этом молились. Я нашел, что определенные истины и принципы всегда были присущи в каждом таком библейском примере. Позволь мне с некоторыми из них поделиться. Во-первых, мы должны действительно желать волю Божию и быть готовыми во что бы то ни стало исполнить ее. сразу же, как она станет для нас ясной. Первым шагом в этом направлении это то, что написано в послании к римлянам в 12 главе, в первых двух стихах. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». И вот больше, чем что-либо другое, я хочу знать, что есть Его благая и совершенная воля для меня. Но для этого я должен отдать Ему целиком мою жизнь. Это значит передать Ему все мои отношения, переживания, заботы, время, мое будущее, все, относящееся к моей жизни. Хороший пример такого стремления познать волю Божию и готовности ее исполнить мы находим в книге «Бытие», 22 главе. Тут говорится об Аврааме. Он был готов исполнить все повеления Бога. Услышав сказанное Богом, он не задавал никаких вопросов, но просто повиновался. Совсем противоположный пример мы находим в книге пророка Иеремии в 42 главе. Здесь мы читаем о том, что израильский народ хотел знать волю Божию. Для этого они и пришли к пророку Иеремии узнать, что хочет Бог, чтобы они делали. Они сказали, что готовы исполнить все, что он им повелит. Однако, после того, как Иеремия им открыл волю Божию, они отказались от послушания. Они уже решили в сердце своем, что они хотели сделать, и теперь надеялись, что Господь одобрит их намерение. Но он этого не сделал. Выходит, что они вовсе не хотели знать волю Божию, хотя и говорили, что хотели. Второе, что я обнаружил, это то, что мы должны верить, что Бог имеет определенный план относительно нашей жизни, и что Он нам его откроет. В Иеремии, в 29 главе и в 11 стихе сказано: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В сущности, Бог желает открыть нам свой план и обещает взять на себя ответственность за его исполнение. Это ясно выражено в 31-м псалме, 8-м стихе. Наконец, мы видим в Писании, что прежде чем нам ожидать откровения на завтра, мы должны исполнить сегодня то, что уже известно нам. Это ведь логично, не так ли? Как может Бог ожидать от нас послушания к Его планам в будущем, если мы отказываемся исполнять то, что Он уже ясно сказал нам в Писании? Часто мы запутываемся в поисках воли Божьей только от того, что не ходим по Слову Его. Послушание Его нам уже известной воли является условием к дальнейшему откровению Его воли. Если мы поступаем по этим трем принципам, то есть верим Богу, исполняем уже явленную нам Его волю, и наши сердца находятся в нейтральном положении, то есть не уклоняясь ни направо, ни налево, но совершенно открыты к тому, что Он нам скажет, тогда перед нами встает другой вопрос. Как я могу узнать, что это голос Божий? Или что это воля Божия, когда она мне явится? Чтобы ответить на этот вопрос, я снова обратился к Библии и нашел четыре основные признака, которые могут помочь определить и узнать волю Божию. Вот с ними я и хочу поделиться с тобой. Первый из них – это Слово Божие. В Псалме 118 и 105 стихе написано: «Слово Твое – светильник ноге моей». Во втором послании к Тимофею, в 3 главе, 16 стихе и 17 сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Чаще всего я переживал Божие указания через Слово, посредством известных принципов, примеров мужей и жен в Писании, иногда через определенные стихи, которые точно соответствовали области моих решений. Часто Слово Божие указывает на первоочередность для моей жизни. Иногда оно мне открывает какую-нибудь нужду в настоящее время в моей жизни и в чем заключается воля Божия – удовлетворить эту нужду. Бог может через Слово Свое очень конкретно говорить к нам, и я обнаружил, что Он чаще всего говорит мне через тот отрывок Библии, который я в данное время читаю. Было время, когда я часами или даже днями удалялся один для чтения Слова и для молитвы о Его руководстве и познании Его воли. Другим указанием являются обстоятельства, в которых я в настоящее время нахожусь, или которые меня к тому привели, или которые повлияют на мое будущее. Иначе говоря, обстоятельства прошлого, настоящего и будущего, которые повлияют на меня. В жизни апостола Павла, а также и в жизни царя Давида, о котором мы читаем в Ветхом Завете, мы видим много примеров к этому. Перед важным решением я часто составляю список всех видимых мною обстоятельств и молюсь о них. Я молюсь о том, чтобы видеть их с Божьей точки зрения. Часто я повторяю молитвенно Псалом 24, стихи 4 и 5, где написано: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Когда я молюсь о моих обстоятельствах, Бог часто открывает мне, какие из них важные и которые являются первоочередными. Слово Божие мне помогает видеть с Божьей перспективы и что является первостепенным. Иногда я разделяю, в данном случае, обстоятельства на две категории – положительные и отрицательные. И этим процессом можно узнать, какие для нас двери открыты и какие закрыты. Третьим указанием является совет преданных Богу людей. В книге «Притчи» мы находим несколько стихов, подтверждающих эту истину. Например, в 19 главе 20 стихе сказано: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Затем в 22 стихе 15 главы сказано: «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся». В 17 стихе 27 главы сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Из опыта могу сказать, что хороший совет мне помогает думать объективней. Он помогает мне в новых указаниях, а также помогает видеть положение вещей с иной точки зрения. Я убедился, что это может быть даже опасным — вести весь ход дела самому. В книге «Экклезиаст» в 4 главе, в 9 и 10 стихах сказано: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». К тому же я нашел, что когда я советуюсь с другим братом во Христе, тогда я более открыт и менее пристрастен относительно того, как я должен поступать. Обыкновенно перед тем, как посоветоваться с братом, я задаю ему целый ряд вопросов. Я делюсь с ним теми стихами из Писания, которые я получил от Господа, и обстоятельствами, которые считаю важными. Ознакомившись с моей ситуацией, он может лучше мне дать совет. Иногда этот брат, внимательно выслушав, задавал только несколько вопросов или сказал лишь пару предложений, а это значило много для меня и иногда даже давало мне ответ. Какое большое ободрение вместе молиться об определенной ситуации и знать, что брат мой вместе со мной подвизается в молитве. Часто я прошу его продолжать молиться и чувствовать себя свободным давать мне советы, если Бог ему что-то откроет. Последним основным указателем, который я также нашел в Писании, это мир Божий. В послании филиппийцам в 4 главе мы читаем: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Пророк Исаия говорит в 26 главе, в 3 стихе: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Это он говорит о том внутреннем мире, который может исходить только от Бога. Этот мир будет царить в нашем сердце, если мы идем по правильному направлению. Он, этот мир, присутствует с нами, когда мы принимаем правильные решения и когда мы исполняем волю Его. Нам это не всегда понятно, но это так. К этому важно заметить то, что совесть сильно влияет на внутренний мир. Дух Господень действует через нашу совесть, указывая нам, что правильно, а что нет, и мы должны быть послушны Ему. Поэтому Павел призывает нас сохранять добрую совесть, которой некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере, как сказано в первом послании Тимофею, в 1 главе 19 стихе. Но как практически использовать эти четыре указателя? Обыкновенно их не используют все в один день, но это происходит в определенный промежуток времени. Когда передо мною решение, тогда беру во внимание все эти четыре указателя и смотрю, как они в данном случае согласуются между собою или один подтверждает другой. Например, что говорит Слово Божие о тех обстоятельствах, которые я считаю, что они важны? Как согласуется совет, полученный мною, с этими обстоятельствами и с тем, что говорит Слово Божие? Я молюсь постоянно об этих указаниях и молюсь так конкретно, насколько это возможно, пока Бог не сведет их вместе и не откроет мне совершенно ясно свою волю. Иногда этот процесс длится продолжительное время, но я жду до тех пор, пока не увижу, что все эти указания согласуются, и я имею мир в моем сердце. Тут я должен сказать, что Слово Божие и Его мир должны согласоваться с каждым решением, но бывали случаи, когда советы и обстоятельства не согласовались. И вот я обнаружил в тех случаях, когда обстоятельства и советы не совсем согласовались, что некоторые из них все же были правильны, и когда приносил их Господу, Он помогал мне различить важные от второстепенных. Но ни одно обстоятельство или совет не должно идти против Слова Божия, и при том Его мир должен всегда присутствовать. И вот в заключение в своем письме мой друг пишет следующее. «Надеюсь, что это тебе поможет. Это исходит из моего сердца после долгих исканий, и истинность этого подтверждена. Сердечный привет в любви Христовой». Тут кончается письмо, которое я взял у моего друга. Надеюсь, что и вам это письмо было некоторой помощью. Повторим еще раз эти пункты, и если вы их не отметили сразу, то можете сделать сейчас. Вот три истины, которые необходимы в познании воли Божией. Первое, мы должны узнать волю Божию и должны быть готовыми исполнить ее, чего бы это нам ни стоило. Второе, мы должны верить, что Бог имеет совершенный план для нашей жизни и что Он хочет нам его открыть. И третье, мы должны быть сегодня, то есть в настоящее время, послушны Его воле, которая нам известна. Тогда мы поймем Его волю для будущего. Затем мы рассмотрели четыре указания, которые могут нам помочь узнать волю Божию, проходя этот процесс. Первое указание – это Слово Божие. Слово Божие твердо и непреложно. Оно не может быть нарушено. Второе – это обстоятельства, которые на нас влияют из нашего прошлого, настоящего и будущего. Третьим указанием был совет преданных мужей Божьих. И в заключение – мир, который мы получаем от Бога, если находимся в центре Его воли. Запомним, что в любом утверждение Божьей воли, Слово Божие и Его мир ни в коем случае не должны быть нарушены. Как можем мы эти библейские истины применить в нашей жизни? Может, вы сейчас находитесь в таком положении, в котором вам необходимо знать волю Божию. Тогда примените эти 4 указания. Это не должно быть обязательно большим решением для будущего. Это может быть и маленьким, ежедневным решением. А если вам в настоящий момент не требуется какое-либо решение, то позвольте мне дать вам такой совет. Если у вас есть Ветхий Завет, то уделите немного времени, чтобы прочесть молитвенно 138-й Псалом, особенно последние 2 стиха, где сказано: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Просите у Господа показать вам ту или иную область вашей жизни, где вы, может быть, не следуете Его воле, потому что вы не знаете, в чем состоит Его воля. Может быть, вы никогда не задумывались о том, чтобы просить Божьи указания в вашей деятельности или, скажем, в ваших покупках. Знайте, что Бог заинтересован в малейших ваших решениях, точно так же, как и в больших. Это ободрительно, не так ли? Последуем примеру Давида и будем просить Господа открыть Его волю в какой-нибудь определенной области нашей жизни сейчас. Важное в любом деле то, что мы, как верующие, как христиане, можем с уверенностью сказать, что Бог на нашей стороне, и самое лучшее для нас – это жить по Его воле. Молитва моя, чтобы в ближайшие дни вы познали бы ту радость, которую имеют те, кто знает Его благую, угодную и совершенную волю. А если есть среди моих слушателей те, кто еще не познали, как благ наш Бог, вы не имеете уверенности, что вы чадо Божие, то могу уверить на основании Слова Божия, что Бог желает именно твоего спасения, мой дорогой друг. Такова Его воля, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Прими сейчас Его дар спасения, если ты этого еще не сделал, ибо такова воля Божия о тебе.

Дорогие друзья, лишать ребенка материнской любви и ласки, душевного обаяния и доброты, значит отторгнуть его от самого главного в жизни. Если мать, отец, алкоголики и падшие люди, а окружение пропитано лицемерием и обманом, сможет ли ребенок вырасти психически нормальным, добрым или честным? Вероятность хорошего итога невелика. Именно в таких семьях и в таком окружении жили два мальчика в селе на Рязанщине. Пока учились в начальной школе, еще побаивались проявить открыто свою жестокость. Но едва дотянули до 5 класса, как зверь, молчаливо сидевший в их душах, зашевелился. Однажды эти два мальчика напали с ножом на свою бывшую учительницу, слабенькую пенсионерку, чтобы отобрать у нее пенсию. И пришлось учительнице от своих бывших учеников спасаться бегством, истекая кровью. Трудно судить ребенка за преступление. Чаще всего в этом повинны взрослые. Русская народная пословица гласит: «Дети хороши, отцу и матери венец. Худы дети, отцу и матери конец». Многие годы я отдала школе обучению детей родному языку и всегда испытывала трудности с теми детьми, которые прошли ясельную и детсадовскую подготовку. И наоборот, дети, пришедшие в школу, как говорят, из материнских объятий, обладали наилучшими душевными качествами. В том, что материнская школа есть основа воспитания человеческой личности, нет сомнения. Сейчас уже открыто говорят, что разумнее иметь частные детские дома, но никак не индустриальные гиганты по выращиванию детских душ. Похвальный факт. Многие молодые семьи из числа евангельско-христианской церкви до отправки детей в школу ограничивают их рамками семьи, стремясь наполнить маленькие души любовью и кротостью, порядком и дисциплиной, без чего не может быть ни христианина, ни личности, разумеется, в гражданском смысле. В некоторых семьях и начальное образование дети получают дома. Не все молодые родители хорошо подготовлены в делах воспитательских. Да и наша педагогическая литература пока обходит молчанием этот наиглавнейший принцип воспитания. Его вообще не существовало в советской педагогике, потому что ученым такая тема не по силу. А священнослужителей, теологов и богословов к ней и близко не подпускали, дескать, их дело молиться, а не болеть за судьбу молодого поколения. Новый закон о свободе совести также не предусматривает религиозного воспитания в школах. Все начинается с материнской преданности, присущей каждой христианке. Отсутствие этой преданности уже есть порог материнского сердца. Мы не говорим о тех кукушках, которые бросают своих детей на произвол судьбы. Именно с материнской преданности, отцовской доброй силы, братской и сестринской заботы и начинается семейное воспитание малыша. При этом подразумевается незыблемость покоя, без чего любовь теряет всякую интимность и благородство. Ведь беспокойство есть дитя жестокой нужды и еще более жестокого эгоизма. Воздействуя покоем, мать и отец, сестры и братья развивают в ребенке ростки любви и веры. Дух любви и доверия должен распространяться на весь круг семейной жизни. Физическая любовь к матери и чувственная вера в нее вырастает до человеческой любви и человеческой веры. Проявившись в любви к матери, этот дух доверия находит свое выражение в любви к отцу, братьям и сестрам, а потом и ко всем людям, к нашему Господу Богу. Кого любит мать, тому доверяет и дитя. Если мать скажет о чужом человеке: «Он любит тебя, он хороший человек, подай ему ручку», тот ребенок улыбнется ему и охотно протянет ему свою ручку. Но есть еще родные, дедушка и бабушка, дядя и тетя, которые живут далеко, но уже знают о малыше и любят его. Мать об этом не раз скажет малышу, и ребенок охотно поверит, станет говорить о них, с нетерпением ожидать их приезда. Многие родители удивляются, дескать, о чем можно говорить с малышом, какие уроки воспитания с ним необходимо проводить.
Говорить нужно с ним обо всем на свете. О солнце, о росе, о добрых людях, о красивых игрушках и сладких пирожках. Не надо только спешить с печалями и огорчениями. Таким добром он еще успеет насытиться. А специальные уроки воспитания совсем не надобны. Ваши улыбки, веселый смех, ласковое поглаживание головки малыша, одобрение или замечание, хозяйские, кухонные и материнские заботы, разве это не есть ежечасные, ежеминутные уроки воспитания? И вот он, самый ответственный момент, когда мать скажет ребенку: «У нас есть Отец Небесный, от Которого исходит все хорошее, чем мы с тобой обладаем». Разумеется, ребенок, научившись доверять матери, поверит и в ее Небесного Отца. Произойдет как бы синтез доверия и любви. И это новое чувство заставит ребенка сделать шаг вперед к чистому чувству христианской веры и христианской любви. В своей памятной статье «Лебединая песня» Пестолоцци отметил важность развития мыслительной деятельности ребенка, его способности обдумывания, исследования и суждения. «Ребенок любим и верит, прежде чем начинает мыслить и действовать», — пишет он. «Влияние же семейной жизни побуждает его возвыситься и возвышает его до сокровенной сущности нравственных сил, являющихся предпосылкой всего человеческого мышления и всякого деяния». Конечно, трудно провести грань между всем укладом жизни семьи и воспитанием. И все-таки есть категории, которые требуют от родителей воспитательских знаний и умений. Например, как умерить каприз ребенка, как сочетать прощение и наказание, как утвердить в семье правила и общепринятые порядки. И еще. Помните, воспитывать свое дитя труднее, чем чужое. Ибо от воспитателя требуется умение разобрать и объяснить детские жалобы, а от родителя еще и умение приучить ребенка к щедрости, великодушию, справедливости и бережливости. Многие родители станут удивляться, не слишком ли много требует малыш? Нет, немного. Как правило, мы слишком мало от него требуем и много позволяем лишнего. В семье обязаны подготовить ребенка к школе не хуже, чем в детском саду, и даже лучше. Знание алфавита, счет до 10, общее понятие о животном и растительном мире, о добре и зле, о любви и верности — все это только первые штрихи подготовки ребенка к школе. А ведь еще есть песня, сказка, молитва Богу, стихи, рисунки, музыка, добродетель, включающая в себя умеренность и опрятность, подобающее почтение к старшим, повиновение, кротость, правдивость, постоянство и так далее. Это всего лишь маленькая талика, которая суждено потом вырасти в огромные величины. Если ребенок у теплой материнской груди с младенческих лет впитывает в себя христианскую добродетель, то он непременно будет излучать ее. Нет силы, способной победить любовь и милосердие, кротость и верность Господу Богу. Именно нашему поколению и особенно будущему предстоит осознать наше вчерашнее отступничество, сегодняшнюю неуверенность, осознать великий грех и покаяться. Каменский в статье «Идеи материнской школы» написал: «Наконец, в изучении религии, благочестия можно шестилетних детей довести до того, чтобы они заучили основы своего вероисповедания. Они должны привыкнуть к тому, чтобы, охваченные восприятием Божества, они чувствовали везде присутствие Бога, умели любить Его, милостивейшего Создателя, за добро поклониться Ему, призвать и хвалить Его, ожидая от Него милосердия и в жизни, и по смерти, жить перед очами Бога и ходить перед Богом». Сегодня в руках верующих детей есть удивительная книга — детская Библия, в которой раскрыт характер Иисуса Христа, что Он совершенно свят, что Он есть Святой Божий, а быть святым — значит быть свободным от малейшего осквернения. Вспомните предупредительные и страстные слова Писания: «Освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят, и не оскверняйте душ ваших,
Левита 11:45. Рассказывать и читать об Иисусе Христе – какой это благодатный материал для нравственно-религиозного воспитания детей. Библия говорит о совершенной непорочности Христа. Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Его святость у любви к праведности и ненависти к беззаконию, в его безгрешности и в полном угождении Богу, в постоянной победе над искушениями и в отвержении всякого компромисса со злом, в жестоком упреке грешников, принесенной им жертве ради спасения других от греха, и, наконец, в его проклятии всех нежелающих покинуть свой грех. Во всем этом заложен глубочайший нравственно-религиозный смысл. Может, на первых порах не все будет понятно малышам. Не отчаивайтесь. По мере их роста и по мере повторения все главное они поймут и впитают в свое сердце. Иисус Христос – это рождение и жизнь христианина. Воскресение и вечная жизнь – это его награда. Пусть малыш удивится и возрадуется тому, насколько велика любовь Христа к людям, который полон сострадания, кротости и смирения. Как он молился, когда и где молился. Таковы вкратце цели и задачи материнской школы, о которой у нас почему-то умалчивают, а если и пишут, то взять из написанного практически нечего. На самом деле, кто и как научит наших молодых матерей не между делом, а со всей ответственностью заниматься воспитанием своих детей? Скажем, 4-летний малыш должен уметь служить другим, сверстникам и взрослым. Не делает ли он ничего неуместного или бессмысленного? Умеет ли быть благодарным? Мы были бы все до слез счастливы, если бы о христианских детях могли сказать то, что евангелист говорит о самом Иисусе Христе, что Он преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Луки 2:52.

В смирении тебя молю. Устал я праведным казаться, устал скрывать, что не люблю.

Боже, дай мне сил держаться в смирении, тебя молю. Хочу я быть, а не касаться и телом доказать.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание святого апостола Павла к Титу, глава 1. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих, к познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Послание к Титу, глава 2. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, чтобы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления силы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас,
чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Послание Титу, глава 3. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Глупых же состязаний и родословий, и споров и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину, законника, и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, чтобы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Послание апостола Павла к Филимону. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда? Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе,
и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Итак, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епафраз, узник вместе со мною ради Христа и Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь.

Вот опять выходит Голиаф. Кажется, что нет уже спасенья. Он выходит и силен, и брав. А в сумме всего лишь 5 каменьев. Дай мне силы выстоять в бою. Дай его словами не увлечься. Дай мне сил воспринять твою. Дай во всеоружие облечься. Чтоб среди боязней и тревог, среди тьмы, восставшей на дороге, знать, что в этой битве с нами Бог. Кто же может выйти против Бога? Пусть на вид наш враг силен и брав, с ним доспехи, воинство и слава. Он всего лишь только Голиаф, а Господь сильнее Голиафа. Ты молись, сражайся, не ропщи. Пусть в молитве вознесется слава, пусть она, как камень из пращи, поразит сегодня Голиафа. Ты молись, сражайся, не ропщи, не прельщайся вражьими словами. Выпускай свой камень из пращи, а Господь направит этот камень. Аминь.

В Евангелии от Матфея, в 6 главе 20 стихом записаны такие слова: «Собирайте себе сокровища на небе». Мысль о том, что после земной жизни мы будем восхищены на небеса, трудно назвать популярной в современной церкви. Все больше говорится об успехе, процветании, решении личных проблем, о приземленных мирских устремлениях. Нам трудно помыслить о предстоящем воздаянии на небесах. Наш материалистический век – крайне редкий случай, когда приходится ожидать воздаяния. Почти все, что мы можем пожелать, является доступным, причем довольно быстро. Нам даже не нужно для этого денег, достаточно воспользоваться кредитной карточкой. Нам не нужно ничего строить, мы можем просто это купить. Практически все можно приобрести, не сходя с места. Недостаточная заинтересованность в небесном – это изнаночная сторона любви ко всему мирскому. В современных евангельских церквях небеса зачастую попросту игнорируются. О небесах не учат и не проповедуют. Зато повсюду вы сможете узнать о том, как добиться успеха и процветания в жизни. Чтобы стремиться ко Христу, так же, как апостол Павел, мы должны направить свои мысли к грядущему Царству Божьему.

Духовные размышления на каждый день. Господу угодно было поразить его, и он предал мучению его. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Исаия 53 глава, 10 стих. Мессия, страдающий слуга. Он продлит свои дни. Начальные слова данного стиха глубоко трогательны. Богу пришлось поразить своего сына. Хотя жертва Христа была для него приятным благоуханием, смысл здесь скорее в том, что Божье намерение или благоволение его воли состояло в том, чтобы поразить его и предать его мучению. Слово «мучение» использовано для описания огромных страданий, которые Мессия претерпел на кресте. Упоминается его душа, причем в трех заключительных стихах этой главы подряд. Жизнь Христа была принесена в жертву. Через Исаию Святой Дух обращает наше внимание на удивительную истину — воскресение Мессии. Он должен был быть воскрешен из мертвых по Писанию. И Исаия 53:10 является одним из таких писаний. Он узрит потомство тех, ради кого было исполнено его дело. Утром воскресения он собрал своих рассеянных овец, за которых умер. Он пришел к ним и увидел их. Так и в отношении всех, кто с тех пор уверовал в него. Его дело не бесплодно. Мессия продлит свои дни. Нам не сказано, насколько, но мы знаем, что Он пребывает вечно и всегда жив, как воскресший человек и наш неумирающий священник. Божье благоволение или намерение будет исполняться Его рукой. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Как ободряюще осознавать, что все на небе и на земле находится в руках этого воскресшего.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

входя в Галилею, в глуши пустырей, полуденным зноем сожженных, увидел вдали Иисус на заре печальный отряд прокаженных. В страданиях смешались ночи и дни, и в сне лишь провалы забвения, и смертный свой час ублажают они, как радостный миг избавления. В скорбях онемелое сердце молчит, ни жалоб, ни воплей, ни плача. Так тяжкую кладь равнодушно влачит трудом изнуренная кляча. Прослышали, ходит великий пророк, его даже бесы боятся. Пред ним отступает болезнь и порок. Да нам-то к нему не добраться. И вот он, внезапной судьбы поворот, донес до них ветер, учитель идет. Ну что же им терять уж, была не была, идем. Вот шаги уже близки и тянутся к жизни. Тела, не тела, а лютой проказой огрызки. Несмелой гурьбой на пригорок взошли, собравшись с последнюю силой, отчаянно громко кричат издали: «Помилуй нас, Боже, помилуй!» И словно зажегся живой уголек под серою толщей пепла, их любящий взор Иисуса привлек, и в сердце надежда окрепла. По слову учителя всем десяти в тот день суждено исцелиться. Но только один догадался прийти и падший Христу поклониться. А девять, а счастье на крыльях летят, здоровые к дому родному. Забыли простое спасибо сказать, ведь врач нужен только больному. Все минуло, боли, терзания и плач. Им больше не нужен божественный врач. Давайте, друзья, мы себя оглядим у ног Иисуса пронзенных и спросим, не я ли один из тех девяти прокаженных?

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

единое истинное убежище. О нем сказано в Слове Божьем. Так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Исаия 28, 16. Ту же истину еще полнее раскрывают многие другие стихи Священного Писания. «Приступая к Нему, Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному, верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители». 1 Петра 2 глава 4, 6 и 7 стихи. Христос есть камень, пренебреженный, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, 4 глава, 11 и 12 стихи. Одно дело надежда на религию, а другое – живая вера в Господа Иисуса Христа, преданного за грехи наши и воскресшего для оправдания нашего. Римлянам 4, 25. Насколько религия, как путь и основание спасения, является одним из убежищ лжи, настолько Господь Иисус Христос, живой и всесильный Спаситель, является убежищем верным и истинным, и верующий в Него не постыдится. Упование на Него выдержит любое испытание, как во времени, так и в вечности. Удовлетворяет ли упование на Христа как личного Спасителя наивысшие требования совести? Без сомнения. Если бы меня стала обличать совесть, то у меня есть ответ, удовлетворяющий и ее, и Господа, и дающий сердцу прощенного грешника совершенный и полный мир. Ответ этот есть. Сам Господь Иисус Христос, дивный и великий мой Искупитель. Он жив вовеки, и Он же ходатайствует перед Отцом Небесным за всех своих искупленных. Для них Он соделался от Бога праведностью и искуплением. 1 Коринфянам 1 глава, 30-31 стихи. «Поэтому я смело с дерзновением обращаюсь к Нему, начальнику и совершителю моего спасения, черпая в Нем силу для угодной Ему жизни». Способна ли такая вера сделать нас лучше, чем были вчера? Несомненно, истинная вера во Христа всегда делает человека лучшим. Если же кто говорит, что он верует во Христа, но эта вера не сделала его лучшим, то у меня есть основания полагать, что его вера не истина. Ибо Слово Божье говорит очень ясно: «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 1 Иоанна 5 глава, 4 и 5 стихи. Если же мир и грех вас побеждают и увлекают, то не лгите на истину. В таком случае у вас нет живой, спасающей веры в Сына Божьего. Истинная вера в Него неизменно преображает жизнь спасенного человека. Силой Божьей пьяница превращается в трезвого и достойного гражданина, мужа и отца, вор в честного человека, развратник в святого, лжец в поборника и стража истины. Себялюбивый и низкий человек в чадо Божье, любящее Бога и ближних. Поддержит ли вас такая вера во Христа перед лицом смерти? Безусловно, поддержит. Как часто мне самому приходилось видеть убедительное подтверждение этого. Много раз я бывал у смертного одра возрожденных верующих и ни разу не нашел у них страха перед смертью. Наоборот, все они были спокойны и жаждали встречи со своим Господом и Спасителем. Как-то сообщили мне, что умирает один из членов церкви. Я поспешил к нему. Он был в полном сознании и горячо пожал мне руку. Лицо его отражало внутренний мир. Я заговорил с ним. «Мне передали, что вы расстаетесь с нами и, возможно, не переживете ночи». «Да», — ответил он, — «я до утра не доживу. А не страшит ли вас все-таки смерть?» Легкая улыбка как бы скользнула по его бледному лицу. «Нет», — ответил он, — «смерти я не страшусь. Мне жаль оставить осиротевшими жену и дочь, но я рад, что скоро уже буду с Господом». И той же ночью тихо и мирно он отошел в вечность, чтобы никогда уже не расставаться со своим Спасителем. Слово Божье считает это совершенно нормальным и естественным для истинного верующего. Знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. 2 Коринфянам 5, 1-2 стиха.
Расскажу вам о последних часах жизни знаменитого христианского проповедника Муди. На рассвете последнего дня его сын, дежуривший у постели, заметил, что у отца, лежавшего с закрытыми глазами, слегка шевелятся губы. Сын склонился к отцу и услышал его слабый шепот. «Какое блаженство! Земля удаляется, небо отверсто, и Бог меня призывает». Сын дотронулся до руки отца и сказал: «Отец, тебе это приснилось?» «Нет, я не сплю, сын. Я только что был по ту сторону небесных врат», — ответил умирающий. Сын поспешил собрать к постели отца всю семью. Больной впал в забытье. Когда он снова пришел в себя, то едва слышно произнес: «Ни боли, ни страха. Разве это смерть? Как сладостно!» Позже Муди несколько раз повторил: «Дивно, дивно, дивно». Затем он внезапно окреп и, оглядев комнату, сказал: «Где я? Неужели это было лишь видение? Но нет, нет, сегодня, наконец, тот долгожданный день, в который Господь примет меня к себе. Как долго я ожидал этого дня! Как дивно!» Он стал быстро угасать. Дочь начала молиться о сохранении жизни отца. Больной открыл глаза и произнес: «Не молись об этом, Бог призывает меня, и я должен уйти». И торжествующий дух его перешел в вечность, чтобы встретить там своего Господа и Царя. Да, истинная вера во Христа поддерживает верующего в час смерти. Более того, саму скорбь земного расставания она обращает в радостное ожидание вечной славы со Христом. Поможет ли вам вера во Христа как личного Спасителя в день Божьего суда? С благоговением и смирением перед лицом Господним скажу, что и сегодня готов предстать перед Ним, своим личным Искупителем. От всего сердца и с полным дерзновением и доверием к Нему я смогу воистину исповедать тогда, что телом Своим Он вознес грехи мои на крест, приняв на Себя мое наказание. И этот ответ удовлетворит Господа Иисуса Христа. Удовлетворяет Он и несказанно радует всякое истинное чадо Божье, даруя ему мир и уверенность во Христе и в Его спасении. Будем помнить и то, что судьей в тот страшный и великий день будет опять-таки сам Господь Иисус Христос, ибо суд передан Ему одному. Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну и дал Ему власть производить и суд. Иоанна 5 глава 22 и 27 стихи. Господь Иисус Христос есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Деяния апостолов 10:42. И далее об искупленных своих сам Христос уже наперед возвестил: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5 глава, с 10 по 13 стихи. Сам Господь Иисус Христос есть наше верное и безопасное убежище как от осуждений совести и власти греха, так и от гнева Божьего и грядущего суда. Он есть истинное и единственное убежище от всего, в чем бы кто из чад Его не нуждался. Он есть убежище, которое устоит во веки веков. Дорогой друг, день бури Божьей, когда градом истребится всякое убежище лжи, приближается и очень поспешает. Всепоражающий бич Божий не заставит себя долго ждать. И дни наши также лукавы и неверны, как говорит Писание. Поэтому отвергните всякое убежище лжи, за какое вы держитесь. Примите Христа сегодня. Это самое важное и неотложное дело в жизни каждого человека. Покоритесь Ему, как своему Господу. Отдайте Ему всю жизнь и мысли, и волю, и желания. Он Духом Святым станет тогда совершать в вас угодное Ему и открывать вам свою божественную волю. Все остальное — лишь убежище лжи, которые будут истреблены в день Божьего посещения.

Есть нация особая на свете. Ведь в этих людях просто нету зла. Там взрослые порой словно дети. Душа их бескорыстна и добра. Они прощают тем, кто обижает. Они врага готовы накормить. Для тех же, кто их явно проклинает, творят добро, желают долго жить. Есть нация особая на свете. Какая же, вы спросите меня? И кто-то, может, сам уже ответил: рожденные когда-то от Христа. Рожденные от Бога в свет небесный, чей дух любовью был преображен. И кто с надеждой в край идет чудесный, тот гражданином неба наречен. Они не учиняют революции, перевороты, смуты не для них, не выдвигают гневных резолюций, правителей не проклинают злых. Они уверены, что миром управляет великий Бог, и все в Его руках. И если зло порою побеждает, пришла пора покаяться в грехах. Летели камни в голову Стефана. «Прости им, Боже!» — тихо он шептал. Он на Христа хотел лишь быть похожим, что за убийц и грешных умирал. В амфитеатрах кроткие стояли, молясь за тех, кто жаждал их крови. Они врагов своих не проклинали, ведь в них горел огонь святой любви. Еще сегодня в странах мусульманских они готовы жизнь свою отдать, чтоб о любви и догмах христианских родным и дальним смело рассказать. Пройдет и наша вера испытанья, и выльется наружу, что внутри. Любовь и мир средь горя и страданья, иль дьяволом зажженные огни. Враг хочет переполнить души злобой, в них бунт поднять и ненависть зажечь. И тактикою пользуясь особой, в ад за собою избранных увлечь. Пусть к Богу поднимаются молитвы за тех, кого опутал сатана, чтоб устояли в этой трудной битве, и чтоб любовь вновь в сердце жила. Любовь — вот верный признак христианства. Проявится лишь в трудностях она. Нас не лишить небесного гражданства, коль Божий Дух в нас царствует всегда.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Ожидание на Бога». В наших предыдущих беседах мы указали на различные виды пользы, которую дает нам ожидание на Бога. Прежде всего, оно развивает в нас непоколебимость. Второе, оно является необходимой частью процесса, который ведет к нашей зрелости и совершенству. Третье, оно продуцирует спокойствие и тишину. Ожидание на Бога устраняет раздражительность, злость и гнев. Четвертое, оно дает сверхъестественное преобразование. Пророк Исаия говорит нам, что те, которые ожидают на Господа, обменяют свою силу, то есть вместо старой, использованной телесной силы, они получат силу Божью, сверхъестественную силу. Вчера мы видели, как этот принцип, о котором говорит Исаия, иллюстрируется в жизни Авраама, и мы рассмотрели его с точки зрения двух аспектов – отрицательного и положительного. Прежде всего, с отрицательной стороны мы видели, что случилось, когда Авраам перестал ожидать на Бога, когда он начал действовать сам по своей собственной инициативе, подчинился своему телесному импульсу и совету своей жены Сары, пробуя помочь Богу. В результате у него родился сын от служанки Агари, Измаил. Именно Измаил был продуктом его прекращения ожидания на Бога. В отношении Измаила Священное Писание предвидело еще до рождения Измаила, что он будет как дикий осел для людей. В этом есть глубокий смысл. Телесная природа в нас – это ослиная природа. И когда мы даем волю ослиной природе, то она продуцирует другого осла. Вне зависимости от того, какими добрыми бы ни были наши намерения, они выражение нашего нетерпения и самоволия, и поэтому результатом будет всегда осел. Я указал вчера на то, что Авраам не решил своих проблем, но размножил их. Измаил стал самой великой проблемой для последующих потомков, которым Бог дал обетование, то есть Исааку и Иакову. Сегодня, то есть 4000 лет после рождения Измаила, на Среднем Востоке мы видим конфликт между потомками Измаила и потомками Исаака. Если бы Авраам ожидал на Бога, история сегодня имела бы совершенно другой вид. Но мы не должны сегодня говорить чересчур об этом «если бы», потому что именно таким образом творится наша история. Авраам сделал ошибку, и с тех пор и он, и его потомки платят за нее большую цену. Однако благодарение Богу за то, что есть еще один аспект этой истории из его жизни. С положительной стороны, Авраам, вероятно, взял урок со своей роковой ошибки. 13 лет после того, как у него родился Измаил от Агари, Бог дал ему свое финальное удостоверение в том, что скоро родится Исаак, обещанное семя. Таким образом, 25 лет после того, как Бог повелел Аврааму совершить переселение в обетованную страну и дал ему обетование наследника, это обетование было исполнено. Аврааму пришлось ожидать на наследника 25 лет. И я хочу сказать вам одну вещь. Я глубоко уважаю Авраама за то, что он ожидал в вере. И тогда настало то, о чем мы говорим. Сверхъестественное преобразование. Как Авраама, так и Сары. Их тела были сверхъестественно преобразованы. Бог реставрировал в них способность иметь ребенка. Сегодня я желаю развить мысль, которую я слегка задал вчера. Гармонизирование с Богом. Вчера я указал на то,
что через остановку, прекращение ожидания на Бога, через свои самовольные действия Авраам потерял гармонию с Богом. И в результате 13 лет у него не было ни связи, ни откровения от Бога. Только после 13 лет эта гармония с Богом была восстановлена. Итак, ожидание на Бога имеет отношение к элементу времени в нашей жизни. И Библия говорит на эту тему очень много. Например, в Псалме 30, 15 и 16 стихах псалмопевец говорит следующее. «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои». Это очень важное положение. Это то, что я сам повторяю иногда много раз. Я говорю Богу, мои дни в Твоей руке. Не буду нетерпеливым. Я буду Тебе доверять. Я знаю, что Ты совершаешь полнейший контроль времени в моей жизни. И когда я действительно сознаю это и действую в соответствии с этим, я получаю освобождение от напряжения и давления. Библия ведь учит нас, что всему свое время. Об этом ясно сказано в книге Экклезиаста, 3 главе, в стихах от 1 до 8. А это мои любимые библейские стихи. Быть может, некоторые из вас не часто открываете эту книгу. Я хочу сказать, что в этой книге имеются настоящие драгоценности. Вот что здесь сказано. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженные, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Если вы анализируете эти стихи, то находите, что здесь имеется 14 пар противоположностей. И принцип, о котором здесь говорится, гласит, что есть свое время делать ту или другую вещь, и есть время, когда эту вещь не следует делать. Все, что здесь упоминается, может быть правильным, если осуществляется в свое время, но может быть и неправильным, если делается не в свое время. И одной из наших проблем есть то, что часто мы пробуем делать правильную, хорошую вещь не в соответственное время. Мы заняты проблемой, является или не является то или иное действие правильным, тогда как мы совершенно не думаем о соответственном времени для того или иного действия. Это напоминает мне немного о теории относительности, которая в основном утверждает, что невозможно определить локализацию в пространстве без указания специфического времени, так как пространство и время находятся во взаимоотношении. То же самое с нашими действиями. Мы не можем сказать, что тот или другой акт или действие правильное. Мы должны сказать, это действие правильно, если оно сделано в правильное время. Таким образом, мы должны учиться ожидать на Божье время. Ожидание на Бога вводит нас в гармонию с Богом. Бог приглашает нас ходить с Ним. В книге пророка Амоса, 3 главе, 3 стихе, мы находим такой вопрос. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Двое, о которых говорит Амос, это Бог и человек. Можем ли мы ходить вместе, если мы в недоговоренности, если мы не в гармонии? Итак, хождение с Богом требует придерживаться Его шага, гармонизирования с Ним, быть с Ним в определенное время. Дело в том, что наша Вселенная, как великая симфония,
в которой человеческая участь – это полный диссонанс, дисгармония как результат греха. Человек не настроен на нужный тон и ударяет по струнам инструмента не в соответственное время. Целью искупления есть возвратить нас назад в сферу гармонии. Не просто настроить нас на правильную ноту, но на правильную ноту в правильное время. Каждый знакомый с музыкой знает, что полная дисгармония – это когда берется правильная нота, но не в нужное время. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, в первом послании к Коринфянам, 4 главе 7 стихом, написаны такие слова: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» Этот вопрос заставляет нас увидеть самих себя в истинном свете. У нас нет ничего, чего бы мы не получили. При рождении мы получаем определенную внешность и умственные способности. Глупо гордиться своими физическими данными или умом. Нашей заслуги в этом нет. Мы просто такими родились. Все наши знания — результат полученного образования. Вложили эту информацию в наш разум другие. Как часто, решив, что наша мысль совершенно оригинальна, мы находим ее в книге, прочитанной 20 лет назад. Эмерсон сказал: «Все мои лучшие мысли были украдены авторами древности». Как насчет наших талантов? Многие из них мы унаследовали от родителей и развили благодаря упорному труду. Но самое главное, создали-то их не мы их просто получили. Пилат очень гордился своей властью, но Господь Иисус напомнил ему: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Каждый глоток воздуха — дар Бога. Поэтому в первом послании к Коринфянам, 4 главе 7 стихом, Павел продолжает спрашивать: «А если ты все получил, то хвалишься, как будто не получил, а достиг всего сам». Именно поэтому, например, Гарриет Бичер Стоу отвергала всякую хвалу за написание «Хижины дяди Тома». «Я написала «Хижину дяди Тома»? Да нет, у меня не было никакой власти над повестью. Она писалась сама. Ее написал Господь, а я была лишь покорным инструментом в Его руках». Все это приходило ко мне в видениях, сцена за сценой. Я просто записывала их. Вся хвала и слава лишь Ему. Понимание того, что у нас нет ничего, чего бы мы не получили, удержит нас от хвастовства и восхищения собой. За все то хорошее, что мы делаем или чем обладаем, мы будем воздавать славу Богу. Итак, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Иеремия, 9 глава, 23-24 стихи.

Стихотворение «Дождь благодати». Танцует дождик по дороге, земля то влагу поглощает, по лужам мчат детишек ноги, дедок в укрытие шагает. Мелькают зонтики повсюду, ко мне в окошко дождь стучится. О благодати мыслить буду, она и мне с небес струится. Ловить ее я стану сердцем, и зонтика совсем не надо. Открою шире Богу дверцу, да удалятся все преграды. Пусть хлещут в дух потоки с неба и орошают почвы жажду, а благодать питает хлебом, и это будет не однажды. От этих струй я не раскисну, а сила жизни внутрь вольется, и смоет Бог греха кривизну, хвала из сердца вознесется. Тогда из почвы орошенной начнут ростки плодов тянуться, и благодатью обновленной уже я не смогу приткнуться. Благодарю за струи Божьи, за те потоки благодати,

железной дороге. Птица поезд Барнаул Воркута за стальною решеткой. Там сидят христиане и под грохот колес тиховимный поют. За стальною решеткой.

И хоть слезы польются, но Христова свобода ждет борцов впереди. Хоть тяжка ваша доля, и хоть слезы

0: момент творения.
1: Гора Сент-Геленс изумляет ученых. В 1980 году на горе Сент-Геленс произошло немыслимое силоизвержение вулкана, оставившее огромный безжизненный шрам на лице Земли. Исходя из того, что эволюционный процесс протекает медленно, ученые предположили, что жизнь на этой территории возродится лишь спустя поколения. Однако служба охраны лесов Соединенных Штатов сообщила, что практически все виды живых существ, обитавших в районе горы Сент-Геленс до извержения вулкана, вновь заселили эти места, спустя всего лишь 5 лет после катастрофы. Правда, в большинстве случаев численность популяции животных после извержения уменьшилась. И все-таки ученые изумлены тем, как стремительно восстановилась жизнь на горе Сент-Геленс. В этих событиях были задействованы самые неожиданные факторы. Например, суслики, роя тоннели, смешивали землю с верхним слоем вулканического пепла. Молодые саженцы, защищенные от взрыва толстым слоем снега и обломками деревьев, положили начало новому лесу, который вырос за последние 5 лет. Рыба в озере Спирит тоже появилась всего через 5 лет после извержения. Возрождение жизни на горе Сент-Геленс ясно показывает расхожее представление о том, сколько времени необходимо для восстановления популяции живых организмов, стоит кардинально пересмотреть. История горы Сент-Геленс помогает убедиться, что библейские утверждения о молодом возрасте Земли вовсе не лишены оснований.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

будешь спать на жесткой, горем устланной постели. Все остается ныне дом ваш пуст, для избранных такая жизнь позорна. Зачем хула неслась из ваших уст на сына Бога вашего упорно? Познай меня, прими, Иерусалим, приди, вернись, давай вдвоем поплачем. Отец и я, и дух тебя простим. Любовь

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Во время своих путешествий среди деревень в южной части Сибири мой отец, тогда совсем еще молодой юный человек, проповедовал в небольшой деревне к северу от Томска. Там он встретил одного проповедника, живая вера которого также влекла его идти из одного села в другое, чтобы нести людям весть спасения. Они стали хорошими друзьями, так как у них были общие цели и горячее желание проповедовать Евангелие. У этого человека, господина Казакова, была жена и двое сыновей. Он пригласил юношу к себе домой. Жили они в городе Томске, который находился примерно в 75 километрах к югу от того поселения, где они встретились. Молодой проповедник провел 2 недели с господином Казаковым и его семьей в их доме. Он высоко оценил глубокую приверженность и преданность семьи служению Богу. Позже он узнал, что Казаков был очень богатым русским исследователем, который принял Христа своим личным спасителем и полностью посвятил свою жизнь благовестию. Жена и сыновья решительно поддерживали его в этом. Он оставил свою работу исследователя и стал ходить с благовестием Евангелия по всей Сибири, а также и в других частях России. После встречи они уже вместе передвигались по южным областям Сибири и по югу России. Много раз их арестовывали и сажали в тюрьму. И каждый раз с помощью верующих им удавалось освободиться. Они стали очень известными проповедниками среди населения –

и большевики также знали, что мой отец и господин Казаков говорят против коммунизма, и стали их выслеживать, чтобы поймать и любым способом заставить замолчать. Каким-то образом, с Божьей помощью и с помощью членов церкви, в маленьких деревнях, где они проповедовали, им удавалось быть на шаг впереди большевиков. Они продолжали пересекать страну, направляясь на северо-запад и глубже в Сибирскую тайгу. Проповедники пытались избежать встреч с коммунистами, узнавая о тех местах, где их не было. Казаков был старшим и более опытным христианином, и он сказал отцу, что у него есть предчувствие, что в стране произойдет что-то серьезное. «Я очень стал бояться за свою семью, и поэтому решил отправить их отсюда. Я думал об этом очень долго. Оставаться им тут было очень опасно, и я отправил их в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Там у меня есть близкие друзья, которые помогут моей семье. Моя жена и дети будут там в безопасности. Я уже сделал все необходимое, чтобы их встретили в Лос-Анджелесе. Они будут там уже на этой неделе. Прошло около 4 недель с момента их отъезда. Теперь я спокоен. Большевики не смогут повредить моей семье в Америке. Там они находятся в недосягаемости, и я смогу продолжать проповедовать Евангелие, не переживая ни за кого из них». Друзья продолжали нести Евангелие в провинциях Сибири, а также на юге России, где преследования большевиков становились все сильнее. Какое-то время им удавалось уходить от этих преследований, но в одно воскресное утро, когда они покидали богослужение в одной из деревень, их все-таки схватили. Членам церкви сказали, что необходимо выяснить некоторые моменты деятельности этих людей, а после этого их освободят. Большевикам нужно было узнать, кто поощрял молодого юношу и господина Казакова, чтобы они проповедовали против коммунизма, кто оплачивал их содержание и дорожные расходы. Однако проповедники понимали, что их отправят в тюрьму или даже убьют за то, что они проповедовали Слово Божье. Большевики были убеждены, что истинным Богом был коммунизм, и другого Бога нет. Они думали, как христиане могут распространять проповедь о Боге, который не виден и, вероятно, не существует, кроме как в воображаемом сказочном мире. Все знают о коммунизме и признают истинность его идей. Почему эти люди так отличаются от всех? Почему они не хотят поддерживать наши идеи? Коммунизм — это светлое будущее для всех. Как они не могут этого понять? На все вопросы молодой проповедник отвечал, что никто им ничего не платит, что они служители Божьи и проповедуют Библию людям, как повелел им Бог. Но им не верили и решили доставить их в штаб, который располагался в соседней деревне, чтобы расспросить подробнее обо всем. Их посадили в повозку с 2 вооруженными солдатами, и они отправились в путь. Один солдат управлял лошадьми, а другой охранял проповедников. Молодой проповедник хорошо знал эту местность. Знал он и то, что в соседней деревне нет никакого штаба. Они оба понимали, что солдаты говорят им неправду, ведь они были там совсем недавно. Кроме того, деревня, о которой они говорили, находилась в другой стороне, а они двигались в противоположном направлении. Солдаты везли их в самый отдаленный район Сибирской тайги. Они все глубже продвигались в темный лес и направлялись на северо-запад. Один из солдат стал говорить, что их везут в специальную тюрьму, а когда придет время, отправят в штаб, где будут допрашивать. Молодой проповедник знал, что это ложь. В этой части страны не было тюрем. Там не было ничего, кроме тайги. По пути один из солдат заметил, что из той тюрьмы еще ни разу никто не убежал. Пленники сразу поняли, что их собираются расстрелять и бросить далеко в лесу, где их никто не найдет.
После казни они будут оставлены в тайге, где их тела растерзают дикие животные, и от них не останется никаких следов. Никто никогда не узнает, что с ними случилось. Коммунисты, как обычно, расскажут о том, как допрашивали их в штабе, а потом освободили, и что они теперь проповедуют в соседней деревне. Таким образом, никто не стал бы подозревать коммунистов, а проповедников никто не стал бы искать. Пленники, сидевшие позади солдат, посмотрели друг на друга. Не сговариваясь, они вскочили и резко толкнули солдат вперед и вниз с повозки со скачущими лошадьми. Солдаты мгновенно оказались висящими вниз головой и крепко прижатыми к повозке поводьями лошадей. Отчаянно цепляясь и пытаясь удержаться, они болтались почти над землей между колесами и задними копытами скачущих лошадей. Солдаты изо всех сил пытались подняться и забраться в повозку, чтобы не стать растоптанными копытами лошадей и не быть раздавленными колесами. Прежде чем они смогли что-либо сделать, друзья спрыгнули с повозки и побежали так быстро, как только могли, к густому лесу, который находился неподалеку от дороги. Наконец солдаты смогли подтянуться и забраться в повозку. Они схватили винтовки и стали стрелять в убегающих. Не разбирая дороги, друзья отчаянно бежали к лесу, чтобы быть как можно дальше от солдат, которые в них стреляли. Свист пуль, летящих совсем близко, подстегивал беглецов. Пытаясь скрыться в густом лесу, они бежали изо всех сил. Они знали, что если смогут добежать к лесу, то будут в безопасности. Солнце садилось очень быстро. Темнота тяжелым облаком медленно опускалась на лес. Но было еще не так темно, чтобы скрыться от преследователей. Им все еще грозила опасность быть убитыми. Солдаты пытались догнать их, стреляя на ходу. Проповедники бежали из последних сил, пытаясь добраться под прикрытие леса. Там они найдут убежище и спасение. Деревья становились все ближе, а вокруг беглецов продолжали свистеть пули. Невзирая на стрельбу, они продолжали свой отчаянный бег. Еще немного, и они вбежали в лес. Перепрыгивая через сломанные ветки и старые бревна, они спотыкались, падали, вставали и бежали дальше, так быстро, как только могли. Стрельба продолжалась, не давая им передышки. Внезапно Казаков споткнулся и с размаху упал лицом вниз. Он лежал неподвижно, а из раны на его голове хлестала кровь. Одна из пуль ударила его прямо в затылок. Молодой проповедник сразу же подбежал, опустился на колени возле него и вдруг с ужасом осознал, что его друг мертв. Тяжкий стон вырвался из его груди. Зная, что уже ничего не сможет для него сделать, он быстро вскочил и побежал, закрывая голову руками, чтобы хоть как-то защитить себя от пуль. Тьма, наконец, совсем опустилась, и стало трудно разглядеть что-либо вокруг. Он понял, что солдаты потеряли его из виду и где-то отстали. Лес был таким темным, что он едва мог видеть даже вытянутую перед собой руку. Он поблагодарил Бога за эту своевременную темноту, которая укрыла его от погони. Хотя он знал, что ночью солдаты не будут гоняться за ним, он все равно продолжал бежать. Он больше не слышал выстрелов, и пули не свистели вокруг его головы. Тем не менее, он неустанно пробирался в гущу леса, желая как можно дальше оторваться от солдат, пока у него есть такой шанс. Сильно хотелось пить, и он был сильно истощен. Сердце бешено колотилось. Легкие, казалось, разорвутся от напряжения. Он понимал, что, несмотря на свое полное изнеможение, ему нужно продолжать идти дальше в лес. Ведь если его найдут, он будет убит.
Отчаянно борясь за свою жизнь, он продолжал движение по темному лесу. Наконец он дошел до полного изнеможения и рухнул на землю. Он лежал, задыхаясь, все еще пытаясь всматриваться в темноту леса. Недалеко от него чернел силуэт большого дерева. Он решил подползти и прислониться, чтобы слиться с ним и немного отдышаться. Вокруг была полная тишина, ни звука. Он был так изнурен, что не заметил, как заснул, привалившись к дереву. Когда он открыл глаза, уже рассветало. Тихим ранним утром Петр проснулся в лесу. Вокруг было очень красиво. Высокие деревья и зеленые ели. Эта вся красота обступала его со всех сторон. Он все еще был очень уставшим от того страшного преследования и чувствовал себя слабым и голодным. Поднявшись с земли, он начал собирать дикие ягоды, которых было вокруг очень много. Он срывал спелую ежевику, малину, чернику и с удовольствием отправлял ягоды в рот. Наевшись и почувствовав себя сытым, он снова нашел уединенное место, прилег на траву и опять заснул. Петр прятался в лесу 4 недели, прежде чем у него хватило смелости выйти из леса и пойти поискать какую-нибудь деревню. Он боялся коммунистов, зная, что они его повсюду ищут. Без сомнения, если они поймают его снова, то сразу же убьют. Это наполняло его сердце страхом. Он продолжал говорить себе, что нельзя, чтобы его схватили. Если коммунисты убьют его, кто тогда будет распространять Божье Слово в этом краю? Обладая глубокой и пытливой душой, он мечтал о действительном воплощении евангельской правды среди русского народа. В своем сердце он ясно ощущал великую нужду людей в благой вести Евангелия. Понимая, что большевики везде, Петр все дальше уходил в юго-западную часть Сибирской тайги, чтобы не попасть в плен и не погибнуть. Несколько дней он шел на север, затем двинулся на северо-запад, а далее на запад и, наконец, на юго-восток. Почти 4 недели он скрывался в тайге, двигаясь по кругу через необитаемую часть юго-западной Сибири. Теперь он направлялся в те места, где были небольшие поселения. Приближаясь к человеческому жилью, он все еще опасался, что там могут быть большевики. Он понимал, что объявлен в розыск, и в любой момент его могут арестовать. Чекисты были в ярости, что он смог сбежать и скрыться от них. Однако Святой Дух был сильнее его страха перед коммунистами, и у Бога были свои планы относительно его жизни. После трудного выживания в лесу он решил зайти в небольшую отдаленную деревушку, расположенную близко к лесу. Обойдя вокруг, он понял, что здесь всего 10 домов, и ни на одном из них не было видно красного флага. Он был почти уверен, что чекисты не придут в такое глухое место, и что он не найдет там никого из них. Рядом с маленьким домиком на окраине деревушки он увидел старика, который работал в огороде рядом с домом. Подойдя к нему, сказал, что он служитель, проповедующий Слово Божье. Услышав эту фразу «проповедую Слово Божье», старик перестал работать и пригласил его в свой дом. Он предложил ему поесть. Петр помолился с ним перед едой и поблагодарил его за то, что он накормил его. Он подумал о том, каким лакомством стали для него хлеб, сыр и горячий чай после того, как он скрывался и выживал на ягодах в течение 25 дней в лесу. После беседы и более близкого знакомства он спросил старика, не знает ли он какую-нибудь деревню неподалеку, где есть много верующих. «Да, есть такая. День ходу будет», — сказал дед. «Идите вот по этой дороге, и вы придете туда к ночи.
Будьте очень осторожны. Большевики тут были 2 недели назад и искали какого-то служителя». Сердечно поблагодарив хозяина за гостеприимство, Петр пошел в деревню, которую ему указал старик. По дороге он думал о том, каким чудесным образом ему удалось убежать от 2 вооруженных охранников. Однако ему было очень печально, что Казаков был убит. Теперь он один должен нести бремя креста, и он будет продолжать делать Божью работу, хотя он и одинок. Но Дух Божий всегда будет с ним и будет вести его всюду, куда бы он ни пошел. Как сказано, «Господь мой свет и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Псалом 26:1. Когда солнце село и над лесом стала медленно сгущаться темнота, он огляделся и понял, что если он хочет добраться в деревню до наступления ночи, нужно торопиться. Вскоре дорога сделала поворот, и Петр увидел огни. Подойдя к деревне, он услышал пение, которое доносилось из одного дома. Оно было очень похоже на то, которое он слышал, когда убежал из монастыря. Мгновенно он вдруг вспомнил, как они с братом убежали из монастыря. В его памяти проносились картины тех событий, и как все это было страшно, и как он боялся, что кто-то может поймать их и вернуть в монастырь, и как он быстро скрылся в темноте после того, как из дома стали выходить люди. Теперь ему не нужно было скрываться. Он хотел зайти, познакомиться с людьми, послушать прекрасную музыку, поделиться с ними Евангелием и рассказать им о спасении. Внезапно его сердце снова сжал страх. Он вспомнил судьбу господина Казакова. Ему нужно быть осторожным. Он решил ничего никому не говорить. У него не было возможности, чтобы узнать, есть ли в этой церкви или в этой деревне чекисты. Они только что убили Казакова, поэтому для него было бы опасным рассказывать что-либо о себе. Если они там, его узнают и могут арестовать прямо в церкви. Он знал, что его ищут повсюду. Петр тихо вошел, сел на свободное место на лавке и стал слушать. После служения к нему подошел один из членов церкви и спросил, кто он и куда идет. Он ответил, что проходил мимо, услышал пение и захотел послушать прекрасную музыку. Какое-то умиротворение вдруг стало наполнять его. Он понял, что совсем не боится этих людей. Все было не так, как раньше в некоторых деревнях, где ему приходилось останавливаться. Появилось чувство, что он находится среди друзей. Петр поблагодарил верующих за то, что они позволили ему побыть на богослужении и послушать прекрасную музыку. С этими словами он повернулся и вышел из дома. Один из членов церкви догнал его и спросил: «Брат, у вас есть место, где переночевать?» Петр ответил: «Нет. Мы хотели бы, чтобы вы переночевали в нашем доме, а завтра утром вы можете продолжить свое путешествие». Молодой проповедник был очень рад этому предложению и сразу же согласился. «Да, мне очень хотелось бы сегодня иметь место для ночлега». Поскольку Петр был еще очень насторожен, он боялся обсуждать с ними то, что произошло с ним около 4 недель назад. Он не знал, кому можно доверять, поэтому решил, что скажет о себе очень немного. Он просто поблагодарит людей за еду и за то, что приняли его в свой дом и предоставили ночлег. Петр спокойно проспал всю ночь. Утром он встал, прежде чем поднялось солнце, чтобы отправиться в следующую деревню. Поблагодарив супружескую пару за то, что они приняли его на ночь и накормили, он помолился с ними и стал собираться в дорогу. Хозяин сказал Петру идти на восток. Этот добрый человек объяснил ему, что, идя по этой дороге, можно выйти к развилке. Там будет широкая дорога, на которой он увидит много людей, идущих пешком, а также верхом на лошадях и едущих в телегах. Эта дорога ведет прямо на юг, в большой город Омск.
хозяин предупредил Петра, чтобы он не шел туда, потому что это было место, полностью контролируемое большевиками. Ему нужно будет пойти по узкой тропинке, ведущей на восток от этой развилки. Там он встретит много маленьких деревень, которые примут его с распростертыми объятиями и будут очень рады слышать Слово Божье. По пути Петр стал замечать, что деревни, которые он проходит, становятся все крупнее. На улицах было видно много людей. Он подумал, что это может быть и неплохо для него. Заметив в одной из деревень небольшой базар, он пошел туда и смешался с толпой людей, снующих туда и сюда. Петр прохаживался между рядами продавцов, осматривая все фрукты и овощи, которые они выставили на продажу. Он не только смотрел на их товар, но также старался послушать, о чем говорят люди. Он заметил, что некоторые упоминают о церковном служении, которое происходило в прошлую ночь. Незаметно слушая людей, он узнал, что там собиралась евангельская группа. Это взволновало его, и он завязал разговор с одним из этих людей. Он спросил о времени и месте встречи. Он также спросил, могут ли там присутствовать посторонние люди. Мужчина сказал: «Да, конечно, это открытая встреча, мы приглашаем всех». Он добавил: «Иисус приглашал не только евреев, Он пришел послужить всем людям». Петр был очень рад, что поговорил с таким приветливым человеком. Он сказал себе, что обязательно придет и послушает проповедь. Интересно, подумал он, будет ли у них на богослужении красивое пение. Петр оставался в этой деревне около недели. Он близко познакомился со многими христианами этой церкви. Наконец он осмелился и сказал им, что является служителем и что любит проповедовать об Иисусе Христе. Одна пожилая пара подошла к нему после служения и предложила пожить у них, пока он будет находиться в этой деревне, и вместе порассуждать о Слове Божьем. Они хотели больше узнать о Библии. Петр чувствовал себя очень хорошо и спокойно с людьми в этой деревне. Все они с большим желанием хотели слушать о Господе. Во время своего пребывания в этом месте он посетил много домов, молился вместе с людьми, и вместе они много рассуждали о Слове Божьем.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Да будет так. Ты подтолкни меня легонько, ты научи меня любви, зажги меня искрой чистой, и жизнь в меня пыльцой вдохни. Ты пробуди во мне все чувства, которых я еще не знал, и надели мудрейшим словом, чтоб жизнь свою я познавал. Ты покажи мне беды, горе, в которых тонет человек, ты укажи ему дорогу, где он увидит яркий свет. Ты научи меня скорее распознавать добро и зло, ты душу мне раскрой быстрее, чтоб я летать свободно мог. Ты надели меня природой, которой обладаешь ты, и укажи мне путь, дорогу, где счастье ждет меня вдали. Раскрой секреты те, что знаешь, раскрой их мне и научи идти путем, что ты шагаешь, к светлейшей искренней любви. Ты покажи мне те писания, в которых правда, чистота, в которых жизнь, а не страдания, где свет сияющий всегда. Ты спой мне песнь, что жизни учит, и спой мне звонко от души. Пусть песнь твоя меня разбудит, пусть воззовет меня к любви. Он сделал шаг вперед к свободе, он сделал выбор, свет, не мрак. Проник он в свет его природы, и он сказал: –

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

подайте руку погибающим и умирающим. Для них все нужно делать скоро, но без укора. Они над пропастью висят, дорога в ад. Подайте руку им, отверженным. От этих грешников, запачканных в грязи и пыли, все отступили. А вы, принявшие Христа, вы тоже так? О, жальтесь, Господом спасенные, над угнетенными. Живут и ничему не рады, но вы же рядом. Они не верят ни во что. Даст руку кто? Вы грешниками не побрезгуйте. Они нетрезвые, зловоние от них сегодня, но вы, Господни, забудьте про чужую грязь. Когда-то вас, таких же грязных, погибающих и умирающих, спасла навек любовь Христова. А вы готовы на помощь грешникам прийти, помочь, спасти? Подайте руку, дети Божьи. Нет невозможного. На всех Иисуса крови хватит и благодати. Но пусть протянется легка любви рука. Не будьте к людям равнодушными. Иисуса слушайте. Он вас на труд благословляет и посылает, как сына своего или дочь, помочь. Вы погибающему другу подайте руку.

Когда мы видим, как процветают грешники, мы склонны завидовать им. Когда мы слышим, как они веселятся, а наш дух отягощен, в нас закрадывается мысль о том, что им лучше, чем нам. Такие мысли и глупы, и греховны сами по себе. Если мы узнаем их лучше, и особенно если мы будем помнить, какой их ждет конец, в нас не проснется ничего, кроме чувства жалости к ним. Средство исцеления от зависти кроется в постоянном ощущении божественного присутствия, в поклонении Богу и постоянном общении с Ним. Истинная вера поднимает душу на новый уровень, где суждения становятся более ясными, а желания – более возвышенными. Чем больше в нашей жизни небесного, тем меньше мы будем завидовать земному. Страх Божий избавляет человека от чувства зависти. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна». Притчи 23, 17, 18.

Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». Об отречении от себя самого и об оставлении всякого вожделения. «Сын мой, нельзя тебе совершенно войти в свободу, если совсем не отречешься от себя. Узами связаны все собственники и себялюбцы, прихотливые, пытливые, праздно шатающиеся, кто всегда ищет любопытного и приятного, но не рассуждает о Христе Иисусе. Не устоит все, что они придумывают и сочиняют о себе, ибо что не от Бога произошло, то вовсе погибнет. Держись себе краткого и совершенного слова, и оставь все, и все приобретешь. Оставь вожделение, и найдешь покой, размышляя об этом слове в уме своем, и когда его станешь исполнять, тогда уразумеешь все. Господи, то ни одного дня дело и не детская игра. В кратком слове этом состоит все совершенство духовных людей. Сын мой, когда слышишь о пути совершенном, не должен ты от него отвращаться или тотчас приходить в уныние. Напротив, должен, услышав, еще крепче стремиться в вышнее или по малой мере туда обращать сердечное воздыхание. О, когда бы сбылось то с тобою, и достиг бы ты до того, чтобы тебе не любить себя самого, и стать во всем на моей воле и на воле наставника, кого я учинил и поставил над тобою, тогда был бы ты мне весьма угоден, и вся твоя жизнь проходила бы в радости и в мире. Много еще есть, что надобно тебе оставить. И если от всего того не отрешишь себя, меня не получишь ты, чего просишь. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенного, чтобы обогатиться». Откровение 3.18. То есть купить мудрость небесную, все нижнее попирающую. Отложи всякую земную мудрость, и человеческое, и собственное свое угождение.

слово мое к тебе. Возьми низкое и отдай за него то, что почитается драгоценным и высоким в делах человеческих. Ибо истинная небесная мудрость почитается ничтожною и бедною, и едва не совсем предана забвению у людей. Невысоко она о себе возносится, не ищет величаться на земле, и многие устами только проповедуют ее, а в жизни отступают от нее далеко. А она-то есть драгоценный бисер, от многих сокрытый.

о непостоянстве сердца и о том, что в Боге полагать надобно конечное свое намерение. Сын мой, не верь своему сердечному расположению. Оно сегодня одно, но скоро переменится на другое. Покуда живешь, подвержен будешь перемене даже против воли своей. Будешь то в радости, то в печали, то в мире, то в смущении, то в благоговении, то в равнодушии, то в прилежании, то в ленности, то в строгой мысли, то в легкомыслии. Но выше всего переменного стоит мудрый и опытный духом. Не о том он заботится, что в себе чувствует или в какую сторону дует переменный ветер, но о том, чтобы всею душою и всею мыслью стремиться к должному и вожделенному концу. Лишь бы только мог он посреди всяческих событий оставаться одним и тем же человеком, неподвижно, непрерывно устремляя ко мне в простоте мысленное око свое и все желания свои. А чем чище будет око мысленное, тем благонадежнее пройдешь сквозь различные бури. Но часто помрачается око чистого намерения, ибо всматривается во все усладительное, что не встретит. Редко можно найти человека, кто бы не искал своего и совсем был бы свободен от этого порока. Так некогда иудеи шли в Вифанию к Марфе и Марии, не Иисуса ради только, но чтобы и Лазаря посмотреть воскресшего. Иоанна 12:9. Итак, очищать надобно око намерения, да будет просто и прямо, и минуя все на среди сущее, ко мне да обратиться.

против языка поносителей. Сын мой, не огорчайся, если кто дурно о тебе мыслит и дурно говорит о тебе, что тебе неприятно слышать. Ты сам еще хуже о себе должен мыслить и никого не считать ниже себя. Если взойдешь внутрь себя и так ходить будешь, не станешь считать за великое внешние приходящие речи. Немалое благоразумие в том, кто молчит во время злое и внутренне ко мне обращается и не смущается от суждения человеческого. Да не будет мир твой в устах человеческих, как бы люди ни судили, дурно ли, хорошо ли, не станешь от того ты другим человеком. Где истинный мир и истинная слава? Не во мне ли? И кто не ищет угождать людям и не боится быть им неугоден, тот насладится великим миром. От беспорядочной любви и от напрасного страха рождается всякая тревога в сердце и в чувствах рассеяния.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы ответим на вопрос о том, как говорить детям о смерти. Дети знакомы со словом «смерть» из книг и фильмов, но это не подготовляет их к личным утратам. Когда мальчики играют в войну, они «убивают» в кавычках друг друга и прекрасно знают, что убитому нужно упасть и не шевелиться. Но если бы кто-то из них был действительно убит, они вряд ли знали, как справиться с этим горем и, наверное, навсегда отказались бы от игры в смерть. Мудрые родители медленно подготовляют детей к мысли о смерти. Увядающие цветы, которые в конце концов выбрасывают, или мертвая птичка в саду, могут послужить наглядным примером и началом разговора о смерти. Если умрет кто-то в семье, позвольте детям задавать вопросы и выражать свои чувства. Не говорите им, что они не смогут понять. На вопросы отвечайте, как на все другие, просто, по ходу речи, как о чем-то, что неотъемлемо от жизни каждого человека. Не нужно слишком драматизировать эту тему перед детьми. Иногда взрослые, которым тема смерти кажется слишком трудной для ребенка, или смерть матери или другого близкого человека просто необъяснимой, уклоняются от прямого ответа и говорят: «Мама уехала в далекое путешествие», или «Господь взял папу, потому что хочет, чтобы добрые были с ним на небе», или «Умереть значит надолго уснуть». Все эти объяснения наивны и неправдивы, и только сбивают детей с толку, когда они позже узнают правду. Они также вредны, как и неправильные объяснения рождения, вроде «тебя нашли в огороде под капустным листом» или «аист принес тебя». Ответы должны быть правильными, приемлемыми для детей, как в случае с рождением, так и в случае со смертью. Вместо того, чтобы говорить «Бог забирает лучших» и так далее, скажите, что Господь помогает переносить разлуку, если мы позволим Ему это сделать, и что смерть неизбежна для всех, рано или поздно. На похоронах бабушки маленький мальчик спросил рядом сидящего дядю: «Почему Господь забрал именно ее? Мы так ее любили». И дядя ответил: «Знаешь, Тимоша, нам будет ее не хватать ужасно, но все семьи должны встретиться с горем рано или поздно. Но у нас есть выбор, мы можем сами страдать и мучиться от разлуки или получать помощь и утешение от Господа». На первый взгляд, ответ «мама пошла на небо к Боженьке» может звучать приемлемо. Но на самом деле это может создать трудности, если ребенок увидит Христа на картинке, окруженного детьми или с овечкой на руках. А где же мама? Гораздо проще и правдивее было бы сказать, что мама умерла и не будет больше с семьей. Но когда мы тоже умрем, мы будем там, где она, и снова увидим ее, и уже не будем разлучаться навеки. Хотя понятие вечности еще непостижимо для ребенка, он поймет, что мамы больше не будет с ним, пока он жив, и что у него есть надежда, что он увидит ее снова. Читайте детям места Писания, которые могут быть утешительными для них. А главное, чтобы они видели, что для вас самих Слово Божие служит утешением. Так много чудных мест Писания утешают нас в горе и напоминают о вечной надежде. Вот, к примеру, такое место из послания Римлянам. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». В Псалме 22 стих 4 говорит: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Хотя тень может пугать нас, Бог обещает, что будет с нами и будет утешать нас. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, стихах от 13 до 18, мы находим дивную надежду на воскресение, которая вполне понятна как взрослым, так и детям. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках, сретение Господу в воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Смерть часто объясняется как последствия болезни, и потому маленький ребенок может подумать, что умрет, когда у него поднимается температура или болит животик. Смерть приходит от старости или внезапно при несчастных случаях, а от болезни люди часто выздоравливают. Поэтому лучше всего объяснить детям, что человек вообще смертен, и если родился, то и умрет. Главное, чтобы мы знали и любили Господа, и служили Ему. А смерть – такое же естественное явление, как и жизнь. Если дети понимают это, они не боятся смерти. Плохо приравнивать смерть со сном. Бабушка уснула вечным сном или что-то в этом роде. Это всегда пугает ребенка, и он будет бояться ложиться спать, не говоря уже о том, что это неправда. Три вещи влияют на понимание смерти у ребенка. Состав семьи, обстоятельства смерти и религиозное состояние членов семьи. Если семья хранит свое единство, имеет твердые убеждения и правильную веру в Бога, тогда и дети вырастают более уравновешенными в отношении смерти в семье. Очень часто бывает, что ребенок, теряя одного из родителей, теряет обоих, потому что переживший умершего предлагает очень мало утешения ребенку или вовсе забывает о нем. Бывает и обратное. Оставшийся в живых слишком быстро утешается и устраивает свою жизнь с кем-то другим. Это шокирует детей и восстанавливает против такого родителя. Смерть в зависимости от обстоятельств по-разному действует на детей в семье. Не нужно также связывать в уме детей смерть с болью. Боль говорит нам о ранении и необходимости лечения, но не всегда сопровождает смерть. Умирающие мгновенно не успевают ощутить боль, а умирающие медленно от тяжелых болезней получают облегчение от многих современных средств. Пусть дети знают, что самую сильную боль смерть причиняет тем, кто переживает умерших. Самая сильная боль приходит от разлуки с умершим, и эту-то самую главную боль помогает переносить Господь. Чувство вины часто бывает примешано к чувству скорби. Ребенку может показаться, что его сестричка не умерла бы, если бы он обращался с ней немного добрее. Взрослые переживают тоже нечто подобное, когда их ближние умирают. Им тоже кажется, что если бы они были более чуткими, любвеобильными, они продлили бы жизнь своим ближним. В этом есть доля правды, но это не всегда так, и ребенку нужно помочь избавиться от этого чувства объяснением, что его поведение не имело никакого отношения к смерти их сестрички или братика, что братик был болен и все равно бы умер. Очень полезно с самого раннего возраста приучать детей к полной откровенности, к высказыванию их чувств. Когда ребенок открывает свои чувства и опасения, нам легче помогать ему в горе. Многие беспокоятся о том, допускать ли детей вообще на похороны или нет. Мы считаем, что да, и чем раньше, тем лучше. Какой бы ужасной ни была смерть, она реальна и должна приниматься как реальность жизни. Если ребенка годами защищать от этой реальности, а потом вдруг представить пред нею, шок будет гораздо более сильным. Смерть – это часть жизни, ее неотъемлемая, неизбежная часть, и потому лучше всего рано приучить детей чувственно принимать ее как таковую и правильно объяснять ее причины и полную победу Христа над нею. Смерть уродлива, и нам самим нелегко примириться с нею, но она есть, как есть зло в мире, и нам ничего не остается, как жить с нею и мириться, помня, что она последний враг человека и побежденный враг. Воскресший Христос превозгласил победу над нею. Говорите об этом вашим детям. Говорите так, как вы говорите о рождении их в мир и о спасении, которое совершил для них Христос. Все это трудно принимается детьми, но если правильно и просто объяснять, они способны принять и понять все. Позвольте детям говорить открыто о смерти, задавать вопросы, философствовать, объяснять свои теории относительно нее. Более старшим детям, которые же понимают перемену, которая происходит с телом при смерти, можно сказать, что в конце концов тело вливается в круговорот природы в виде животворящих частиц. Оно становится землею, будучи сотворено из земли, и помогает общему процессу органической жизни на земле. Но оно имеет нетленные частицы, которые были даны ему от Бога. И эта нетленная часть, дух, тело, возвращается к Богу при смерти, после того, как душа,
жизнь покидает тело. Все это может быть вполне понятно и принято детьми, если будет объяснено приемлемым для них образом, без мифов и сказок и на основании Божьего Слова. Смерть неизбежна. Не будем же оставлять наших детей неподготовленными к этому неизбежному горю. Дадим им рано вечную надежду на воскресение во Христе Иисусе. Помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что и о смерти Слово Твое говорит нам достаточно, и мы можем сами познавать все, что нам нужно о ней, и говорить нашим детям. Помоги нам быть откровенными и правдивыми с нашими детьми, чтобы они могли принимать смерть, как принимают жизнь. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

На высоких вершинах снег блестит серебром, а на светлых равнинах тихо веет теплом. Красота неземная людям свыше дана, чтобы ближе мы были к Богу день ото дня. В этом чудном созвучии Бога сердцем нашли и с евангельской верой мир покой обрели. На высоких вершинах снег блестит серебром, Бог в лазури небесной приготовил нам дом.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.
2: Мы с тетушкой Кэрол очень рады, что вы сегодня снова с нами и сможете послушать новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Еще как рады, дядюшка Дэн. А ваши письма, ребята, доставили нам просто море удовольствия. Мы так любим их получать.
2: И мы ответим всем, как только успеем. А сейчас я хочу поделиться с вами приятной новостью. Я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас увлекательную историю, причем с неожиданным концом. Правда, тетушка Кэрол?
3: Да, это правда. Но я думаю, что эта история еще и очень важная, дядюшка Дэн.
2: Важная? В каком смысле?
3: А вот в каком. Каждый из нас обладает способностью влиять на других людей. С другой стороны, мы можем учиться у других и можем оказаться под их влиянием. Это значит, что мы отвечаем не только за себя и за свою жизнь, но должны, по велению Господа, быть примером для других.
2: И об этом твоя история? О влиянии?
3: Да, о влиянии и решениях. И о том, что об этом узнал один подросток, я назову ее «Историей о юном простофиле».
4: Я прошу порядка. Порядок в зале суда. Прошу обвиняемого встать. Джеймс Оуэн, хотите ли вы что-нибудь сказать, прежде чем я оглашу приговор?
5: Да, Ваша честь. Если позволите.
4: Пожалуйста, говорите.
5: Спасибо, Ваша честь. Я виновен во всех преступлениях, в которых меня обвиняют. И я заслуживаю наказания. Но есть обстоятельства, которые привели меня к этим дурным деяниям. И я подумал, что, может быть, суду следует об этом знать.
4: Говорите, молодой человек, я слушаю.
5: Когда мне было всего 16 лет, сразу после школы, я поступил на работу к ювелиру Роберто Кармену. Если бы он был честным человеком, то, наверное, сегодня я не стоял бы здесь перед вами.
6: У меня возражение. Господин Кармен не имеет никакого отношения к делу, рассматриваемому здесь. Кроме того, что он возбудил иск против этого молодого человека.
4: Возражение отклоняется, господин Андерс. Как адвокат господина Кармена, вы имеете право присутствовать на заседании суда, но я прошу вас больше не перебивать. Сядьте на место, сэр.
6: Извините, сэр.
4: Продолжайте, Джеймс.
5: Да. Так вот, сэр, господин Кармен нанял меня клерком в свой магазин. Поскольку я был в ладах с математикой, я также вел его бухгалтерию. Однажды, когда я мыл стеклянные витрины, к магазину подкатил лимузин. И вошла хорошо одетая дама.
7: Вам нужна моя помощь, мадам?
8: Будьте так добры, молодой человек. Вчера я видела в вашей витрине серьги. Если я не ошибаюсь, изумруды с бриллиантами. А они еще не проданы?
7: Нет, мадам, я сейчас принесу.
9: Я сам обслужу госпожу Девиль. Ты свободен, Джим?
5: Слушаюсь, господин Кармен.
9: Сейчас посмотрим. Вот. Вот серьги. По-моему, вы о них спрашивали? Прекрасная работа. Прямо из Парижа.
8: Ах, какая прелесть. Просто прелесть. Сколько они стоят?
9: Я их поставил за $1030 по каталогу, но поскольку вы наша постоянная клиентка, вам я отдам их всего за 750.
8: Я не думала, что они такие дорогие.
9: Госпожа Девиль, я отдаю вам эти великолепные изумруды просто за даром. $750 – это почти оптовая цена.
8: Ну, хорошо. Я их беру. Чек вас устроит?
9: Разумеется, госпожа Девиль. Я положу их для вас в специальный футляр. Видел, как я одурачил эту болтливую козу Джим?
5: Но вы же ей здорово уступили, господин Кармен.
9: Уступил, как бы не так. Эти изумруды с изъяном и бриллианты никакие не бриллианты, а всего лишь осколки алмазов. Да этим сережкам красная цена $75. И уж, конечно, они не из Парижа.
5: Но как же так, сэр? Ведь это же нечестно.
9: Нечестно? Только так и делают бизнес, мой мальчик. Знаешь, как говорят, покупатель сам пусть печется о своих интересах.
5: Да, но...
9: Послушай, мой мальчик. Так и только так делают бизнес. Одурачивай других, пока не одурачили тебя. Вот мой девиз. Ясно тебе?
5: Да, вроде ясно. Господин Кармен, наши поставщики из Мидстейт допустили ошибку в накладной. Они заплатили нам на $32 больше, чем нужно. Позвонить им и сказать?
9: Ни в коем случае, Джим. Они ошиблись. Пусть они и волнуются.
5: А что, если они обнаружат ошибку и сами нам позвонят?
9: Ну, тогда я им и заплачу. А пока что, Джим, мой мальчик, мы просто оставим лишние $32 себе.
5: И вот, Ваша честь, я начал понимать, как господин Кармен делал бизнес.
6: Ваша честь, я просто не могу не заявить протест против этих слов. Ведь под судом здесь не господин Кармен.
4: Господин Андерс, я уже просил вас сесть на место и не перебивать. Скажите мне, Джеймс, а ваша совесть не подсказала вам, что господин Кармен поступает дурно?
5: Но мне было всего 16 лет, Ваша честь. А он был взрослый. Я думал, что он лучше меня понимает жизнь и бизнес. А однажды он послал меня в банк за мелочью для касс.
9: Эй, Джим, ты уже пришел из банка? Быстро ты обернулся.
5: В банке произошла странная вещь, господин Кармен.
9: Да? И что же случилось?
5: Кассир дал мне лишние $50.
9: Ну и прекрасно. Значит, сегодня у нас прибыль будет больше.
5: Я их вернул, сэр.
9: Ну и тупица. Неужели ты не понимаешь, что это был шанс заработать немного лишних денег? Когда ты отошел от кассы, этот лишний полтинник был мой. Ну что? Может быть, мне тебя уволить?
5: Но я же не знал, господин Кармен. Пожалуйста, не увольняйте меня. Теперь я...
9: Ладно. Можешь оставаться. Ты работаешь хорошо, но тебе еще надо многому научиться, чтобы понять, как делают бизнес в реальном мире. Ты должен быть внимательным. И когда такие возможности появляются, ты не должен их упускать. Ты меня понял, Джим?
10: Да, сэр. Думаю, что теперь я понял.
2: Да, тетушка Кэрол, господин Кармен явно не был для Джима хорошим примером.
3: Это уж точно. И скоро мы узнаем о нем еще больше. Вместо того, чтобы помочь Джиму вырасти честным человеком, господин Кармен учил его обманывать. Ведь дети учатся жизни, наблюдая за взрослыми. Вот почему так важно, чтобы взрослые были добрыми, честными и смелыми.
2: Да, я с тобой согласен. Ведь помогать сегодняшним мальчикам и девочкам стать лучшими мужчинами и женщинами завтра – это одна из целей, ради которых существует наша программа «Час твоего рассказа».
3: Мы даже приготовили уроки Библии, которые мы можем выслать любому из вас, ребята, или взрослым членам вашей семьи, которые хотели бы их прочесть и ответить на интересные и совсем нетрудные вопросы нашей викторины.
2: Так что, если хотите получить уроки Библии, просто напишите по адресу radiorasskaz@yahoo.com. radiorasskaz@yahoo.com. Обязательно дослушать передачу до конца. Мы повторим наш адрес еще раз.
3: А сейчас вернемся к нашей сегодняшней истории, которая называется «Юный простофиля». Джеймс Оуэн, честолюбивый юноша, которому не было еще 20, поступил на работу в ювелирный магазин господина Кармена. Джим обрадовался, что получил работу, потому что теперь он мог помочь своей овдовевшей матери и в то же время поучиться управлять бизнесом.
11: Ты ведь у меня уже около года, Джим.
5: Год и два месяца, господин Кармен.
11: Точно. Ну что ж, ты работаешь отлично. Я решил прибавить тебе зарплату на $20 в неделю. С сегодняшнего дня. Что ты на это скажешь?
5: Вот здорово, сэр. Спасибо.
11: Вот твой конверт с зарплатой, мой мальчик. Развлекись на эти лишние деньги в выходные.
5: Эти лишние деньги дома пригодятся, сэр.

0: Так, надо бы пересчитать денежки. Эта двадцатка очень даже пригодится. Пойдет в уплату наших долгов. Вот уж мама будет довольна. Ну-ка, поглядим. 20, 40, 60, 80, 95. Ого! Господин Кармен переплатил мне $15? Это уже после прибавки? Надо вернуться и сказать ему, пока он не ушел из магазина. Погоди-ка минуточку, Джим. Мой мальчик, придержи-ка лошадей. Разве господин Кармен не учил тебя, что тот, кто ошибается, сам должен исправлять свои ошибки? Ну что ж, я усвоил этот урок. Эти лишние $15 я просто оставлю себе.
1: Пора закрывать, Джим. Пересчитай-ка выручку и положи наличные деньги в конвертик ко мне на стол.
2: Хорошо, сэр.
1: Тебе придется самому закрыть магазин, мой мальчик. Ты уж меня извини, но мы сегодня обедаем с друзьями. Жена договорилась, и я опаздываю.
2: Идите, господин Кармен. Я все сделаю.
1: Ну, молодец, Джим. До завтра.
0: Ага. В кассе $57 лишних. Ну что ж, значит, я заработал на $57 больше. Если старик Кармен не узнает, он и волноваться не будет. Если все сходится, я в порядке. Может быть, по дороге домой зайти купить маме подарок?

0: Привет, мамуль, я тебе подарочек принес.
1: Ой, Джим, розы.
0: Угу.
1: Да целых 12 штук. Какие красивые.
0: А ты у меня еще красивее, мамуля.
1: Зачем ты тратишь на цветы деньги, которые тебе достались таким трудом? У нас еще столько неоплаченных счетов.
0: Теперь ты можешь не беспокоиться. Я очень хорошо зарабатываю в ювелирном магазине у Кармена. И буду зарабатывать еще больше.
1: Ты хороший мальчик, Джим. И честолюбие тебе не занимать. Я знаю, ты далеко пойдешь.
2: Ну, поздравляю, Джим. Сколько же тебе исполнилось?
0: 20, сэр.
2: О, уже 20.
0: Да, да, господин Кармен.
2: Ты вырос у меня прямо на глазах, здесь, в магазине. Ты мне почти что сын.
0: И вы многому меня научили, сэр.
2: А ты был способным учеником. Теперь ты настоящий бизнесмен. Теперь ты знаешь, как использовать шанс, если он тебе подворачивается. Ты знаешь, что дела у нас идут хорошо, бизнес растет.
0: Да, сэр.
2: Я нанял еще несколько клерков, в том числе твоего дружка Билла.
0: Спасибо, сэр.
2: Ну, а теперь я хочу тебе преподнести подарок ко дню рождения.
0: А что вы мне подарите, господин Кармен?
2: Я собираюсь назначить тебя помощником управляющего и главным бухгалтером. Как ты думаешь, справишься?
0: Еще бы, сэр.
2: Я тоже так думаю. Я очень много лет тяжело трудился, Джим. И теперь хочу немного облегчить себе жизнь.
0: Как это?
2: Несколько раз в неделю я буду уходить после обеда, играть в гольф, ездить на пляж. В мое отсутствие ты будешь за главного. Это большая ответственность.
0: Я справлюсь, господин Кармен.
2: Знаю, что справишься. И, между прочим, вместе с повышением тебе полагается прибавка. $35.
0: О, спасибо, сэр. Мамуля!
1: Да?
0: Мамуля, надевай пальто и шляпу.
1: А что такое?
0: У меня для тебя сюрприз. Пошли, быстрее, быстрее, быстрее.
1: Что там такое? Ой, Джим, новая машина.
0: Ага. Тебе нравится, мамуль?
1: Просто красавица. Но она же, наверное, очень дорогая.
0: Да, но господин Кармен теперь платит мне большие деньги. Ведь я же теперь управляющий и отвечаю за всех клерков и за выручку. Я практически всем магазином руковожу.
1: Какой же ты у меня молодец, сынок. Такой молоденький, уже столько зарабатываешь. Ведь тебе всего 22 года.
0: Погоди, мамуля, я еще больше буду зарабатывать. Вот увидишь.
1: Едем, Джим.
0: Это сюрприз, мамуль. Ага, вот мы и приехали.
1: Зачем ты здесь останавливаешься, сынок?
0: Как зачем? Чтобы посмотреть на твой новый дом. Видишь вон тот большой белый дом? Нравится тебе?
1: Нравится, конечно. Но не слишком ли это для нас дорого? Ведь это такой престижный район?
0: Нет, не слишком. Не забывай, что я теперь зарабатываю по-настоящему большие деньги. Допиваем, Билл, я закажу еще.
3: Ты платишь за выпивку весь вечер? И за ужин ты тоже заплатил, а ведь он дорогой.
0: А мне это только приятно, дружок.
3: Ну, откуда у тебя столько денег? Ты же всего-навсего помощник управляющего магазином и зарабатываешь не намного больше меня.
0: Об этом не беспокойся, Билл. Я любимчик старика Кармена.
3: А я и не знал, что у Кармена есть любимчик.
0: А вот теперь знай, мой друг, и этот любимчик я.
1: Ты как раз к ужину, сынок. Я приготовила твое любимое жаркое.
0: Прости, мамуля, но я не буду ужинать. Мне придется уйти на вечер.
1: Ну, сынок, это уже будет четвертый вечер на этой неделе. Все время ты уходишь.
0: Ничего не поделаешь, мамуль. Я теперь большой человек, и у меня есть обязанности. Надо развлекать клиентов и все в этом роде.
1: Ну, я же за тебя волнуюсь, сынок.
0: Волноваться незачем. Скажи-ка мне лучше, как тебе нравится твой новый дом?
1: Я просто в восторге, но я правда не понимаю, откуда у нас столько денег.
0: А ты знаешь, сколько господин Кармен мне теперь платит? $500 в неделю.
1: Но ты слишком молод, чтобы зарабатывать столько денег.
0: Кармен ведь платит мне не за молодость. Он мне платит за мою голову. Видишь ли, он научил меня, как делать бизнес в реальном мире.
3: Познакомься, Джим. Это Глория и Сьюзи. Те две девушки, о которых я тебе говорил.
0: Очень приятно. Привет, Глория.
4: Привет.
0: Привет, Сьюзи.
4: Привет.
0: Присаживайтесь. А какая из них моя?
3: Можешь выбирать, дружок. Ты же платишь за все.
4: Нет уж. Выбирать буду я. И я выбираю тебя, Джим.
0: Меня это устраивает. Глория, что ты будешь пить?
4: Закажи мне чистого виски и воды в отдельном бокале.
5: Ну, мне то же самое.
0: Прекрасно. Эй, хозяин, всем двойного виски.
3: Наш Джим помощник управляющего в том магазине, где я работаю.
0: Да.
3: Он уже по-настоящему большой человек.
5: И деньги тратит большие, да?
0: Да, я прекрасно зарабатываю. Я у босса правая рука. Я оформляю все заказы, веду всю бухгалтерию, оплачиваю все счета. Можно сказать, что я руковожу магазином.
4: О, да ты действительно большая шишка, Джим. Правда?
0: Я бы сказал так. Ювелирный магазин Кармена без меня просто не мог бы обойтись.
3: Эй, Джим, ну, проснись, старичок.
6: Уй! Что?
3: Вечеринка окончена, дружок.
6: Да.
3: Ты напился и вырубился.
0: А где же девочки?
3: Они давным-давно ушли. Пойдем. Тебя надо домой доставить.
6: Домой? Нет. Я не могу домой. Нельзя, чтобы мама меня таким увидела. Я.
3: Ну ладно. Можешь у меня остаться. Ну, пошли.
0: Джим, пошли,
3: вставай. Вот, молодец. Давай.
6: Ну что ты...
3: Джим, мой мальчик,
6: все будет хорошо.
7: По-моему, тетушка Кэрол, у этого молодого человека все совсем не так уж хорошо. Мне кажется, что у него большие неприятности.
8: Это уж точно. И не только из-за разгульного образа жизни.
7: Ты абсолютно права. Семена обмана и изворотливости уже нашли благодатную почву в его душе.
8: К сожалению, их посеял взрослый человек, который мог бы оказать на него положительное влияние, а не отрицательное.
7: И его жизнь покатилась под откос.
8: Знаешь, дядюшка Дэн, часто бывает, что одно неразумное решение или поступок может изменить всю жизнь. И вместо того, чтобы внять голосу совести, Богом данному умению различать добро и зло, человек продолжает поступать нечестно, идет на обман, хотя в душе сам понимает, что это дурно.
7: К счастью, Бог никогда нас не оставляет. И даже когда мы выбираем неверный путь, Он всегда готов даровать нам прощение и помочь нам снова выбраться на свет.
8: Важно только помнить, что Бог всегда с нами.
7: Послушай, тетушка Кэрол, по-моему, мы расстались с Джимом в весьма критический момент. Ты не могла бы хоть намекнуть, чем все это кончится?
8: Ну что ж, если вы хотите узнать, что было дальше с Джимом, вам придется послушать нашу следующую передачу. А пока мы хотим сказать вам, что мы будем рады получить письма от всех наших радиослушателей. Правда, дядюшка Дэн?
7: Да, тетушка Кэрол. Если у вас будет несколько минут, напишите нам короткое письмо и расскажите, что вам нравится больше всего в передачах «Час твоего рассказа».
8: И не забудьте попросить наши бесплатные уроки Библии. Они помогут вам понять библейские истории и больше узнать о Боге. Вам даже не обязательно иметь свою Библию, ведь все стихи из Библии, которые вам понадобятся, чтобы ответить на вопросы нашей викторины, вы найдете в этих историях.
9: Обязательно написать нам сегодня же. Эти уроки наверняка понравятся всем членам вашей семьи. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
8: До следующей встречи, когда мы расскажем вам вторую часть нашей истории.
7: До следующей передачи, до свидания, и да благословит вас Бог.
10: Это был час твоего рассказа.
8: Тетушка Кэрол
7: и дядюшка Дэн
8: прощаются с вами.
7: До новых встреч!

Будет лава-то!

Не остывает, пусть молитва, не умолкают, пусть уста. Какая бы ни случилась битва, есть сила в имени Христа. Молитва – это милость Бога, с Ним каждый может говорить. Молитвы не бывает много, а мало очень может быть. Господь сегодня отвечает, стучащим отворяет вновь, просящим помощь посылает и дарит жаждущим любовь. Бог прежде нашего прошения все нужды знает и дела. Он видит слезы сокрушения, не то, чем внутренность полна. Отец к своим не безразличен, и это силы нам дает идти к тому, кто безграничен, кто в тайной комнате нас ждет. Пусть вкус молитвы каждый знает, звучит она, пусть каждый раз. Есть Бог, который отвечает, Господь сегодня слышит нас.

0: Люда была ужасная хохотушка. Ее смешило все вокруг, особенно в школе во время уроков. Да и как удержаться от смеха, глядя на круглые Колькины веснушки, на его короткие рыжие ресницы, когда он списывает у нее домашнее задание? Сейчас ей кажется, что Колька чем-то очень похож на их рыжего щенка Тузика. А вот за соседней партой сидит Валя Ляхова. Испачкала нос чернилами и не подозревает об этом. Люда, глядя на нее, засмеялась еще громче и снова получила замечание от учительницы. Но и после этого Людочка не успокоилась, а с интересом наблюдала, как смешно Толик Вавилов ищет ручку, а она лежит себе спокойно возле его книги. «Эх, Толик, Толик, очки носить надо!» «И почему учительница Варвара Семеновна называет Люду пустосмешкой?» «Как она сама, такая взрослая, умная, не замечает вокруг себя столько веселого?» «Вот такая она, эта Людочка. Ни за что на свете не заставишь ее грустить. И плачет она редко-редко». Однажды после уроков учительница попросила ребят немного задержаться для серьезного разговора. «Знаете, ребята, в нашей школе все ученики взяли шефство над одинокими старыми людьми, живущими рядом с ними. Наверняка и каждый из вас имеет стареньких одиноких соседей. Вы уже большие и можете им кое в чем помочь, правда? Кто-то может сбегать в магазин, кому-то нужно прополоть грядки или прибрать в доме. Пусть каждый из вас найдет себе подшефных старичков и потом обо всем расскажет мне. И знаете, ребята, если кто останется без работы, пусть не расстраивается, он может помогать друзьям. Ну, а теперь до завтра». Люда по дороге домой думала, кому будет помогать она? Может, той старушке, которая живет на их улице в маленьком стареньком домике? Сколько раз видела ее Люда, сидящей на скамеечке на улице. Бабушка уже старенькая, ноги, наверное, очень болят. Вот обрадуется Людочкиной помощи. Девочка решила сегодня же пойти к старушке и познакомиться с ней. Евдокия Григорьевна как будто поджидала Людочку. Она снова сидела на скамеечке возле дома. Знакомство получилось чудесное. Веселая Люда всегда была приветлива с чужими людьми. Пока девочка сходила в магазин за хлебом, Евдокия Григорьевна приготовила для нее чай с вкусными карамельками. В школе Люда без умолку рассказывала всем, как она здорово справилась с заданием учительницы. А после уроков девчушка снова отправилась в маленький уютный домик, где ее уже ждала Евдокия Григорьевна. «Знаешь, дорогая моя, сегодня обо мне позаботились мои друзья, и я уже ни в чем не нуждаюсь. Но ты, Людочка, не расстраивайся. У меня есть чудесная книга, которую я очень люблю читать, а глаза у меня совсем стали плохо видеть. Может быть, ты немножко мне почитаешь?» Глаза у Люды просияли. Читать так читать. Девочка взяла со стола большую тяжелую книгу. На старой обложке золотистыми буквами, уже почти стертыми, было написано «Библия».
1: «Евдокия Григорьевна, вы что же, верующие? Вот это да! А что вам почитать?»
0: Руки старушки привычно листали знакомые страницы, и через несколько минут Люда уже читала про Деву Марию и ангела Гавриила, про младенца Иисуса и злого царя Ирода. Такой уж у Люды характер. Она смеется по пустякам и редко-редко плачет. Но почему-то сегодня на пожелтевшие от времени страницы Библии вдруг упало несколько капель ее прозрачных слез.
2: «Спасибо, Людочка, тебе пора учить уроки. Если завтра сможешь прийти, приходи, я буду тебе очень рада».
0: На следующий день в школе Люда впервые была серьезной. Еще бы! Ей было так жаль погибших по приказу злого царя младенцев, беспокоила судьба маленького Иисуса. Ах, как долго тянутся уроки! Скорее бы снова в тот маленький... домик на краю их улицы. Вот так и начала девочка Люда свое знакомство с Евангелием. Вскоре она уже многое знала и про жизнь Иисуса Христа, и про Его ужасную смерть на Голгофском кресте, и про чудесное воскресение. А однажды вечером, после интересного разговора со старушкой,

Людочка отдала свое сердце Иисусу. И в школе, и дома все сразу заметили в девочке перемену к лучшему. Ведь воскресший Иисус еще никого не делал хуже. А знаете, ребята, совсем неудивительно, что после этого к Евдокии Григорьевне стали частенько приходить в гости и Людочкины друзья, и ее родители. Вот так и получилось, что у одной старушки из маленького старенького дома стало больше шефов, чем у всех старичков, живущих по соседству с Людочкиными одноклассниками.

неразлучные друзья, Иисус Христос и я. Если только загрущу, сердцем я его ищу. Сердце, сердце, тук-тук-тук. Кто мой самый лучший друг? Сердце скажет: он Спаситель, мира князь и примиритель. Сердце, сердце, повтори, кто Спаситель для души? В чем причина, в чем успех? Не живет ли в сердце грех? Рай с Иисусом на земле, радость, счастье во Христе.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Задумаемся на минуту над характером человека. Это смирит нас и поможет нашему уму утвердиться в истине. Разрешите мне воспользоваться примером. Я рассмотрю человека в качестве преступника. Безусловно, он таким и является в глазах Божьих, и с моей стороны это не будет на него клеветой. Представим, что некий злостный преступник наконец схвачен на месте преступления и посажен

тюрьму Ньюгейт. На его счету государственная измена, убийство, мятеж и другие всевозможные преступления. Он нарушил